0: тянет руку, говорит: скажите, когда вы повысите зарплату сотрудникам ФСБ? И потом девушка тоже тянет руку, говорит: здравствуйте, я корреспондент российской газеты. Как вы относитесь к тому, что в фестивальном выступают не звезды, а двойники? Вы знаете, я считаю, что это очень неправильно, когда какие-то личности, пользуясь своей похожестью. Ну ладно, мне пора. Ребята, вам удачи. Коля, созвонимся.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. НК на «Юмор-ФМ».
1: Трубоукладчики. Очень вежливые люди и всегда пропускают асфальтоукладчиков вперед.

0: Представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Ольга, мастер ногтевого сервиса из Переславля-Залесского, спрашивает.
1: Помогите справиться с зависимостью в отношениях. Мы оба после разводов. Несколько месяцев встречаемся. Для меня, как для женщины, очень важно понимание вообще, кто я в его жизни. Любовница.
0: Сатья отвечает.
2: Ты с ним спишь?
1: Да.
2: Ты любовница. Как что значит просто женщина? Вот я помог тебе разобраться со статусом дальше. Ты не просто женщина.
3: Вон просто женщина.
2: Если я с ней не сплю, это просто женщина. Если я с ней сплю, это моя любовница. Если она замужем за мной, это моя жена. Если ее родила моя жена, это моя дочь. Если эта женщина меня родила, это моя мать. Если она сидит в моем подъезде, это консьерж.
1: Это я понимаю.
2: Понимаешь?
1: Сейчас, на данный момент, мне кажется, что он до сих пор не отпустил прошлые отношения, а я, ну, вроде бы как удобно.
2: А ты вроде как удобно или ты удобно?
1: Скорее удобно.
2: То есть мы ей на этот вопрос ответили. Да. Ты удобная женщина, которая любовница, очень удобная любовница.
1: Я уже даже поняла, что вы скажете дальше.
3: Так что там у тебя еще? Когда он меня замуж позовет?
1: Нет.
3: Не позовет?
1: Нет.
3: А что ты хочешь? От него и от меня.
2: Вопрос в другом. Мне нравится с этим мужиком, но он мне не подходит. Но мне нравится, но не подходит. И было бы здорово, если бы ты сначала узнала, он подходит тебе или нет, а потом бы стала удобной любовницей. Но ты подумала, я стану любовницей, удобной, возможно. И в итоге алхимия. Ну, у всех так. Ну, я уверен, что, вступая с тобой в интимные отношения, каждый раз он из этого животного превращается в настоящего человека, который тебе подходит. Он скоро осознает, что это ты провела свет в его будку.
1: Спасибо.
2: Садись, солнышко.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На

0: Вот, она меня точно убьет. Три раза я вел не тост.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Билетик в дурдом. В каждой палате твой любимый герой.
3: Шутки, песни,
1: слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+.

0: Клименко на Юмор-ФМ.
1: Наташа была настолько холодной женщиной, что у комара, пившего ее кровь, заболело горло.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Не уверен? Не обгоняй. Представьте, вечер, автобан, по нему едет крутая иномарка, за рулем, безусловно, успешный коммерсант, никого нет. Вдруг его, как стоячего, обгоняет маленькая такая желтая машинка. Чувак педаль в пол, догоняет машину, опускает стекло и кричит: «Мужик, а у тебя что за тачка такая?» «Не знаю». «А сколько стоит?» «Не знаю». «Мужик, а ты откуда вообще?» «Да я вообще с американских горок». Друзья, запомните, безвыходных ситуаций не бывает. Вот вам пример. В кабинет врача врывается совершенно расстроенный мужчина с таким перекошенным лицом, садится и говорит: «Доктор», прям со слезами, «я уже неделю не могу сходить в туалет, доктор». «Ну не расстраивайся так, голубчик, ну что же так, перестаньте, надо же быть оптимистом, ну не можете сходить в туалет, ну сходите, я не знаю, в музей, в театр, ну или на выставку». Друзья, запомните, жена плохого не посоветует. Значит, будет рассказ. Муж большой начальник, ищет себе новую секретаршу, жена провожает его на работу и говорит: «Значит, не вздумай нанимать себе молодую и сексапильную, понял? Найми замужнюю, в годах, с тремя детьми, в идеале, конечно, с лишним весом. Ну так, чтобы даже в мыслях она себя не возбуждала. Понятно?» «Да нет проблем, дорогая. В понедельник начать сможешь?»
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: На работе подарили полотенце с голой женщиной. Полотенце жене понравилось, а голую женщину пришлось прогнать.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: В супружеской жизни самая неприятная нестыковка во времени. Допустим, вы хотите ругаться, а она пошла спать. А вам надо. И время есть, и повод прекрасный, и слова выстроились как никогда. И не в кого все это запустить. Ты что, спишь? Нет ответа. Ты чего это вдруг ночью спишь? Нет, такая жена нам не нужна. Для скандала надо брать темпераментную, плохо спящую, легко переходящую на визг, плач и тряску особь, быстро швыряющую вам в голову стекло, керамику и энциклопедию. Тогда вы всегда в хорошей форме. Легкий, чуткий, ускользающий, как молодая рысь. Ночами не спите, а лежите в углу на тряпке. С высоко поднятой головой и все время прислушивайтесь, как там она. Из-за вашей манеры уворачиваться кончились все чашки и книжки. Это скандал музыкальный, скандал-концерт. Соседи слышат вначале ваш низкий голос, 2-3 слова, бу-бу-бу-бу-бу. Затем вой, визг, плач, бабах, вступил сервиз и тишина. Такая жена бодрит и будоражит, конечно, но класса не дает. Для завершения жизни нужно брать звезду скандала, мастера слова, холодную, злобную, умную, припечатывающую с двух слов и навсегда. Тогда визгом и плачем заходитесь вы. Хватаетесь за стены, за таблетки, капаете мимо стакана и долгими отдельными ночами зализываете то, что можете достать. Это высокий класс. Она действует не по поверхности, она калечит внутренние органы. И кликуху дает точную на всю оставшуюся жизнь. Эй ты, придурковатое ничтожество, пошли. Когда вы с ней под руку идете по улице, она с вами так и обращается. Как раз перед встречей с друзьями. У вас через лицо проступает череп, и уже на черепе проступает улыбка. Решили подышать, спрашивают друзья? Да, как раз дышать вы не можете. Убить, да, умереть, да. Все спрашивают, что с вами? И она спрашивает, что с вами? Отвечать некому, у вас звука нет. Вот это настоящий, убыстряющий жизнь скандал. Между такими скандалами хороша любовь. Яростная, последняя, с потерей сознания, с перерывом на реанимацию. После чего она же подает на развод. Ибо, ах, ибо, женщину скандал не портит, а освежает. Она скандалит и живет, а вам крикнет, чтоб ты подох, вы тут же исполняете.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве 4 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Воспитательница детского сада с 10-летним стажем набила себе на руке 3 татушки. 3 тата.

0: мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин на Юмор ФМ. Поем смешные шутки, песни в компании самых ярких и веселых звезд.
1: Ну и помимо звездной гостей нам помогает самая громкая и веселая публика.
0: Позвольте вам представить нашу очаровательную гостью на ближайшие несколько минут. Звезда проекта Comedy Woman, актриса театра и кино, стендап-комик Елена Борщева. Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
2: Ну что, давайте.
3: Давайте.
1: Розовый фламинго на пояснице с каждым годом ниже сползает птица.
2: Я поэтому не делаю татуировки. Ну его зачем вот это?
1: Да.
2: Чтобы не чувствовать, что эти шутки про тебя. Ну и брови не берем.
3: Они тоже сползают.
2: Они тоже будут сползать.
0: Сейчас я.
2: А, да-да, да-да.
0: Принес тебе лапши лоток. Пожуй, моя голубка. Не обожгись, там кипяток. Сперва подуй, голубка. И стейк не смог, и борщ не смог. Залил лапшу и приволок в твою постель на 5 o'clock. Хлебни лапши, голубка.
3: Это тоже со студенческих времен.
4: На Юмор ФМ.
2: Так, Лен, ну давай ты,
3: давай,
2: что ли?
3: Рискну.

0: Не гуди, ползи за мной. Я легонько давлю на газ, а потом торможу в КамАЗ. Как унять эту дрожь в руках? У меня вождение страх, страх вождения, разгона страх и торможения, по гололедице скольжения, я задолбала весь поток, страх вождения, вокруг сплошное раздражение, остановило все движение. Ведь я по МКАДу еду в бок.
1: У меня очень сложная песня, я попытаюсь вам ее донести.
0: It's sad, dead sad. It's a dead sad situation. And it's getting more and more protest. It's sad, dead sad. И везде одно и то же. Sorry seems to be. Sorry seems to be. Но нету мест.
2: Это песня про меня в детстве. Когда мы переехали, не было места, и меня потом засунули все-таки в садик. Я заедала за всеми, даже манную кашу в детском саду, ну что. Поэтому все нормально. Это шутка такая есть. Воспиталка довольная, что дети все съели. Дети довольны, что от воспиталки не влетело. И Надя довольная, сидит 87 килограмм в 6 лет. Это было про меня.
3: Так, ну что, вспомнили детство?
1: Давай.
3: Как раз песня в тему тут.
2: Давай.
3: Ты прости меня, малыш. Do,
0: do hast me.
4: Шутки, песни, плюс. Шутки, песни, плюс. Лена Борщева.
3: Надежда, идеальный вокал, Ангарская. Стас, человек-праздник, Ярушин. И я, Лена, просто Лена.
4: Шутки, песни, плюс на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Нка на Юмор ФМ.
1: Редкие сволочи стали встречаться все чаще.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Очень рад приветствовать вас всех на Юмор-ФМ. И в очередной раз напоминаю, родители, приложение «Заметки» в смартфонах придумано специально для того, чтобы перлы ваших любимых детей вошли в историю и прозвучали в эфире Юмор-ФМ. Не держите в себе этот ценный контент. Киньте им в меня. Озвучу с огромным удовольствием. Вот прямо сейчас и начну.
0: Угарный папа.
1: Мама 5-летней Вики сидит перед зеркалом и мажет лицо кремом. К ней подходит дочка и говорит: «Мам, ну не мажься ты больше этим кремом для морщин. Я вчера посчитала, что у тебя их стало на одну больше». Алена 5 лет и 5 месяцев. Мы с родителями отдыхали в Египте и не видели ни одной живой мумии. А вот папа уснул на пляже и на второй день был очень на нее похож. Из школьных сочинений Демьяна. Отец Чацкого умер в детстве. Летом мы с пацанами ходили в поход с ночевкой и с собой взяли только необходимое – картошку, палатку и Марью Ивановну. Одной рукой Илья Муромец держит копье, другой смотрит вперед.
0: Угарный папа!
1: Оля 4 годика говорит: «Мама, знаешь, почему я такая хитрая? Потому что у меня хорошие мозги, а если бы их не было, лежала бы на диване и тупила». 5-летний Вова отдыхает у бабушки в деревне. После посещения кузницы подбегает к папе и с восторгом делится увиденным. «Ой, папочка, что я сейчас видел? Дядя лошадь живую сделал. Ну честно, я подошел, а он уже заканчивал ей ноги прибивать». Ну что же, сделаем небольшой перерыв, но уже очень скоро I'll be back. Напоминаю, каждый может поделиться своей историей в нашем замечательном проекте. Единый номер Telegram 915-0303-567. Кидайте текстом или аудиосообщением. Мы все хотим посмеяться. Ваш угарный папа, благодарю за внимание.
0: Угар Дмитриев. Просто угарный папа.

0: дамы и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Дают, бери. Не дают, отбери.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если тебе сложно жить, значит, ты сложно живешь.
2: Только на Юмор ФМ.
3: Категория 16+. В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2000.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Кстати, кто-нибудь знает, нафига мы отмечали места добычи полезных ископаемых в контурных картах?

0: Фоменко. Пять шуток про
1: Россию.
2: Россия – это страна долгожителей. У всех жителей долги. Только в России колготки с низкой талией можно натянуть до середины груди.
3: Россия настолько большая страна, что когда в Москве 10 утра, в Нижнем Тагиле все еще 1994 год.
2: Только русские люди покупают спортивный костюм не для спорта, а чтобы лечь в больницу. Только наш человек на вопрос «Ты куда?» отвечает «Сейчас приду».
0: Юмор FM. Шутки и песни.
4: Радиоканал Юмор FM Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: При помощи обруча и лысого мальчика находчивый учитель астрономии показал детям Сатурн.

0: командовать парадом буду я.
1: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: Город Черноморск всегда любил живопись. И четыре художника, издавна здесь обитавшие, основали группу «Диалектический станковист». Они писали портреты ответственных работников и сбывали их в местный музей живописи. С течением времени число незарисованных работников сильно уменьшилось, что заметно снизило заработки. Но это было еще терпимо. Годы страданий начались с тех пор, как в город приехал новый художник Феофан Мухин. Первая его работа вызвала большой шум. Это был портрет заведующего гостиничным трестом. Феофан Мухин оставил станковистов далеко позади. Заведующий был изображен не масляными красками, не акварелью, не углем, не пастелью, не гуашью и не свинцовым карандашом. Он был сработан из овса. И когда художник Мухин перевозил на извозчике картину в музей, лошадь беспокойно оглядывалась и ржала. С течением времени Мухин стал употреблять также и другие злаки. Имели громовой успех портреты из проса, пшеницы и мака, пейзажи из риса и натюрморты из пшена. Но в глубине души Феофан Мухин оставался верен овсу, который и сделал его карьеру.
3: «Овсом оно, конечно, способнее!» — воскликнул Остап. «А Рубенс-то с Рафаэлем дураки, маслом старались! А где ателье этого деляги? Хочется бросить взгляд!»
2: Диалектические станковисты, у которых было много свободного времени, охотно повели Остапа и Балаганова к Феофану Мухину. Феофан работал у себя в садике на открытом воздухе. Перед ним на табуретке сидел товарищ Плотский Поцелуев, человек, видимо, робкий. Он, не дыша, смотрел на художника, который, как сеятель, захватывал горстями овес из лукошка и бросал его по холсту. Мухин хмурился. Ему мешали воробьи. Они дерзко подлетали к картине и выклевывали из нее отдельные детали.
4: «Сколько вы получите за эту картину?» — застенчиво спросил Плотский.
2: Феофан приостановил сев, критически посмотрел на свое произведение и задумчиво ответил: «Что ж, рублей 250 музей за нее даст».
4: «Однако дорого».
2: «А овес-то нынче, — сказал Мухин певуче, — не укупишь, он дорог, овес-то». «Ну, как яровой клин?» — спросил Остап, просовывая голову сквозь решетку садика. «Посев компании, я вижу, проходит удачно. Но все это чепуха по сравнению с тем, что я видел в Москве. Там один художник сделал картину из волос. Большую картину со многими фигурами, заметьте, идеологически выдержанную, хотя художник и пользовался волосами беспартийных, был такой грех. Называлась она «Дед Пахом и трактор в ночном». Это была такая строптивая картина, что с ней просто не знали, что делать. Иногда волосы на ней вставали дыбом. А в один прекрасный день она совершенно посидела, и от деда Пахома с его трактором не осталось и следа. Так что вы не очень обольщайтесь, товарищ Мухин. Овес вдруг прорастет, ваши картины заколосятся, и вам уже больше никогда не придется снимать урожай». Диалектические станковисты сочувственно захохотали. «Ладно», — сообщил Остап, прощаясь. «Сейте разумное, доброе, вечное, а там посмотрим. Прощайте и вы, служивые. Бросьте свои масляные краски, переходите на мозаику из гаек, костылей и винтиков. Портрет из гаек — замечательная идея».
1: Ильф, Петров и Бурунов.
0: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
1: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Москве 5 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Контрастный душ. Это когда выходишь из сауны, а у входа тебя встречает жена.

0: Встречайте, Макс Евдокимов, Курск.
1: Так, меня Макс зовут. Я недавно влюбился, первый раз в жизни. Сильно влюбился, да и... Сильно влюбился, знаете, пацаны, вот эта любовь, когда ты зубы два раза в день начинаешь чистить. И поздно влюбился, в 32, я старолюбящий. Но меня вообще это не парит, потому что это взрослая, осознанная любовь. Не вот эта 20-летняя, когда ты во дворе на веревке трусы увидел и влюбился. Стоишь три дня с цветами, ждешь, кто их снимать придет. Она очень мне нравится. Обожаю ее вообще, клевая она у меня. Она через месяц знакомства мне сюрприз сделала, я охренел. Бросила меня, прикиньте. Я такой... Почему так больно? Я еще не пью, как назло, я даже нажраться не мог с горя. Я первый вечер пришел домой и просто очень горячий чай пил, чтобы хотя бы горло обжигало. Сидел там пряниками, занюхивал его. Трезвому очень сложно вернуть любовь. Понимаете, ты на каждый день будешь думать, да ну не, что я дебил, что ли, не. Когда ты трезвый, у нее под окном не появится вот эта надпись «Я тебя любюль». Пьяный, ты любовь пытаешься вернуть, а трезвый – подарки. Вот этого душнилу превращаешься, знаете, вот этот «Отдай! Я тебе там босоножки дарил, отдай! 1800, отдай!» Я не такой, я у нее ничего не забирал, я ей ничего не дал, правильно? Чтобы что-то забирать. Тем более пароль от Wi-Fi, как уже заберешь? Я на самом деле боялся ее вначале, потому что она очень много внимания проявляла ко мне. И я поплыл. Девчонки, вы не представляете, какая сила в ваших руках заключена. Ну, даже слова одного достаточно. Она мне сказала, Максюш, ты такой сильный. Я ходил неделю, бананы с кожурой ел. Соответствовал как-то этому. Мы ровно месяц с ней повстречались. У меня как будто подписка на любовь закончилась. Бесплатный период, пробный. Да, может быть, и должна быть такой любовь, яркой, быстрой. Я был в санатории недавно, наблюдал за вот этими парами пожилыми, где мужик терпит. Я восхищаюсь, до какого уровня у них конфликты отточены. Ну, мы ехали в лифте, дед с бабкой ехал. И дед какую-то херню ляпнул, бабка на него так посмотрела, она просто взглядом его на беззвучный поставила вот так вот. Он просто секунду повибрировал и заткнулся. Я смотрю на него и думаю, дед, ты приехал лечиться от болезни.

0: видели вот эти красные песочные топы. Видели? То мой, своя и эти идут с кругом. Больше всего боюсь, ты позвонить кое-что услышишь, да с твоей лежу, пока моя уехала.
1: Девчонки, не разбивайте пацанам сердца.
2: У меня все на этом для вас. Спасибо большое, ребята.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Уважаемые пассажиры, экипаж приветствует вас на борту нашего авиалайнера. За ваш комфорт и безопасность командир экипажа поднимает свой первый тост.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Иногда маленькая клубника – это большая земляника. Если BMW проехала мимо сервиса, значит, отказали тормоза. Если долго смотреть на огонь, тебя уволят из МЧС. Не стоит рассчитывать на таксистов. Они могут тебя подвести. Если тебя обидели незаслуженно, вернись и заслужи. Я скажу тебе всего две фразы, которые открывают любые двери. От себя и на себя.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Часто бывает такая история. Ищу женщину. Высокая, 1,82 м. 90-60-90. Два высших образования с кулинарными навыками, без претензий, молчаливая, слепоглухонемая сирота, миллионерша. О себе, Павлик.
0: Вы спрашиваете? Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Согласно кодексу котов-самураев, месть — это блюдо, которое нужно подавать в топ.

0: Преступление листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Быть полицейским очень ответственно. Нужно постоянно охранять покой граждан от объяснительных, которые пишут задержанные, чтобы вас не разорвало от смеха. Но я больше не могу молчать. Погнали.
2: Реалити криминалити.
1: Громкой музыкой и криками в ночь с 14 на 15 мая во дворе дома 61 по улице Чкалова мы старались привлечь внимание общественности к проблеме организации культурного досуга в нашем районе. Спиртное в это время мы употребляли, потому что до приезда полиции думали, что всем плевать на потребности городской молодежи. Дорогу я перебежал в неположенном месте, потому что до положенного я бы не дотерпел. А штраф ГИБДД меньше стоимости химчистки. Прошу считать надпись на стене в подъезде Романовой ТС бесплатной рекламой и интимных услуг, а не порчей общедомового имущества. Номер телефона взят из открытых источников на соответствующих сайтах. В переписке в мессенджере никаких домогательств к Артюховой я не проявлял. Просто попросил ее продемонстрировать грудь, так как с рождения был переведен на искусственное вскармливание и инстинктивно чувствовал, что мимо меня прошло нечто важное. Я просто хотел восполнить этот досадный пробел в своем развитии. Граждане, не нарушайте закон, хотя, в общем-то, это хороший способ попасть в нашу рубрику на Юмор-ФМ. Но загремев в эфир с вашей объяснительной, вы рискуете загреметь и сами. Верю в вашу сознательность. Тот самый следак с Рублевки.
2: Реалити-криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Я помню, в детстве никакие психологи были не нужны. Мама одним подзатыльником очищала карму, восстанавливала ауру и снимала негативную энергетику.

0: знаете, за что русских людей увольняют? Это рекорд Гиннесса. Просто Гиннесса не знают редакторы. За что увольняют русских? Скрепил степлером и скотчем деньги, предназначенные для выдачи зарплат. Это в мире кому-нибудь придет на ум? Второй год не выходит из отпуска. Выпал из окна курилки второй раз за месяц. О, народ. Поспорил со своим непосредственным руководством на $100, что его не смогут уволить. Дурак. Неожиданно выпрыгнул из шкафа, напугал деловых партнеров фирмы. Подложил на стол своего коллеги канцелярскую скрепку и сам на нее сел, показав низкий умственный уровень. Прямо на рабочем месте курил какую-то гадость. Глупо смеялся, отказался написать объяснительную, мотивируя тем, что не может взять лист бумаги в руки, так как это руки не его. А при этом чувство юмора у наших замечательное. В интернете статья о движении тектонических плит. Гавайи движутся в сторону Японии со скоростью 10 сантиметров в год. Первый комментарий. Японцы их скорее дождутся, чем курилы. В одной молодой семье дочка без соски жить не могла. Только вынуть соску у нее отберешь, она орет, кричит. Вообще надоело родителям. Поехали в отпуск, отвезли деду, вернулись. Тишина. А дед... Пацан серьезный, ветеран. Что он сделал? Он соску саморезом прикрутил в угол. Она стоит там и стоит весь отпуск. Пока не... Как наши мужики соображать? Не пускала жена мужика на рыбалку. Что он сделал? Пошел с ней в супермаркет. Пока она ходила, он незаметно ей в сумочку сырого цыпленка бройлерного. Вот, зазвенело. Когда она проходила, она же не знала, что у нее там цыпленок в сумочке. Ее задержали, говорят, у вас, вы украли. Она говорит, что, у меня не было, как? Он говорит, все, двое суток просидел, он поехал на рыбалку. Недавно познакомился с девушкой. Первый раз пошел к ней в гости, она заядлая кошатница. Дома три кота. Решил произвести на девушку впечатление. Готовы? Намазал свою одежду валерьянкой. Вы шутите про блондинок? Блондинка пишет. А парни бывают еще тупее. Познакомился тут с одним. Пригласила в гости, попросила купить в аптеке что-нибудь к чаю. Этот дятел припер гематоген.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У хорошего бухгалтера все сходится до копейки,
2: а у плохого дом в Испании.

0: представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в магазине».
1: Миша! Миша! Миша, нет!
2: Катя, я взрослый мужик. У меня есть квартира, у меня есть машина. Нам есть что есть. И все это благодаря мне. Можно? Пожалуйста, я куплю себе PlayStation.
1: Да какой PlayStation? Тебе что, 12?
2: Катя, я взрослый мужик. Я всех своих друзей по отчеству называю. У меня есть весь набор отверток. У меня запонки лежат в тумбочке. Можно? Пожалуйста, я куплю себе PlayStation.
1: Ты вообще сам себя слышишь или нет? Какая приставка? Тебе 35 лет.
2: Катя, я взрослый мужик. Тебе из банка смс-ки с циферками приходят благодаря мне. Мы едим плоды деревьев, которые растут даже не у нас во дворе. Я защита, я опора, я стена. Можно? Пожалуйста, я куплю себе PlayStation.
1: Подожди, подожди. То есть вы, Михаил Игоревич, оператор контроля качества металлургического завода, хотите в игрулечки играть?
2: Да, Катя, ну я взрослый мужик. Я прихожу с работы, чтобы просто ноги отстегнуть и замертво спать упасть. В ближайшие 30 лет со мной легендарного ничего не произойдет. Но у меня до сих пор есть возможность, Кать, спасти железнодорожный вокзал в Варшаве от террористов. Все взрослые мужики играют в приставку. У меня вон начальник в танке шпилит.
1: Это тот, который с женой разводится?
2: Кать, ну они же не поэтому разводятся. Они разводятся, потому что он ее очень сильно бьет. Игры здесь ни при чем. Ну а как мне развлекаться, Кать?
1: Ну как-то же раньше развлекались мужчины.
2: А я тебе расскажу, как. Вот мужик приходил с работы и думает, надо развлечься. Газета, сейчас как развлекусь. Хоть бы она не кончалась никогда. Кончилась. Развлекаться все равно охота. Пойду вонючий радиоприемник спаяю.
1: А может быть, ты не будешь так открыто угорать над моим папой сейчас? Посмотрите на него, обидели мальчика, не дали в приставку поиграться.
2: Да как, ну что за фигня? Я когда маленький был, мне говорили, тебе нельзя приставку, ты маленький. Сейчас я вырос, мне говорят, нельзя приставку, ты взрослый. Где я эту неделю проспал, где поиграть можно?
1: Да ты просто сам подумай, ты реально взрослый мужик. Тебе в воскресенье к проктологу, Миша. У тебя реальные взрослые проблемы. Какая нафиг приставка, объясни мне. Это вообще бесполезная трата времени и денег.
2: Хорошо, Кать, нахрена ты ездишь в караоке?
1: В смысле?
2: В смысле, нахрена ты ездишь в караоке? Это бессмысленная трата времени и денег. Это же глупо ехать куда-то, чтобы спеть песню.
1: Знаешь что, а вот эти вещи сравнивать не надо, Миш.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В детстве я был тем ребенком, которому говорили: «Ну вот, ведь можешь же, когда хочешь». Весь прикол в том, что я никогда не хотел и до сих пор, если честно, не хочу.

0: у нас... Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Вашему бизнесу срочно нужен новый логотип. Кружки, ручки, магнитики, упаковочка там всякая.
2: Да уж, упаковочка всякая не помешает.
1: Возрадуйтесь. К вам на помощь спешит инновационный дизайнерский кооператив «Хренов и сыновья».
2: Постойте, неужели тот самый дизайнер Хренов?
1: Именно он. Ну и егоные сыновья.
3: Признанный король армянского шиха и цыганского рококо. Неоднократный лауреат премии «Золотой завиток». Тот самый Кондратий Хренов.
4: Так, мне срочно нужен дизайнер Хренов.
5: Кондратий Хренов? Я его так хочу!
2: Позвольте, мне тоже нужен Кондратий. Я первый занимал.
1: Спокойствие. Рано или поздно Кондратий придет ко всем. Ну а пока...
3: Дизайнерский кооператив «Хренов и сыновья» готов приступить к работе. Будут вам и ручки, и кружки, и всякая там упаковочка.
1: «Хренов и сыновья». Утром деньги, вечером картинки.
3: Дизайнер Хренов нарисует, не сотрешь.
6: Дорогой, я все придумала. Скоро наша квартира станет еще уютнее.
7: Дай угадаю. К нам опять приедет твоя мама.
6: Нет, не угадал. Мы покупаем камин.
8: Городские камины «Дымовуха». Для квартир любых размеров и планировок.
6: Только представь, вечер, свечи, бокалы, романтика. Только ты, я и наша любимая дымовуха.
8: Надежные, безопасные, долговечные домашние камины «Дымовуха».
7: Ну, во-первых, это красиво.
8: А во-вторых, вы навсегда забудете о тараканах, соседях и визитах любимой тещи.
9: «Дымовуха!»
6: Пусть и в вашем доме вспыхнет пламя страсти.
8: Забудь бытовуху. Купи дымовуху. Закажи онлайн на сайте www.alisichkivzalispichki.oy.
2: Ты прикинь, моментальный кэшбэк 100% с новой картой Шара от банка Лукоморье.
10: Неужели так бывает?
2: Да, представь себе, все на Шару.
8: Банк Лукоморье представляет Шара. Первая карта с кэшбэком 100%.
10: Бензин?
2: На Шару!
10: Модная одежда?
2: На Шару!
10: Кино, рестораны, путешествия?
2: Да все на Шару!
10: Такого просто не может быть!
8: В Лукоморье может. Моментально возвращаем 100% с любой покупки. Найдите отделение банка Лукоморье в вашем городе.
2: Под дубом с золотой цепью.
8: И попросите сотрудника в костюме кота оформить вам Шару.
10: А это бесплатно?
8: Ну, конечно. Все на Шару. Банк Лукоморье.
11: Приходите в гости к нам поскорее.
8: Не жизнь, а сказка. Подробности в сборнике стихов великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2020 года.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если Маша полежала на трех медвежьих кроватях, значит, медведь и медведица спали по отдельности. Видимо, медвежонок — это единственное, что держит их вместе.

0: Камбалейла, мытищи.
1: Я пригласила главную разведенку страны. Гарик Харламов.
2: Эй, привет, ТНТ! Я иду, сейчас. Все, я подхожу, все.
3: Это он.
1: А можно как-то побыстрее?
2: Я когда-нибудь сдохну на этой работе.
4: Серьезно, Харламов? Да что он знает о проблемах разведенных женщин?
2: Я знаю, сколько они стоят в месяц. У меня 2 развода за плечами, 2. Я одной жене отдал половину дома. Второй жене отдал половину дома. Они сейчас вместе сидят в целом доме, меня обсуждают. А мне из бани все слышно.
1: Может, ты лучше песню споешь?
2: Все не применишь. Одну минуточку. Как вам? Хорошо. Тогда другая. Философская. Если есть кандалаки, значит, есть кандакраски. Если есть карибидис, значит, есть табаскобидис. Если есть кравец-маринка, значит, есть кравец-большая театровка. Если есть буряты, значит, есть мглое небо кроет яты. Если есть бомбалейла, значит, есть петардалейла.
1: Гарик, остановитесь, мы вообще не понимаем, о чем вы поете.
2: Сейчас поймешь. Лепрекон с винирами,

0: тоже есть прыщи.
1: Ну и что это?
0: Это лига городов. Это ты, это ты.
1: Так быстро пошел отсюда.
0: Хорошо, но при одном условии.
1: Каком?
0: Не быстро.
2: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
3: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем и вечером до плюс 25 градусов. Ночью опустится до плюс 17.
3: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца июня.
5: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Подарки, которые вызывают улыбку. Детали, которые делают дом уютным. Магазин «Красивые вещи» – это место, где живет вдохновение. Интерьерные украшения, коллекционные куклы, сувениры с характером для вас и ваших близких. «Красивые вещи». Дарите эмоции красиво. Ждем вас на Герцена, 68.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Производители, которые пишут легкое интуитивное управление. Что вы вообще знаете о моей интуиции?

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: На сцене стоит счастливовещатель. Утка такая плюшевая на руке, ну, которая вот не шевелит губами, а при этом разговаривает. Все знают, что такое. То есть утка открывает рот и говорит: а сейчас еще один анекдот про ментов. А в зале поднимается один мент, говорит: хватит. За дураков что нас держишь? Что ты вытворяешь? Человечатель говорит: извините, я не... Мент ему: заткнись, я с уткой разговариваю. Вот мужик лежит, сознание себя приходит, рядом какой-то мужик, рядом мужик с ним сидит, говорит: ну привет, у меня две новости, с какой начать? Тот же хороший: ты стал рекордсменом по прыжкам со скалы, а плохая: меня зовут апостол Петр. Разгадывая кроссворд, муж жене задает вопрос: первый мужчина, 4 буквы. Жена говорит: Коля.
0: Игорь Маменко

0: шутит. Чем больше на популярной певице одежды, тем лучше она поет. И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
1: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
2: А теперь мы все немного поколбасимся.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
4: Вот можно было весь день играть.
0: Мир игр стал ее реальностью.
5: Я в игре?
6: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
7: Вот поиграешь.
0: Летом всякое бывает. Побег из Колбера. Уже в кино. 6+.

0: Мажара на Юмор-ФМ.
1: Пожелание самого доброго и бодрого утра летит всем, кто на одной волне с нами, друзья. Шутки шоу с этой самой минуты на ближайшие 3 часа здесь в эфире Юмор-ФМ. В студии она, Ольга Мажара. Оля, доброе утро.
2: Доброе, бодрое. Антон Юрьевич Бурный тоже здесь. У нас сегодня клубничное настроение, потому что накануне была клубничная луна. Видел ли ты ее?
1: Ну, конечно же, я все успешно пропустил.
2: А, да?
1: Я был занят другим. Я смотрел, как 22 человека пинают мяч от одних ворот к другим.
2: Скажи, кто кому напинал? Тебя можно поздравить?
1: Ну, меня нет. Вот, например, да, знаешь, как
2: никого, да?
1: Сборную нет. Германии тоже не можем поздравить. Ага. Ребята отправились домой.
2: А, подожди, это же сегодня где-то там объявили выходной. Вот люди, которые...
1: Все верно, да? Все верно, все именно так. Так, что касается юмора, друзья. Самый лучший Дэн, Денис Клявер появится под занавес часа. Сатя на экваторе 60-минутка, а еще раньше здесь тот самый КВН.
2: Ну, а прямо сейчас мы говорим... Доброе, бодрое!

0: Юмор-ФМ.
1: Мы могли бы сегодня созвать пресс-конференцию и поговорить о том, кто выступает в нижнем белье, а кто без. Но нет, друзья, хотим поговорить с вами о другом немножко. А вот подарочки. Не от дарочки. Знаменитая такая есть фразочка. Просили ли вас, было ли такое что-то вернуть после ссоры или расставания?
2: Прости, пожалуйста, а про нижнее белье вот это сейчас почему заговорили?
1: Некто Ярослав Дронов вот вчера посвятил этому количество времени.
2: Да. Ну, я не стала, честно говоря, смотреть. Думаю, мало ли, потом вообще никогда не усну. Поэтому решила не углубляться так вот в эту самую историю.
1: И давай не будем. Так вот, к теме сегодняшнего эфира. Просили ли вас что-то вернуть после ссоры, либо же расставания?
2: Посмотри на меня, скажи, пожалуйста, у меня можно что-то забрать?
1: Только лучшие годы, которые ты забрала у кого-то.
2: Ну вот это единственное, да. Но, слушай, наша коллега рассказала вчера, что телефон требовали.
1: Да.
2: Либо телефон верни, либо полную стоимость. На тебе даже чек, дорогая. Ничего себе! Серьезно?
1: Подготовился человек заранее, видимо, схема была продумана.
2: Да, ну, есть история, когда машину реально пилили пополам, потому что, ну, никак не удавалось это все сделать. Бельишко забирали, ну, то ли что.
1: Надеюсь, постельное, да?
2: Конечно.
1: Все у нас вокруг сегодня этого началось.
2: Слушайте, мы, на самом деле, прям вот, скажем так, мимишки с Антоном, потому что и у нас что-то не забирали, и мы не просили забрать, отдать.
1: Кто-то уберег, да, как-то не происходило в жизни подобного.
2: Но вдруг у вас что-то было такое, что прям вот хочется рассказать. Расскажите, не держите в себе. Телеграм Макс СМС +7 915 0303 567. Ждем, кстати, также вас во ВКонтакте и в телеграм-канале Юмор ФМ.
1: Ну а пока те самые золотые номера, горячо любимые нами игры.
2: Тот самый КВН на Юмор ФМ.
0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда ИП Бондарев. Город Надым.
3: Приветствие. Следующая команда.

0: Бесплатно. Ну, вроде все сказал. Что там за кулисами трётесь? Давайте, выходите. Ну что, встречайте, ИП Бондарев, Каймановые острова.
1: Подожди, мы же с Ямала.
0: А, вот, блин, я юридический адрес назвал. Ладно, проехали. Ну что, пришло время познакомить вас с моими сотрудниками. Знакомьтесь, это Андреич, мой водитель. Но не могу же я пьяный за руль садиться.
1: А я могу.
0: А он может.
1: А мне пофиг.
0: Вот такой вот мужик. Так, тихо всем. Да, алло. Нет, не занят. Да, занимаюсь сантехникой. Да, бесплатная доставка по всей России. Конечно, звоните в любое время дня и ночи. Ага, до свидания.
2: Денис Денисович, а кто звонил?
0: Никто не звонил. Грамотный маркетинговый ход. А это Алиночка, моя секретарша. Алиночка, может, поедем ко мне, зажжем свечи?
1: Вот это правильно, Денисыч, перед сексом с тобой помолиться надо, да.
0: Ну, Андреич, блин, взял, сбил меня, что хотел вообще? А, реклама нашего магазина сантехники, включайте.
3: Левее, левее, садитесь.
4: Унитазы с парктроником АТП Бондарев. Вы не промахнетесь с покупкой.
0: Ну а в конце я, как самый главный в этой команде, хочу обратиться к самому главному в КВН. Уважаемый Сан Саныч, давайте как-нибудь...
2: Денис Денисович, подождите. Вообще-то главный в КВН Александр Васильевич, его отец.
0: Чё ты мне заливаешь? Мы с Андреевичем читали документы. Генеральный директор ТТО «АМИГ» Александр Александрович Масляков.
1: Не, то, что он батю подтянул, это он, конечно, молодец.
0: Согласен. Короче, Сан Саныч, давайте будем бизнес-партнерами. Я даже уже магазин названия придумал. Мир сан-сантехники. Гениально, а? Ну вы подумайте.
1: Ну не всю жизнь КВНом заниматься. Да, надо же как-то деньги зарабатывать.
0: Согласен.
5: ИП Бондарев ничего личного, просто бизнес.
4: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
2: Какие строительные материалы?

0: вы выбираете для отделки.
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
0: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Болос. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болос обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болос.

0: подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: Мясной гурман. Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Многие жители Египта и Турции мечтают побывать в России, чтобы наконец увидеть, где же русские настолько устают.

0: Просили ли вас когда-то что-то вернуть после ссоры или же расставания? Давайте к вашим историям из нашего веселого чата. Дмитрий написал, ну вот набор отверток просили его вернуть, и, конечно, отдал. Такое не нужно.
1: Ну, потому что не супердорогие, а там где-нибудь взяли, скажем так, на блошином рынке где-то. Вот Евгений написал, один раз такое было в юности. Старший брат подогнал крутые джинсы. Я обходил немного, а потом он их забрал.
0: Я вспомнил историю. Мне однажды как-то на день рождения подарили, ну, скажем, подарок. Я им периодически пользовался, не так часто. Через год примерно опять мы увиделись с этим другом, которым я и сделал подарок. Он говорит, о, а ты активно не пользуешься? А у меня как раз сломалось это. Можно я возьму? В общем, забрал.
1: Ну, давай это раскроем карты. А то это звучит очень странно, что он тебе дает. Агрегат для вредных привычек. Да?
0: То это еще более странно звучит, Оля, чем просто подарок.
1: Ладно. Лена вот написала.
0: Некое устройство для нагревания чего-то.
1: Да, да. Сейчас просто, мне кажется, мозг взорвался у людей. Лена написала, когда мой уходил, забрал все. Даже ложку для обуви. Ну, видимо, чтобы не приворожили его обратно.
0: Слушай, да, вот эти есть много же историй, да, особенно завершившихся в запрещенной социальной сети, например, когда люди уходят и снимают вот там, вплоть до шкафов на кухне, понимаешь?
1: Прям вот так?
0: Прям вот так.
1: Ничего себе, чтобы ничто не напоминало.
0: Да, это я купил, это я откручиваю, забираю с собой.
1: Да-да-да-да-да. А вот Андрей написал, а зачем вообще что-то возвращать? Любовь приходит и уходит, а ломбард работает всегда. Вот. Но единственное, что, знаете, Андрей, не все дарят ювелирные украшения. Ну вот серьезно. То есть мы же недавно говорили, что сейчас мужчины дарят что? Шаурму. А ее в ломбард не сдашь.
0: Продолжаем принимать ваши варианты. Дверь веселого чата открыта. А для вас прямо сейчас минутка полезной информации. Ответы на животрепещущие вопросы от нашего эксперта по взаимоотношениям.
1: Сатья с юмором.
2: Юмор ФМ представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Ксения, менеджер по продажам из Москвы, спрашивает.
3: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Что сказать мужчине после свидания и почему он пропадает на несколько дней и ухаживание такие вниз?
2: Сатья отвечает.
4: Что за вопрос? Почему же? Непонятно. Почему же мужчина после свидания
3: пропал? После хорошего
4: пропал?
3: Такого свидания. Ну, без физической близости нет.
4: Без
3: просто.
4: Физической
3: мы
4: близости.
3: Хорошо провели.
4: Это может быть разве хорошее свидание без физической близости?
3: Ну, конечно.
4: Что вы мне такое рассказываете? Все что угодно может быть. Мужчина может занятый, мужчина где-то работает, мужчина может быть устал, у мужчины, возможно, семья, у мужчины масса каких-то удивительных вещей. Мужчина, может быть, сомневается. Ну, нормальная история. Мужчина пришел на свидание, чтобы получить удовольствие на свидании. Нету такого, что мужчина приходит и говорит, было такое свидание, это, наверное, перспективные очень отношения. Скоро мы, наверное, построим семейную жизнь, мы скоро вместе съедемся, а потом обязательно обсудим брак и туда поедем. А в этом браке потом мы родим 64 красивых ребенка. А еще мы возьмем в ипотеку холодильник и будем стоять на очереди там еще. Нет, мужчина пришел на свидание, получил удовольствие, даже если он без секса его получил. Теперь он ждет следующий прилив, когда ему захочется. Ну, вот смотрите, мужчина встречается с женщиной. Как вы думаете? И у них есть интимная жизнь. Под кого будет подстраиваться ваше свидание? Под его интимную жизнь. Если мужику нужно каждый день секс, он будет тебе звонить каждый день. Если ему нужно каждый день, но у него есть 10 девушек, он будет звонить тебе раз в 10 дней. Если же ему надо раз в неделю, он не будет тебе звонить каждый день, потому что какой смысл звать девушку на свидание, если ему сегодня не надо. Такая вот история. Мужчина с тобой встретился, пообщался и куда-то пропал. Ну, пропал и пропал. Это что, последний мужчина на планете? Вы на необитаемом острове. Есть ты, он и попугай. Чем должна заниматься женщина в жизни, пока она ждет ответ от того самого мужчины? Кто знает?
5: Своей жизнью.
4: И правило очень простое. Ни минуты покоя. То есть сегодня у тебя работа, фитнес, ты поехала в тир, сегодня ты с подругами где-то встречалась, что-то писала какую-то книгу, где-то там рамила, ходила на какие-то мероприятия, сегодня танцы, кавешечка, завтра у тебя еще какая-то встреча. Все это крутится. Он, когда мы встретимся? Ты такая, вот в субботу у меня есть с 4 до 6 время. Он такой, о, какая занятая женщина. А если я сижу, жду, У нас было свидание без интима, как Сатя рекомендовал, теперь я жду, когда он меня позовет замуж. Сколько у тебя поклонников? А должно быть много. Много, чтобы ты запуталась. Порядочная женщина, у которой все по порядку. Понедельник Валера, во вторник Павлик.
2: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на

0: шутит рэпер СТ.
1: Но мой рот создан для пива и шпрот.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Пирожок взял в Думу Вассерман. И забыл, в какой убрал карман. Ходит уже месяц очень грустный, плесенью во

0: Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
9: «Сан-Йонг» теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM «Торос» и рамный внедорожник KGM «Рекстон» с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.

0: Клименко на Юмор-ФМ.
1: Женщины, запомните, если вам не спится, откройте контакты в телефоне мужа и посчитайте овец.

0: продолжаем выяснять, были ли у вас такие ситуации, что когда-то после ссоры или расставания с кем-то вас просили вернуть что-то подаренное. Василий написал, что лично, например, у него даже такой мысли не возникало, да и не дарили ничего.
1: Ну вот видите, получается, что если ничего не даришь, то нечего потом и делить. Лайфхак ловите. Жанна вот написала, что жена папиного брата при разводе отодрала со стен обои. Правда, это было в 80-е годы, может, конечно, с обоями тогда плохо было. Мне кажется, дело не в том, что с обоями...
0: Это желание насолить, да, какое было?
1: Ну, в смысле, скорее всего... Она тоже их покупала и клеила
0: лично. Да. Еще один комментарий от Алексея. Мы спорили из-за того, у кого останется игровой руль. Приставка для игр в гонки на компьютере, соответственно. В итоге он остался у нее, правда? Без блоков питания.
1: Какие вы, а?
0: Какой? Немаловажный нюанс.
1: Хитрый ход получается.
0: 915-0303-567, друзья, прежние координаты. Мы продолжаем принимать ваши варианты, ваши ответы на вопрос, что вы, вас или вы, собственно, или вас просили вернуть после ссоры или расставания. Пишите.

0: Кстати, о шутках. Очередную от Николая Фоменко мы для вас приготовили. Именно она может сделать вас богаче на 3000 рублей сразу же, а в перспективе вы можете забрать у нас целый автомобиль.
1: И именно она и появится через несколько минут, поэтому все внимание на Юмор ФМ, если вы уже красуетесь в улыбайзере. Если же вас там нет, тогда добро пожаловать на сайт веселоерадио.ру. Быстро, легко и бесплатно вы вступаете в игру вот прямо сейчас. И кто знает, может быть, через несколько часов именно вам позвонят с вопросом, какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что.
0: Повторяйте шутку дословно, либо же не исказив смысл. Все, деньги ваши и путевка в суперфинал суперигры. Автомобиль за улыбку тоже.
1: Да, ну и если вы в нашем улыбайзере, напомню, через несколько минут можем позвонить именно вам. Все внимание на Юмор ФМ, где прямо сейчас, кстати, появляется Денис Клявер, он же самый лучший Дэн.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
2: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
5: Что не говори, друзья, есть такой страх, который очень сложно побороть. Беседуют два друга. Фима, ты знаешь, когда я выпью, я никого не боюсь.
6: Что?
5: Даже твою жену Сарочку? Нет, ну до такой степени, если честно, я еще не напивался.
7: Маму, друзья, надо любить. Это естественно и очень правильно. Молодая еврейская семья, жена после 3 недель брака приходит в жутком расстройстве к сексопатологу. Помогите, доктор, у нас не получается гармоничной близости. Но муж все время думает о своей маме. Даже в самые интимные моменты только о своей маме. Ну что делать? Доктор подумал, говорит, а вы знаете, заранее оденьтесь посексуальнее. Ну там, купите себе черненький бюстгальтер, черные чулочки, коротенький такой полупрозрачный черный пеньюарчик. И как он придет с работы, сбрасывайте халат. Ну и сами все увидите. Все пойдет, так сказать, как по маслу. Так она и сделала. Вечером приходит усталый муж с работы, звонит в дверь, она открывает, сбрасывает халатик. Муж смотрит на нее и говорит: «Боже мой, ты вся в черном.
6: Что случилось с мамой?»
7: Немного о путешествиях. Мужчина пишет пост в социальной сети. Кстати, друзья, а никто из вас случайно не летит в Рим на следующей неделе, а? У меня к вам маленькая просьба. Не летите, пожалуйста, а то я буду вам завидовать.
2: Самый лучший Дэн.
7: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
2: На Юмор ФМ.
8: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
2: Хорошая погода.
9: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем и вечером до плюс 25 градусов. Ночью опустится до плюс 17.
8: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
10: В люксе?
11: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
12: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром!
13: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе, 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
14: Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105, ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца.

0: автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21-21-81.
1: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: выиграй автомобиль!
1: Мужик должен много работать, чтобы у котика была вкусная еда.
2: Мы поговорим сегодня с вами о подарках, которые вас просили вернуть. Если просили, конечно. Мы, кстати, тоже с подарками. И вот даем шикарную возможность оставить при себе то, что будет заработано честным вашим путем. Я про шутку Николая Фоменко, которая только что прозвучала в эфире Юмор-ФМ. Повтори, в которую заберете 3000 рублей и путевку в суперфинал «Автомобиль за улыбку».
3: Да, ну и как говорили, такая возможность есть у каждого, кто прямо сейчас крутится в нашем улыбайзере. Можно на сайте веселоерадио.ру за всем как раз-таки этим наблюдать, с какой невероятной скоростью крутятся, вертятся фотографии. Но буквально через несколько мгновений там появится только одна. Останется только одна. Вот этому человеку как раз-таки и будем звонить. Давайте выясним, что это за человек. Итак, 3, 2, 1.
2: Улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку!
3: Евгений, город Бузлук. Такая кошачья у него улыбка, прям вот смотрит.
2: Кошачья?
3: Ну да, такая, знаешь, мрмяу.
2: Интересные у тебя ассоциации проскакивают, конечно.
3: Ну, давай звонить Евгению.
2: Давай звонить
3: Бузлук. И спросим, что у него сейчас происходит.
2: Было на уме в момент фотографии. Звоним в город Бузлук, звоним Евгению прямо сейчас.
3: Ну, знаешь, есть такое вот выражение, там, кот, который объелся сметаны.
2: Uh-huh.
3: Он такой счастливый. Вот Евгений прям счастливый. Невероятно.
2: Может стать еще счастливее, если шутку повторит Николай Фоменко, которая вот только что прозвучала.
3: Да, кстати, в Бузулуке. Да, доброе утро, Евгений. Это Юмор-ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Вы в прямом эфире.
2: Евгений, приветствуем вас.
4: Здравствуйте.
3: Уникальная возможность сейчас у вас есть забрать 3000 рублей и путевку в суперфинал. Суперигра «Автомобиль за улыбку», потому как вас выбрал наш улыбайзер. Один вопрос.
2: Какая шутка Николая Фоменко буквально только что прозвучала в эфире Юмор-ФМ?
4: К сожалению, я не слушал утром, поэтому я затрудняюсь ответить.
3: А вам сейчас там, я так понимаю, помогают дети, да?
4: Нет, не помогает, у меня ребенок маленький просто.
3: Ну вот, я говорю, помогают не слушать Юмор-ФМ. Так, Евгений, давайте договоримся. Вы сейчас включаете Юмор-ФМ, не выключаете его вообще больше никогда, а мы вам запросто можем позвонить еще раз, потому как ваша улыбка остается в улыбайзере. Договорились?
4: Хорошо, спасибо большое.
2: Евгений, вам большое спасибо. Хорошего дня, настроение обязательно на 5 с плюсом. Да, фото Евгения остается в улыбайзере. Собственно, друзья, если вашего там пока нет, сайт веселоерадио.ру. Заходите, делитесь своей улыбкой и оказывайтесь в числе претендентов на главный суперприз. Речь об автомобиле, если вдруг кто-то еще не в курсе. Данный же эпизод игры будем завершать. Все подробности найдете на сайте веселоерадио.ру. Но осталось нам только раскрутить улыбайзер. Для чего? Для того, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
3: Ведь игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбка.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
4: «Пятерочка» выручает!
5: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.

0: Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки-шоу на Юмор-ФМ.
1: Привет всем, кто с нами. Привет в новом часе. Добро пожаловать, друзья. Говорим вот о чем сегодня. О подарках, которые вам дарили, а потом при ссоре, либо же расставании пытались забрать обратно. Были ли вообще у вас такие истории? Если да, то делитесь, отправляйте свои варианты в веселый чат.
2: А может, просто взяли и попросили вернуть обратно почему-то? Вот, например, кстати, Евгений написал: «Бодрое утро, Бурик и Мажарик».
1: Продолжается, да, конкурс креативных.
2: Так нас еще не называли. Хотя, кстати, нет, меня многие называют Мажарик. «Моя жена однажды подарила мне дрель». Это вот Евгений как раз продолжает дальше писать. «Потом забрала и передарила нашему другу на день рождения». Но мне купила лучше и дороже.
1: Нет, так, пожалуйста, конечно.
2: Это, слушайте, ну это история с хэппи-эндом, честное слово. Главное, другу не говорить, что дрель уже того.
1: 915-0303-567. Двери веселого чата по-прежнему для вас открыты. Отправляйте свои варианты. Самые интересные будем озвучивать в эфире Юмор-ФМ. А здесь, как вы поняли, да, Борик и Мажарик. Ольга Мажара.
2: Антон Бурный. Шутки-шоу. Всем доброго, бодрого.

0: Между тем, последний день первого летнего месяца на календаре.
1: Грустно ты как-то сказал, Антон, но впереди же целых два еще.
0: Да, но как-то он быстро пролетел, этот июнь, знаете ли.
1: Это жизнь, Антон.
0: Да? Угу. Кстати, ну, черт, давай, мы сейчас с тобой уйдем куда-то в философские настроения. Лучше по праздникам пробежимся, которые отмечаются сегодня. День экономиста, например. Всех с профессиональным.
1: Я, кстати, в детстве мечтала стать экономистом, потому что красиво звучит. У меня было две профессии на примете. Экономист и юрист. Красиво опять звучит.
0: Безумно нравятся слова, которые оканчиваются на
1: ист. Да. Именно.
0: День верной жены.
1: Поздравляем всех жен. А хотя нет, получается, с этим праздником надо мужчин поздравлять.
0: Больше как будто бы, да.
1: Да, ну вот, желаем, чтобы у вас жены всегда были верными. Но, как вы понимаете, все в ваших руках.
0: А еще день рождения Бабы Яги отмечается сегодня.
1: Это не наш праздник. Ну и...
0: Сколько, кстати, ей там исполняется, история умалчивает.
1: А не, ну а то она вечно молодая. Ух, старушка такая удалая.
0: Вечно молодая, вечно в ступе. Такой набор праздников. Выбирайте, что больше нравится. Мы же продолжаем делиться с вами качественным юмором. На очереди шутки, песни, плюс.
1: Да, Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс рэпер СТ.
0: Прямо сейчас в эфире Юмор ФМ.
2: Шутки, песни, плюс Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс Надежда Ангарская.

0: Это «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ. С вами я, Надежда Ангарская. Рядом мой любимый соведущий Стас Ярушин.
1: А между нами вдруг появился он. Популярный рэп-исполнитель, певец, автор песен Александр Степанов. Он же рэпер СТ.
0: Предлагаю перейти к коротким, смешным шутка-песням. А, Саша, с тебя на коронное «Дайте шуму» и поскакали.
2: Все готовы? Тогда дайте шуму!
1: Ярушин Ангарская плюс Саша СТ.
3: На Юмор ФМ.
1: Саша начинает.
2: В эту ночь решили самураи вызвать гейш и подогреть саке.
1: Все коротко и по делу.
0: А все хорошо получилось.
2: А я слышу, тут ты что-то там это. Ноты какие-то.
0: Нет, нот вообще.
2: Ты о чем вообще?
0: Забудь, их всего три.
2: Просто.
0: И все. До.
2: Подожди, а третья какая?
1: Давай, найдем.
0: Так.
4: Старый лифт, старый лифт, свет внутри давно померк. Всяк в него заходит с долей опасения. Можно в лифт зайти в четверг. Ну а выйти разве только в воскресенье.

0: Эти девочек, заказ! Там суши-роллы, все для вас. Малиная ягода, заказ! Заказ! Заказ! Заказ! Саня, следующая твоя песня.
1: Ну, я так понимаю, мы идем по любе, да?
0: Ну, видимо, да.
1: Мы на пару с грустным котом. Из ветеринарки идем. На кота смотрю, смотрит он в ответ. Али есть то место, али его нет.
2: Грустная. Ну да, грустная. Ну что делать?
0: Не надо было ходить в ветеринарку.
2: Не надо было рождаться котом вообще.
3: Если ты нахмурясь, сбреешь себе брови, больше ты нахмурить не сможешь ничего.
1: Хорошо.
2: Ну так, ну просто.
1: Жизненно.
2: Жизненно, да.
0: Так, я, да?
4: Я не буду целовать холодных рук. Вы тут в паспортном столе все охренели, что ли, совсем?
0: Ага. Ну, то есть он пришел в паспортный стол, да, и
1: понятненько.
0: Тебе холодные руки.
5: На Юмор ФМ.
0: Это была Груда, Александр Степанов, он же рэпер СТ в проекте «Шутки, песни, плюс». Больше шума, друзья!
1: И не менее громко.

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца июня.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: надо считать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейдин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Действует до конца месяца.
2: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.

0: 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская 4. Телефон 54 67 48.
2: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боулерс» решают задачи, а не создают их. «Боулерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боулерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боулерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боулерс Эластит Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боулерс» – всегда заметное качество.
3: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
4: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
5: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Деловая переписка – это когда вместо «Да вы там что, совсем офигели?» пишешь «Добрый день, у меня есть несколько комментариев по поводу ваших инициатив».

0: Как всегда, есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Ну, тут, значит, геймеры в нетерпении и ожидании.
1: Чего?
0: Выхода игрушки под названием GTA 6. 19 ноября все случится. И, в общем-то, чтобы никто не мешал насладиться игрой, один молодой человек, один геймер, значит, заключил договор со своей девушкой. Значит, что в нем прописано? Во-первых, что он может играть в любое время, в период с 19 по 29 ноября.
1: Немного.
0: Нельзя даже проходить мимо телевизора во время миссий. Наказание предусмотрено, но не уточняется какое. Так. Видимо, там на месте разберутся, да. После, да, гибели в игре этого персонажа запрещается утешать молодого человека фразами «Это просто игра. Ты слишком долго играешь».
1: Угу.
0: Запрещено. А все поцелуи, объятия и помощь откладываются до завершения миссии или сохранения в безопасной точке.
1: Слушай, но если на это девушки идут, ну, наверное, что-то они за это получают. Как минимум, здоровые отношения,
0: но
1: да?
0: Есть какие-то, да.
1: То есть на берегу договорились, и все нормально.
0: Никакого скандала, в конце концов.
1: Вообще.
0: То же самое. Я подумал, нужно было провернуть на время прохождения чемпионата мира по футболу 2026.
1: Ну, кстати говоря, вполне, знаете, вообще годная история на любые моменты может распространяться. Например, кстати говоря, это же не обязательно мужская история. А вдруг у женщины сериал?
0: Например,
1: там,
0: то же самое, да.
1: Тропиканка по 35-му какому-нибудь кругу уже идет.
0: Да.
1: Между прочим, я знаю людей, которые залипают и смотрят это. Я говорю, как это можно смотреть 35 раз подряд? Ты не понимаешь, это интересно. Я говорю, ладно.
0: Эта история не меняется, да. В общем, брачный контракт тихо плачет в сторонке, мне кажется, после такого.
1: Я хочу, кстати говоря, рассказать невероятную историю. Невероятные лоты стали появляться на различных, как это называется, площадках. Площадках, где можно что-то перепродавать. Так вот, россиянки перепродают бывшую грудь, ну, скажем так, вот, импланты. То есть не в моде, но вот эта вот вся история. Ну, не пропадать же добру, да? И вот решили перепродавать. Там всего лишь, ну, типа, там, по 30 тысяч. А до этого там стоило 180, а теперь можно продать за 30 тысяч вот этот вот самый силикончик. Единственный момент. Ну, как бы, вы же должны понимать, да, что это все опасно для здоровья. Ну,
0: это все считается не, скажем так, не чистым биологическим материалом.
1: Вот.
0: Немножко что, подушним.
1: Давайте подушним. Но в целом, как бы, очень интересная штука. То есть, чтобы мне продать такое вот ненужное, а давайте-ка я продам вот это вот. Но, с другой стороны, мы, знаете, всегда за натуральность. Правда, Антон?
0: Да. Поэтому, естественная красота.
1: В конце концов,
0: верите.
1: Знаете, пусть нулевка, но моя любимая. Ну, в смысле... У меня, конечно, не нулевка, но моя любимая.
0: Да, с поправочкой. Далеко не нулевка. В общем, вот такие новости к этой самой минуте, друзья. Это Шутки Шоу. Давайте продолжать. Напомним предмет нашей беседы, темы сегодняшнего эфира. Спрашиваем, получали ли вы подарки, которые в случае, в моменте расставания, либо же ссоры, у вас просили забрать обратно. 915-0303-567. А может, вы такое проворачивали?
1: Может быть, расскажите нам. Кстати, обязательно появится Николай Фоменко, представит 5 шуток, и все они будут про бабушек.
0: А еще раньше детские перлы. Порция детского юмора нас с вами ждет. Все это дело озвучил Гар Дмитриев прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ. Угарный папа.
2: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
3: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Впервые меня назвали угарным папой две 18-летние девушки, которые ошиблись номером в отеле «Павлин» в Анталии в далеком 2008 году. А теперь меня так называют все слушатели Юмор-ФМ. Короче, детишки угарно шутят, мы с вами угарно смеемся. Правила понятны, приготовились, начнем.
2: Угарный папа.
3: День рождения Оксаны исполнилось 10 лет. Именинница сидит на диване вокруг подарки. Большой медведь, мозаика, детская энциклопедия, еще что-то в коробках. Но она сидит очень грустная. «Оксана, что невеселая такая?» – спрашивает мама. «А чему радоваться? Второй десяток пошел». В спортивной школе занимается 5-летний Иван. Тренер просит поднять гантели 20 раз. Ваня отвечает: «Я не могу». Тренер: «Так надо через «не могу», нужно пересилить себя». Ваня говорит: «Я не могу. Я не могу сосчитать до 20». Из школьных сочинений Димы. Онегин, как и все помещики, родился не в роддоме, а на берегах Невы. Рано утром Базаров пошел ловить лягушек и очень быстро нашел с ними общий язык. План сочинения. Первое – уход в лес. Второе – рванье цветов. Третье – упад в яму.
2: Угарный папа.
3: 1 сентября, первый раз в первый класс. После торжественной линейки и классного часа девочка Олеся и мама идут домой. Мама спрашивает: «Ну как, доча, понравилось тебе в школе?» Олеся отвечает: «Нет, мама, уж лучше замуж». Тетя поздравляет с днем рождения племянника Макса. Имениннику 3 года. Рядом старшая сестра. Тетя спрашивает: «Макс, и сколько тебе теперь лет?» Он радостно: 10. Тетя: 10? Почему так много? Сестра мрачно: «А в этой семье год за 3 идет». Ну что ж, на данный момент у меня все. Разве что напомню, что ваши смешные истории про ваших замечательных детей тоже могут прозвучать на Юмор-ФМ. Киндер выдал что-то невероятно смешное? Кидайте нам это в телегу. Номер прежний 915-0303-567. Жду, надеюсь, верю. Ваш угарный папа. Услышимся.

0: Реклама.
1: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
2: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
3: В ленте.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: Пани, о пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Кот самый лучший друг. Он никогда не скажет, почему ты жрешь по ночам. Он скажет, давай жрать вместе.

0: подарочках, не о дарочках. Говорим мы с вами сегодня. Спрашиваем, что вас или вы, может быть, спросили вернуть после ссоры, либо же расставания. Давайте к вашим историям из нашего веселого чата. Андрей написал следующее. Не люблю, говорит, я новые технологии. Сейчас при расставании просто удаляют совместные фотографии. А раньше их можно было пафосно сжечь.
1: Да, или, знаешь, вырезать и, значит, в мусорное ведро. Хоба закинуть.
0: Должен был Джонни запеть где-то в камине в 6 утра. Фотография твоя.
1: СМС, кстати, прилетела с таким вариантом. Хрустальные бокалы и покрывало, подаренные на свадьбу его родней. Ну и колечко, естественно. Вот это вот, знаешь, ну, же надо было запомнить, что это мои подарили, поэтому отдавай. А еще вот у родственницы бывший забрал один сапог, потому что все пополам.
0: Не, ну здесь все честно, конечно.
1: А что он делал со вторым? Мне просто интересно. Это что это? Но он ему нужен для того, чтобы самовар топить. Знаешь, же сапогом вот так вот делают.
0: Да, да, да, конечно. Ну, все пригодится, понимаешь?
1: Конечно, да, все поровну. Да. Именно так.
0: Еще один комментарий прочитаем. При расставании, и особенно сейчас, я вспоминаю 90-е. Особенно 92-й и 95-й. Но то, что заливал, ей, увы, уже не вернуть.
1: Да. Не вернуть. Мы продолжаем принимать ваши варианты. Самые необычные, самые яркие. Там вот не буду целиком читать этот самый комментарий, но, в общем, человек забрал челюсть обратно. Вставную. Ну, мол, как бы, это ж я тебе подарил. Поэтому все, дорогая, возвращай все обратно. Представил себе
0: это? Я надеюсь, что это шутка. Просто шутка. 915-0303-567. Телеграм-канал ЮморФМ, группа ВКонтакте, группа ЮморФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение тоже принимаем. Пишите, что забирали у вас, либо же, может быть, забирали вы, просили вернуть после ссоры, либо же расставания.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Даже несмотря на то, что сегодня, ну, немножко жалко, что последний день первого летнего месяца, 30 июня все-таки на календаре, мы с большим нетерпением ждем 26 июля. Почему? А потому что, друзья, именно в эту дату состоится наш уже традиционный ежегодный пикник Юмор-ФМ.
2: Веселый, вкусный летний музыкальный движ. Просто нереальный будет движ. Все это в гастроквартале 3 вокзала Депо. Почему движ? Ну, как минимум, там будут Филатов и Кэрос. Поэтому движ точно будет.
1: Да вообще, в общем-то, концерт планируется достаточно масштабным. Помимо Филатова и Кэроса, ожидается визит Галибри и Мавика.
2: Дима Колдун, кстати, тоже будет.
1: Султан Лагучев обещался тоже быть.
2: Диджей Димиксер, LX24 и многие-многие другие. Вас, естественно, мы ждем. Приводите друзей, приходите всей семьей в 17.00. Начало. Встречаемся в гастроквартале 3 вокзала Депо. Кстати говоря, вход абсолютно свободный. Поэтому приходите, повеселимся, потанцуем, попоем. Вообще классно проведем это время. 26 июля, напомню, вы ничего не планируете, потому что этот день вы проведете с нами.
1: Ну а в ближайшие минуты у вас есть отличная возможность обзавестись неплохим подарком от Юмор-ФМ.
2: Да, кстати, термокружка ждет
1: между
2: вас.
1: Прочим,
2: звоните 229-2909, код Москвы 495.
1: А пока Николай Фоменко. 5 шуток про бабушек в эфире Юмор-ФМ.
0: Фоменко. 5 шуток про бабушек.
3: У Игоря не было бабушки, поэтому летом родители просили его просто уйти на месяц. Кто рано встает, тот бабка в поликлинику.
4: Одна бабушка ставила внуку банки и случайно законсервировала его.
3: Роза Львовна пыталась что-то строить из себя, но стройматериалы были уже не те.
5: Бабушка научилась сама отправлять смс-ки и вычеркнула внука из завещания.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
6: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
7: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем и вечером до плюс 25 градусов. Ночью опустится до плюс 17.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Подарки, которые вызывают улыбку. Детали, которые делают дом уютным. Магазин «Красивые вещи» – это место, где живет вдохновение. Интерьерные украшения, коллекционные куклы, сувениры с характером для вас и ваших близких. «Красивые вещи». Дарите эмоции красиво. Ждем вас на Герцена, 68.
11: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
6: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Ваш пароль на госуслугах должен содержать цифры, буквы, завязку, развитие, кульминацию и неожиданный финал.

0: Музыкальный вокально-речитативный эксперимент. Прямо сейчас в эфире МРФМ. Дабл Баттл на связи со студией. У нас этим утром Олеся находится. Олесь, приветствуем вас.
1: Привет, привет, доброе утро.
0: Доброе утро.
2: Доброе, бодрое. Как дела в Челябинске, Олесь?
1: Отлично, солнечно, наконец-то лето.
2: Ой, ну мы вас поздравляем. А еще можем поздравить с тем, что вам досталась фирменная термокружка Юмор-ФМ, но тут придется чуть-чуть, прям вот самую малость постараться.
0: Что будет происходить? Мы с Олей исполнили куплет-припев. Они написаны по мотивам какой-то известной композиции. Песня может быть как детская, из какого-то мультфильма, либо же кинофильма, так и вполне себе взрослая. Какой-то хит современный, либо же недавнего прошлого. В любом случае, Олесь, информация проверена, хотя бы раз в жизни вы эту композицию слышали, 100%.
2: И что-то мне подсказывает, вы сейчас ее просто как орешки расщелкаете.
0: Если это случится, подарок заберете. Если вдруг нет, кто-то из слушателей Юмор-ФМ заберет его вместо вас. 8-915-0303-567. По этому номеру принимаем вариант от слушателей.
2: Но болеем за вас. Так что погнали!
0: Олесь, вам удачи. 3, 2, 1. Вперед.
3: Всем привет!
4: Юмор-ФМ.
3: Антон Бурный.
4: Ольга Маршара.
3: Это мы.

0: Не 5 и не 6.
1: Да-да-да, не 5 и не 6. Олеся, а что это за песня?
2: Ну, что-то похоже может быть. 2×2 — 4.
3: Дважды два — 4.
1: Да?
3: Это всем известно в целом мире.
1: Он так хитро улыбается. Кошачьими глазами просто.
4: 2×2 — 4. 2×2 — 4.
1: Это ну, смотрите, все было легко, просто и кайфово. Поздравляем вас, Олеся! Челябинск отправляется фирменная термокружка Юмор ФМ.
3: Олесь, наши поздравления еще раз для вас.
2: Круто, спасибо большое. Первый в жизни подарок получили.
1: Звоните еще.
3: Да, у нас подарков много. Будем раздавать. Олесь, еще раз наши поздравления. Всему Челябинску большой привет. Double Battle.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Синоптики летом обещают до 30. АТ-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
3: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
5: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
6: «Пятерочка» выручает!
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки-шоу на Юмор-ФМ.
1: Продолжаем раскрывать тему подарочков, те, что не от дарочки. Было ли у вас такое в вашей жизни? Ситуация складывалась ли следующим образом? Что вы, например, что-то дарили и пытались потом забрать это обратно после ссоры, либо же расставания, либо же ваш, в общем-то, адрес в вашу сторону тоже был такой выпад. Пишите, делитесь, двери веселого чата открыты.
2: Надежда вот написала: а я ничего на память не оставляю. Отдаю с легким сердцем. На ленточке разрезанные.
1: Тоже подход, тоже способ, тоже вариант.
2: Да, собери теперь этот пазлик.
1: 915-03-03-567, телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщения также принимаем. Ждем ваших вариантов, а здесь Шутки-шоу, в эфире Ольга Мажара.
2: А Антон Бурный, всем привет!

0: как всегда, коротко о планах на оставшееся эфирное время шуток-шоу. Ну, во-первых, мы ожидаем сегодня звездный дуэт гостей.
1: Да, это будет, ну, что за фит?
0: Вот узнаем, кстати, подробности, что за фит там получился, ребят.
1: Ну, кстати говоря, фит, который уже, между прочим, завирусился тут все.
0: Да.
1: Рилски снимают 8-901, а может 902. Ну, в общем, вы поняли, что речь идет про Ольгу Серябкину и...
0: Диму Ориха, да. Расставим все точки над «и». Что это за цифры вообще? Что за ними скрывается? Ну, а пока давайте встречать дружно Наташу Краснову. Big Stand Up.
1: На Юмор ФМ.

0: Встречайте, Наташа Краснова, Челябинск.
1: Меня зовут Наташа Краснова. Мне сколько лет? 18. Приятненько, но неправильно. 43. Правильно, но неприятненько. Короче, это прикольная игра. Не знаю, мужики, мы все женщины в это играем. Игра заканчивается, как только вы угадываете реальный возраст. Мне не нравится, я не хочу стареть, мне это не нравится. Я вчера, в честь 8 марта, пошла покупать шампань. Принесла там 3 бутылки, выставляю, понимаю, что сейчас в КБ надо представить документ же. Я говорю, сейчас паспорт покажу. Он мне говорит, продавец, не надо, я так вижу. Мужики, давайте честно. Ну, типа, если вы продаете алкоголь женщине, спросите, сколько лет. Даже если видно, что она не этого века. Просто, ну, блин, 43 года, но, блин, ребят, вы в курсе, что у меня есть титул? Я самая сексуальная женщина России по версии читателей журнала «Максим». Я первое место, реально, проголосовали все читатели журнала «Максим», поставили меня на первое место, самое сексуальное среди всех женщин. И потом был второй этап голосования. И я оказалась на 37-м месте, где-то там после «Лолиты» уже даже. Ну скажи, это не прикольно. Я звонила туда, в журнал «Максим», говорю, а что, а как так произошло? Что произошло? Мне говорят, там собрались эксперты, ну мужчины, ценители женской сексуальности, уважаемые люди. Я говорю, кто? Пофамильно. Мне говорят, это очень-очень уважаемые люди, ценители женской сексуальности. Филипп Киркоров, Сережа Лазарев, Дима Билан, там, Егор Крид, да кучи вот это все. И всех вот так переставили. Шейк на первое место, потому что она хотя бы на Тимати похожа. Вот, мне 43 года. Чуть больше года назад я развелась, знаете, да? С молодым своим великолепным мужем. Так меня жалко было. Блин, просто муж на 16 лет младше меня. Короче, сейчас объясняю, почему мне не зашло. У меня вверх 16 лет. Ну, то есть, если я просто вот стою, типа, сколько мне лет там? 20, там, 25. Сколько я сказала, столько мне лет. Типа, вот так я могу говорить. Но когда я с этим дюком, блин, ну мне, блин, 40. Понимаешь? Когда я просыпаюсь рано утром, Игорь спит еще, а я проснулась, потому что у меня же бессонница, я же старая. Это лежит туловище. Я вот так смотрю и думаю, а где твои морщины? Где хоть один пролежень от подушки? Где они? Ничего нет. Лежит, просто красивый, лежит молодой. Мне не нравится не то, что он молодой, то, что я не такая. Но Игорь очень хороший парень, он старался. Это им плюс. Маленькие пики очень стараются, чтобы понравиться взрослой тете. Претензий к нему ноль. Он однажды пришел домой и говорит, Натах, мы давеча с друзьями играли в футбол. Давеча. Я говорю, а откуда ты это выкопал? Из какой песочницы?

эти кек, шпек, лол, кринж. Я выучила, я даже ему однажды сказала, ну что-то он там цветы подарил, я такая, блин, Игорь, ты мой кринж. Девочки и мальчики, что я вам хочу сказать? Во-первых, мужчины, давайте честно, мы, девочки, красивые, интересные, умные, с нами сложно, честно, мы знаем это. Но, любите нас, уважайте нас, любите своих женщин, если позволяет других еще любить, еще и других долюбить. Мужчины, просто любите женщин. Всех сильно люблю, все.

0: Ишь, какая машина у нее. И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама.

0: Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные.

временем. Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».

0: от 681 600 рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: «Автотент 35». Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.
2: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
3: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: пообещали, друзья, что в этой студии, Юмор ФМ, станет народу чуть больше. Пусть и не в полном составе, пока наши звездные гости.
1: Тем но чуть менее, больше, да, между прочим.
0: Считайте данный выход в эфир официальным обращением к Ольге Серябкиной.
2: Оля! На дискотеку я тебя жду.
1: Ну а пока Оли Серябкиной нет, другая, в принципе, может как раз-таки вот это спеть. Дай мне свой номер, блондин.
2: 8-901.
0: Дима Урих здесь у нас, Дима. Тебе
2: привет, всем привет.
1: Доброе, бодрое. Кстати, доброе или бодрое?
2: А вот это я лучше оставлю без комментариев, чтобы, да, чтобы у нас чуть-чуть получилось поюморить еще.
1: То есть ты вообще не ранняя пташка?
2: Вообще даже слово неподходящее, а которое подходит, оно не совсем подходит для вас, да.
1: Ладно, давай не будем тогда.
0: Слушай, у нас, Дим, есть традиция, мы нашим гостям задаем тот же самый вопрос, который задаем, по сути, слушателям Юмор ФМ. Сегодня разбираемся вот в чем. В подарочках, не отдарочках. Было ли в твоей жизни такое, что, знаешь, тебе что-то подарили, например, будучи в отношениях, а при расставании или ссоре потребовали обратно это?
1: А может, друг просто что-то подарил, потом говорит, нет, слушай, такая корова нужна самому.
2: Нет, мне вообще ничего не дарили в отношениях, поэтому забирать нечего было.
1: А ты знаешь, кстати, это сегодня распространенный ответ, почему-то мужчинам ничего не дарит, Антон.
2: Так там же сейчас тенденция, что мужчинам ничего не надо, а мужчины все должны, поэтому так это и работает, мне кажется.
1: Вот такая тенденция?
2: Ну, по крайней мере, в тех кругах, где я обитаю, да, и то, что мне попадается в интернете.
0: Дима, уходи из этих кругов.
1: Ты знаешь, у нас в наших кругах вообще по-другому. Реально была новость, что мужчины сейчас предпочитают дарить какие-то, ну...
2: Подделки?
1: Нет,
2: своими руками.
1: Была новость о том, что мужчина предпочитает дарить шаурму.
0: Слушай, да, была статистика, что некоторые считают, что шаурма это в целом неплохой подарок для девушки.
2: Это интересно, да, по-моему, интереснее, чем мои круги. То есть вот в эти вот я бы пошел с шаурмой.
0: Да, тут вообще совершенно все не банально. Так, друзья, ну, стоит отметить, что сегодня мы с вами услышим совместную работу Димы Уриха и Ольги Серябкиной, которая получила название 8-901. Пока мы ожидаем Олю, мы давай с тобой разберемся. Что это за цифры? Что за тайные знаки? Что это означает?
2: Это номер телефона, самый распространенный в 98-м году. Ну, на самом деле, это же просто... В том числе и как название вашего радио «Юмор».
0: Юмор.
2: Юмор, да. О том, что надо знакомиться с друг с дружкой. И цифры эти, как считалочка для того, чтобы проще было запомнить. Великого смысла какого-то искать не надо. Надо просто получать удовольствие от музыки. Потому что с великим смыслом там плакать хочется обычно в песне, а мне не хочется плакать.
1: Я надеюсь, мы плакать не будем. Не, плакать не будем. Песня ужасно входит просто в мозг, она въедается. Ты просто потом идешь, и вот это...
0: По сути, да, на самом деле, достаточно хватило реально одного прослушивания, и то композиции не целиком. Мы один из роликов из многочисленных посмотрели в этих ваших интернетах. Все сразу заедает, сразу в голове.
2: Но это и на этой ставкой была. То есть я проверял с Олей как песню. Я ее говорю, я написал припев. Она говорит, скинь. Я ей скидываю, она слушает. Это, говорит, то, что нужно. Я говорю, давай проверим на знакомых. Один раз даешь слушать, на следующий день спрашиваешь, спой, они поют, значит, все классно.
1: Ну, кстати, ты был, да, инициатором фита?
2: Нет, мне Оля написала в одном из мессенджеров, там так надпись, Дим, привет, это Оля Серябкина. И Дима вот так вот сидит и думает, с камеры какие-то, это кто? Я ей так и написал, подожди, 5 минут в себя приду, она хорошо говорит, и все, и потом мы с ней созвонились.
0: Или это, докажи.
2: Да, скинь кружочек.
1: Ты быстро пришел в себя?
2: Да. Но я начал узнавать у общих знакомых, что нравится Оле Серябкиной, какие песни она хотела бы делать.
0: Слушай, если не секрет, поделись, что общие знакомые ответили, какие песни нравятся.
2: Они сказали, что у нее была мечта сделать песню, как Барби и Кен, там, Барби Герл.
1: I'm a Barbie Girl.
2: Да. Все, теперь надо остановиться.
0: Все,
2: секреты больше не рассказывай.
0: Хватит говорить гадости про Олю. Все, тихо.
1: Оля,
0: привет.
1: Доброе утро.
3: Можно
1: помочь
0: наушники одеть? Это мило.
1: Так, он сейчас разберется, где лево, где право. Так,
3: он все знает.
1: Красота.
0: Оль, привет, доброе утро.
3: Привет, как у вас дела?
0: Да, мы ждали тебя тут, сидели.
3: Спасибо.
2: Молчали, у нас диалог не клеился, мы все ждали Олю.
0: Да-да-да, никак не могли
3: поступить. Я тут.
0: Прекрасно.
3: Ой, я наконец-то опять вижу улыбчивых людей у вас вот на стенах практически.
1: Да, наш улыбайзер, он продолжает.
3: А он что, опять деньги выигрывает люди?
1: Автомобиль.
3: А,
1: за улыбку.
3: Значит, смотри, Дим, рассказываю.
0: Сейчас, она уже местная.
3: Здесь нужно улыбаться, и мы тогда тоже, у нас есть шанс выиграть автомобиль.
2: Они не предупредили меня об этом, что я могу машину выиграть.
3: Поэтому я и говорю, у нас сразу.
2: Все хорошо.
1: На берегу договариваться, что и зачем и почему.
0: Так, Оль, мы что уже успели выяснить за время, пока ты до нас добиралась, что инициатором дуэта выступила ты. Ты написала сама Диме.
3: Yes.
0: Дима начал делиться, что ему рассказывали про тебя общие знакомые. Что бы ты хотела сделать именно в плане творческом, в плане музыкальном? Со своей стороны поделись, как это было, как зарождался ваш дуэт?
1: Почему Дима?
3: А почему бы и нет? Такой красивый, яркий, талантливый. Кстати, на самом деле, что касается музыкальной составляющей, она для меня вообще имеет очень большое значение. Но я поняла, что я имею... Ну, то есть я поняла, как, конечно, сначала меня привлекла харизма. Но потом я начала... Ну, я все внимательно послушала, поняла, что как бы, ну, что Дима музыкант, что он талантливый музыкант, как он ощущает музыку. И я поняла, что вот... ну, мне показалось, что у нас точно должно... как-то вот срастись в этом смысле. Угу. И я не ошиблась.
2: Ну, срослось 100%. Что могло срастись, срослось.
3: А еще там у него есть один знакомый, но он его не знает, но я его знаю, его зовут Джим Бискет, значит, и я послушала, как он вживую, ну, там ритмически очень как бы сложно, если бы, и одно дело в студии записать, потому что в студии можно записать все, что угодно, а в, как бы в режиме лайв времени, когда ты выступаешь вживую, то есть если ты ритмически как бы, ну, не получается, то это сильно провал. А там все четко у него.
2: Да, ну этот мой знакомый со мной поделился опытом.
1: Угу. Вот. Я предлагаю послушать, что вышло из этой встречи, из этого знакомства.
0: Сразу предупреждаем, будьте готовы к тому, что песня заедает с первых самых мгновений. Так что, ну что, Серябкина Ольга, Урих Дмитрий. Вот так мы сегодня вас представим.
2: Спасибо.
3: Практически по паспорту.
0: 8-901, прямо сейчас в эфире Юмор ФМ.

0: Олега Серябкина, Дима Орех, 8-901.
1: Воу.
0: Было.
1: Было.
0: Было.
2: Слушайте, но без преувеличения, мне кажется, это один из главных хитов этого лета.
0: Да, все, мне сразу. 8-901.
1: А мы надеемся, что все точно так же, как и вы думать будете.
2: И будут петь.
3: Да.
2: И будут приглашать. И будут, кстати говоря, будет ли продолжение?
3: В каком смысле?
2: Ну, в смысле, еще одна песня.
0: 8-904-8-926.
3: Перейдем на другого
0: мобильного оператора. Слушайте, там еще городских этих кодов тоже масса.
3: 495.
2: Была же, кстати, какая-то песня прям вот реально про номер телефона. Но это еще, скажем так, в совковые времена.
3: Я помню, знаешь что? Я помню вообще с детства, значит, рекламу какой-то сеть стоматологии.
0: Номер наш един. Да я тоже это помню наизусть вообще.
3: Ой, я, кстати, его хочешь спою?
0: Они существуют?
3: 274-10-01.
2: Обалдеть.
0: Ну вот и у меня есть фит теперь с
1: рекламной интеграцией.
0: Чем это занимаемся? Поем цифры на Юмор ФМ.
2: И между прочим, кстати говоря, Оля и Дима вот только выпустили песню, а уже оказывается самый стильный дуэт.
3: Да. Да, и много с каждым днем люди снимают все больше звука на нашу песню, и мы тоже. Каждый день мы снимаем это.
1: Да. Вчера с Сергеем Буруновым снимал.
2: Ты тоже? Не сговариваясь, получается, вы сняли.
1: Я сказал, я первый приехал.
2: Да там еще такой жаркий блондин.
3: Он мне реально написал, говорит, слушай, нам нужно с тобой рилс снять. Я говорю, погнали.
1: Но он, скорее всего, ждал, когда я приехал к нему, он ждал тебя, потому что он такой... А Оля будет? будет потом.
2: Мы потом сверху ее наложим, и все получится.
3: Слушай, ну круто.
1: Да.
2: Ну получится, слушайте, у вас даже и клип можно не снимать, можно просто в этих вот...
3: Не, мы на самом деле все сделали, у нас классное, ну, муд-видео, но оно прям клевенькое. Да.
0: Мы ждем.
1: Ну, мы показали, но у вас тут слушают только.
2: Ну, вы же радио.
0: Ольга Серябкина, Дима Урих у нас сегодня в гостях. Короткая пауза, после которой вернемся в эфир, друзья.
4: Шутки шоу. Утром на Юмор-ФМ. Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
5: Чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нам.
4: И Задорнов навсегда.
6: Если женщина говорит, что она вас любит, это не значит, что она любит только вас.
4: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
11: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
12: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
13: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на авито.ру. 12+.
14: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
15: О, пани, о, пани.
14: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Никит, ну спасибо.
1: Неожиданный выход сейчас был. Ольга Серябкина и Дима Урик у нас сегодня в гостях. Да, забегал наш продюсер Никита Николаевич. Что-то Оля в уши лил, там что-то пел.
2: Но, кстати, не лил, а пел.
3: Да. У нас сегодня тема эфира «Подарочки, не отдарочки». Мы вот как раз спрашивали у Димы, просили ли его что-то вернуть или нет.
2: Подарочки?
3: Ну да. У тебя есть какая-нибудь такая странная история, смешная?
1: Было в твоей жизни, чтобы подарили тебе телефон и попросили обратно?
2: Нет, такое не было, значит, но у меня было... Я когда училась, помню, значит, в институте, там был какой-то парень, там меня позвал на свидание. Ну, сразу стало понятно, что как бы... Это единственный раз в жизни.
3: Первый и последний.
2: Значит, и мы заказали какой-то, знаешь, что-то типа вот...
4: Еды?
2: Нет, ну, допустим, сейчас, ну, вот, в общем, типа, знаешь, там, стакан, не знаю...
3: Воды?
1: Какао.
2: Допустим. Вот, и это, и, значит, он предложил разделить счет. Ну, что я должна была свой стакан, вот это, что-то там было, да, такое.
1: То есть половину стакана ты должна была оплатить?
2: Да, вот, и вот это единственное, что я возвращала.
3: Слушайте, ну это прям
2: полстакана
3: вообще... Мы вам решили подарить по целой термокружке.
1: Вау! Да. Вау! Ну что, подарочки, не отдарочки. Но, кстати, после эфира попросим вернуть.
2: Нет. Знаешь, все, что попало в руки, оно не подлежит возвращению.
3: Можно прям достать, посмотреть, туда что-нибудь уже горячее залить. И вот теперь Юмор ФМ всегда будет с вами.
1: Такие стильные термокружечки.
4: Так на паузу надо теперь ставить.
3: Ну, кстати говоря, Дим, у тебя в сентябре будут первые сольные концерты. Димы Уриха.
4: Да, но они не совсем первые, они просто большие. Первые большие.
3: Первые большие.
2: А ты меня пригласишь?
4: Не знаю, думаю пока.
3: Ну, смотри, есть на выбор 19 сентября Москва, 26 сентября Питер.
4: Да, да, всех приглашаю, вас тоже приглашаю.
2: Я хочу 19-го пойти, буду в первый день.
4: Хорошо.
3: В Москве.
2: Да, когда ты будешь, наверное, волноваться сильнее.
4: Ну, я думаю, что я не буду волноваться. Ну, потому что у меня... Лекарство от волнения.
3: У него теперь целая термокружка. Юмор-ФМ есть. А в сентябре же, кстати, Оля так за эфиром сказала, она говорит, я хочу собрать олимпийский.
2: Да, но не в этом сентябре, а через...
1: Нет, слушай, если успеют достроить к этому сентябрю, можно и в этом целом.
2: Нет, где-то через год хочу, вот, ну, 27-28 год хочу сделать большой сольный концерт в олимпийском.
4: А кто не знает, сколько будет вместимость?
2: Загадка для меня. Нет, я знаю, около 8 тысяч. 8-10. Чуть меньше, чем было.
3: Все соберем. Обязательно. К нам тут, кстати...
2: Это просто моя любимая площадка, я очень ее люблю, на самом деле.
3: Олимпийский. Да. Я обожаю. На самом деле, я там... Я была на сцене, кстати говоря, олимпийского. Это была моя мечта. И я там не пела, конечно, но танцевала вместе с Бритни Спирс.
1: Но я тоже со сцены олимпийского кричал «Привет, олимпийский».
2: А я, кстати, в каком-то году, когда Бритни Спирс приезжала в Москву, группа «Серебро», со мной в составе, мы разогревали этот концерт.
3: Все, значит, мы, получается, на одной сцене тогда были.
1: Да, Дим, чем будешь крыть? Мы тут похвастались.
4: Я вот на сноуборде катался.
3: Слушайте, мы, короче говоря, решили попросить вас расставить, так сказать, все точки над «и». Накидали чисто вот от балды базовый минимум, роскошный максимум, ну, вот, понимаете, планы на лето.
1: Да просто, да, ваш трек натолкнул же летний такой по вайбу. Вот он натолкнул на то, чтобы немножко поговорить все о
3: лете. Лето, хорошее настроение, да? Можно прям по очереди отвечать, а можно хором, как получится.
1: Мы, знаете, озвучиваем какой-то пункт, вы называете, что это, базовый минимум или роскошный максимум.
3: Готовы?
2: Да.
3: Тогда погнали. Записать крутой фит.
2: Это роскошный базовый минимум.
3: Наснимать кучу рилсиков на трек 8901.
4: Это минимум.
3: Взять у кого-нибудь впервые номер телефона.
2: Это круто.
4: Ну, это получается максимум тогда.
2: Да, это супер.
3: Завести курортный роман.
2: Ну, да вообще как бы можно все.
3: Залечь у бассейна на весь день.
2: Вот это роскошно. Роскошество.
1: Вообще просто, да, ничего не делать. Просто
4: ничего не делать — это любимое занятие. Слушай,
2: это про нас вообще или просто?
3: Это вообще, просто, вообще.
2: Ни от чего не надо отказываться, я сразу говорю. В этой жизни нужно брать все.
1: Как ты мужу про курортный роман объяснять будешь?
4: Любимыми словами ни от чего не надо отказываться.
2: Любимыми берем все.
3: Так, давайте уйдем в другую сторону. Приготовить окрошку.
2: Нет, подожди, я уточнил сразу, это в целом или...
3: В целом это. Приготовить окрошку.
4: Смотря на чем.
1: На игристом.
2: О, кстати, ты на чем готовишь, любишь окрошку?
4: На столе, ну, резать. Не, на этом.
1: Так удобнее, точно.
4: На квасе.
2: Я тоже люблю на квасе.
4: На кефире не люблю.
2: Я тоже
3: за квас, вот, голосую. Гулять и целоваться ночь напролет по городу.
2: Топ.
4: Согласен.
3: Просыпаться, когда захочешь, а не по будильнику.
4: Нет, на радио уже надо идти обязательно.
2: А мне еще надо получиться раньше.
3: Уйти в отпуск на целый месяц.
4: Маловато.
2: Ничего себе. У меня такого ни разу в жизни не было.
3: Сделать ремонт дома.
2: Ой, это у меня, по-моему, всегда.
3: Он не прекращается?
2: Ну, ты знаешь, я вот перфекционист. Вот если что-то вообще вот не так лежит, ты знаешь, я когда приезжаю с гастроли, я начинаю убираться. Мне Да. И еще, что прежде чем я начинаю писать, допустим, ну, текст, если я пишу текст, то у меня должна быть идеальная чистота. Если у меня, видимо, знаешь, вот это вот порядок в голове, порядок... Да, это вот все. Если я начинаю убираться, все понимают, что меня нужно сейчас не трогать.
3: Так, у нас есть еще несколько вопросиков. Быстро. Возиться на грядках. Ну, вдруг.
4: Не, ни в коем случае. Не надо.
3: Играть в бадминтон.
4: Это...
3: Мы просто за эфиром выяснили, что... Оля любит играть.
2: Нет,
3: в бадминтон.
2: Нет, я реально очень люблю. Причем я там, если до 10 играю, вот до 10 вот этих вот...
4: Ударов?
2: Да, ударов, то это вообще победа.
4: А там же надо в этот валанчик что-то засовывать, жвачку какую-то, нет?
1: Ну, мы так делали в детстве, либо жвачку, либо пластилин.
2: Ну, чтобы полегче было.
1: Наоборот, потяжелее,
4: чтобы ветром не сдувало.
2: Ну, правильно, но нужно играть, когда ветра нет.
3: Вот, в конце концов.
1: Ты тоже права, Ольга. Конечно.
2: Вы что, удумали-то?
3: Вообще возникает вопрос, когда ты все это успеваешь, тем более, что у тебя сейчас какое-то рекордное количество корпоративов.
2: Ну, успеваю, что делать? Жить надо жизнь.
3: И значит, и убраться дома, и песню написать, и в бадминтон поиграть.
2: Да. Это называется тайм-менеджмент. Если ты все записываешь в
3: ежедневник.
2: Да, ну куда-нибудь, то все успеваешь.
1: Да, то есть слово тайм-менеджмент мы помним, а слово ежедневник.
2: Конечно, все в цифровое уже пришло. Не, я реально там записываю все, даже вот какой-нибудь звонок другу.
3: Ну, я, кстати, то же самое, конечно, делаю.
4: У меня есть проблема, я записываю, но потом не читаю это, и все равно все мимо.
1: Оно, может, и к лучшему, знаешь, для менталочки спокойнее.
2: Ну, зато если обратился, то ты знал, что тебе надо, что ты забыл сделать.
4: Ну, да. Ну, уже там поздно обычно, когда ты читаешь это.
3: Ну, кстати, Дим, ты сейчас участвуешь в одном крупном проекте, не можешь название его сказать, но какой-то спойлер можешь? Дай знак. Чтобы мы поняли, где тебя искать.
2: Можно я скажу?
4: Конечно. Там Витни Хьюстон поет, по-моему, да?
2: Энда!
4: Ну вот это очень такой далекий спойлер, но кто поймет, тот поймет.
1: Да, пока запутал, конечно.
3: Ты понял?
2: Можно я кусочек? Это же не он сказал. Там нужна сила сильная.
3: Ага.
2: Богатырская.
3: Так.
4: Поэтому я вылетел.
3: А, ты вылетел?
4: Это шутка. Нет.
3: А вылетел он или не вылетел, вы узнаете в телепроекте, да, название которого мы не знаем, но смотрите на федеральном каком-то
1: канале.
3: Ну, пока
1: как будто бы русский ниндзя, знаешь.
2: Вообще звучит, как будто ты в блокбастере снялся.
4: Примерно так и есть. Там примерно так и есть.
3: Как раз и саундтрек есть. 8-9-1.
1: Кстати, слушайте, да.
2: А мы будем слушать его?
1: Мы уже послушали.
2: А можно еще раз?
3: Так, Антон, Никита.
1: Я думаю, что...
3: А Никита говорит,
1: учитывая
3: можем,
1: то,
3: да?
1: Как ты умеешь договариваться с нашим продюсером, конечно же, мы послушаем эту композицию еще раз.
2: Прямо сейчас?
1: Но чуть попозже, через несколько минут.
3: Через несколько минут.
2: Окей.
1: А прямо сейчас...
2: Вообще хорошая песня, правда?
1: Хорошая песня, правда, заедающая. Да.
3: Обязательно еще послушаем, поэтому мы
4: так
3: что?
4: Так можно делать, что
3: ли? Не прощаемся.
4: Так реально можно делать.
3: Сделаем небольшую паузу и вернемся.
1: Да. Ольга Серябкина, Дима Урих в гостях. Короткая пауза, после которой возвращаемся в эфир.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
5: Сегодня днем в Вологде будет преимущественно пасмурно и плюс 25 градусов. Вечером возможен небольшой дождь и плюс 23. Ночью осадки продолжатся. На термометрах будет плюс 17.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: В люксе?
11: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
12: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Бурной и Мажара.
1: Есть такие гости, с которыми не хочется расставаться. Как раз такие, кстати, у нас сегодня здесь в студии Юмор ФМ. Ольга
2: как
1: Серябкина,
2: хорошо
1: Дима
2: говорит.
1: Урих.
2: Между прочим, гости, которые говорят, а давайте еще раз послушаем песню. Конечно, а давайте послушаем. Мы обязательно, кстати, еще раз послушаем песню, которая вот только вышла, а уже просто, мне кажется, разорвала нафиг этот интернет.
1: Как минимум двух человек в этой студии точно. Это меня и Олю.
2: Уже столько рилсов. Там, значит, и Дробыш, и Ваня Дмитриенко, и Бурунов. И просто, в принципе, люди снимают, записывают.
3: Очень нравится. И просто, в принципе, люди.
4: На самом деле, мне очень нравится, что и мамы с детьми снимают,
2: да.
4: И подружки друг с другом, и даже когда он не блондин, а не пара это делают. Это на самом деле очень прикольно. Вот. Мой один из любимых рилсов, где я с Гошей Карцевым, он, как известно, лысый, и он очень радовался, говорит, это моя песня.
2: А он блондин, да?
4: Мы не знаем это.
1: Я думаю, что не помнит сам Гоша уже, на самом деле.
4: Но это к тому, что она на самом деле, она дает возможность улыбнуться вообще, в принципе, вне зависимости от того, в какой обстановке вы находитесь, вообще какие, что происходит с вами, кто вы друг другу, это на самом деле очень важно. Вообще возможность улыбнуться на сегодняшний момент, мне кажется, это золото. Вот, как по цене золота.
1: То у ребят получилась не просто песня, а настоящая магия чисел.
4: Да. Это, кстати, за это отвечает Дима.
2: Это за ты это придумал, да?
3: За нумерологию, да.
1: Так, что ждет людей, рожденных 27-го?
3: Это да.
2: Творческие планы. Вот самое любимое вообще, знаете, такая вот вопрос артистам. Каковы ваши творческие планы? Чем будете радовать в ближайшее время?
1: Ну, мы помним концерт Оля через 2 года в Олимпийском.
2: Почему через 2?
3: Ну, через 1, наверное.
2: В следующем
3: сентябре. Ну, когда строят.
1: Ну, 1-2.
4: Ну, да. Как-то да.
2: Вы там достройте, пожалуйста, быстрее. Нам надо срочно в Олимпийский.
3: Да. У меня будет... 2 сольника.
2: Да.
3: Да. Питер, Москва. Ну, у меня творческие планы классические. Я бабушке своей привет передаю. Роза Васильевна, привет.
1: Роза Васильевна.
3: 89 лет человеку. И она все ждет, когда мне по телеку покажут. Потому что все думает, что я занимаюсь какой-то ерундой.
2: А что, не показывают? Сейчас же вот прямо, кстати говоря, если включить Юмор ФМ через телевизор на сайте Веселое Радио.
1: Роза Васильевна.
3: Роза Васильевна. Это как раз про нее.
1: Сайт веселоерадио.ру. Заходите, присоединяйтесь к видеотрансляции.
2: Да, там внука показывают по телевизору прямо сейчас.
3: Да, я думаю, скоро. На телевизоре тоже будем.
2: А, подожди, ты же участвуешь сейчас в проекте, который ты не можешь назвать.
3: Да, и ждем пока.
2: А поэтому... когда это будет?
3: А осенью.
2: Ага, все. Ну все, ждем тогда осенью, получается. А летом мы что делаем? Кайфуем, наслаждаемся и записываем рилсики под 8901.
4: На самом деле, действительно хочется сейчас вдохнуть эту песню и пожить с ней, покайфовать. Вообще время летит очень быстро. Мы очень быстро переключаемся на новые планы. Так должно быть, когда люди амбициозны. Но одновременно с этим нужно прокайфовать. Я, например, очень кайфую от того, что... от того, какой продукт мы... Вот, не побоюсь этого слова... сделали с Димой, это на самом деле очень крутая. То есть это из идеи, вот условно, ты вы спрашивали вначале, вот кто первый решил позвонить, или как там. Вот это когда ты что-то придумал, или попробовал, или даже не подумал, сделал действие, потом какая неплохая идея. И из идеи родилась классная песня, классный тандем, классная вообще коллаборация, и это очень прикольно. Мне кажется, что нужно никогда себя не ограничивать ни в какой идее, и все классно.
1: Ну и давайте покайфуем, ребят. Вам спасибо большое, что были сегодня с нами.
3: Спасибо.
1: Ну и еще
3: большое.
1: Разочек, Ольга Серябкина, Дима Орех, прямо сейчас, 8901.

0: Реклама.
1: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности

0: До 30 июня инвестируйте не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Москве 10 часов утра.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: У Ивана Грозного было три кнопки на телефоне: вкл, выкл и накл.

0: нашим слушателям повезло вдвойне, потому что у них есть классная возможность забрать новенький автомобиль уже под Новый год в нашей супер-игре «Автомобиль за улыбку». Если вы еще не участник, то предлагаю вам загружать свои фотки прямо сейчас на сайт веселорадио.ру. Далее внимательно слушать Юмор ФМ, ловить шутки Николая Фоменко, ждать, когда же мы вам позвоним. Ну а после звонка назвать ту самую шутку, забрать 3000 рублей, стать нашим суперфиналистом и, возможно, под Новый год забрать у нас новенький автомобиль. Так что присоединяйтесь. Ну а вам всем привет. Этим утром говорю я, Настя Иванова. Продолжаем поднимать себе настроение и настраиваться на рабочий лад вместе. Будем это делать в веселом чате. Передадим привет и поздравим, пошутим. Пишите на наш номер +7 915 0303 567. Ну и не забывайте подписываться. И смешного в финале часа послушаем анекдоты Игоря Маменко. Также услышим лучшие миниатюры проекта «Лига городов». В середине часа будет наша фирменная не реклама, ну а прямо сейчас любимое народное скейт-шоу «Однажды в России». А все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль с улыбкой.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в квартире».
2: Беда в мой дом постучалась, Валерка, беда. Не жить мне больше на этом свете.
3: Миш, что случилось? Анализы плохие пришли?
4: Не, наверное, грохнуть Мишку хотят. Миш, я тебе говорил, не надо показывать факт проезжающему поезду. Сейчас в любом вагоне может уважаемый человек сидеть, который летать боится.
2: Да все намного хуже, пацаны. Жена в командировку уезжает. Я так бухать буду, пацаны! В стране дефицит алкоголя не из-за санкций, а из-за меня случится. Я себя знаю, она только шаг за дверь сделает, у меня уже 2 ящика пива кончилось. Это же абсолютная свобода, это же можно ничего не делать. Лежать спокойно на диване, смотреть киношку, пиво посасывать. Мое подсознание за меня выбор сделало, все, обратной дороги нету.
3: Я у тебя завидую, реально, братан. Был у тебя так, руки трястись будут. Ой, классно. Или у холодильника так останавливаешься, дверцу открываешь, так медленно голову туда засовываешь, потому что там прохладно, блин. Хоть бы моя уехала куда-нибудь, а? Можешь ей ребенка заделать, чтобы на недельку хотя бы светить.
2: Денис! Ты меня слышишь? Я же не в восторге, я в ужасе, я боюсь.
3: А почему?
2: Да потому что ты понимаешь, что большинство мужиков на земле до сих пор живые, с целыми конечностями и ровным носом, только потому что в час ночи получали спасительную смс-ку. Ты где? Фу.
3: Какая неприятная смс-ка, ля! Фу.
4: Первый раз вижу человека, который бухать боится, если
2: да
4: честно.
2: Да тут даже не в бухле дело. Я же один вообще никогда не жил. Вот последние 10 лет с женой, до этого 20 лет с матерью. Я даже боюсь микроволновкой пользоваться. Ну а вдруг рванет? А в магазин как шестиклассник хожу, блин. Чипсы, семечки, тетя, а это сметана?
4: Миш, ну ты на меня посмотри, я тоже без жены. Что такое?
2: Я буду такой непостиранный. Такой непоглаженный. Усы тебе начнут расти. Да.
4: Тебе еще раз говорю, посмотри на меня. Я вот тоже без жены живу и ничего. И поглаженный, и постиранный, и причесанный, и дома у меня порядочек, и все по полочкам сложено, и цветы политы.
3: Валер, про таких, как ты, соседи в интервью и говорят. Да вы что, серьезно? Вот такой постиранный всегда был, постриженный, цветок у него политый был всегда. Реально, вот а он родственников в хинкали заворачивал.
4: Я тебя в хинкали заверну,
3: да.
4: Понял?
2: Валерка.
4: Че?
2: Слушай, а давай вместе поживем?
4: В смысле?

0: Реклама.
1: Добрый день, вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы, вам сейчас придет СМС с кодом.
2: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Раздражает, когда говорят, что ты не умеешь формулировать свои мысли. Хотя ты очень даже, ну, это как бы... Да.

0: А я уже глазею на наши социальные сети, друзья, и жду ваши СМС-сообщения. Что можно писать? Привет и поздравления и шутки для нашего веселого чата. Номер +7 915 0303 567. Пишите обязательно и обязательно подписывайтесь. И буквально через 10 минут я все это озвучу. Ну, а из смешного мы еще в этом часе услышим в финале тройку анекдотов Игоря Маменко. Также послушаем лучшие миниатюры проекта «Лиг городов». Ну, а прямо сейчас наша любимейшая фирменная не реклама.
1: А у нас...

0: Козельская городская администрация предлагает жителям Козельска и всяким прочим гражданам России оформить на льготных условиях подписку на еженедельную газету «Рупор Козельска».
1: А на какую еще? Это же вот такая газета! Просто самая лучшая газетка! Дико многофункциональная газетенка! Судите сами, она и скатерть, и мухобойка, и вентилятор, и махало для мангала, и под попу положить, и шапка, и зонтик, и туалетная бумага, если что, и кораблик ребеночку, и самокруточка, и подножку шкафа, чтобы не шатался, и окна помыть, и на рожу полосочками после бритья, если порезался, и в ботинки напихать, чтоб сохли, и кулек для семечек, и обложка для книжечки, и можно и почитать, конечно же, но, честно говоря, я бы вам не советовал.
0: «Рупор Козюлька». Действительно полезная газета.
1: Платок для кошки тоже сгодится.
0: Не жмитесь, подпишитесь.
2: «Рупор Козюлька». Не реклама.
3: Вас уволили и больше никуда не берут?
4: Мы не предлагаем вам новую работу. Мы предлагаем новую жизнь.
3: Усть Свистюйское ордена шелковой лямки Бурлацкое училище. Мы сделаем из вас настоящего бурлака.
4: А бурлак – это навык работы в команде. Здоровые физические нагрузки, дружный мужской коллектив, безлимитная уха.
5: Сымай костюм и галстук душный. Отбрось айтишные понты. У нас есть все, что тебе нужно. Рубаха, бичева, порты.
2: Еще раз.
3: Усть Звездюйское бурлацкое училище. Выйди за рамки, берись за лямки.
0: Не реклама.
6: Устали от бачаты?
7: Наскучил контемп?
8: Победитель проекта «Танцы 60+» Арабелла Бутылкина научит плясать по-взрослому.
9: Мазурка, полька, гопак и краковяк.
10: Веселая кадриль и благородный полонез.
8: Для хороших танцоров курсы минуэта и пасодобля.
11: Простите, чего?
9: Пасодобля!
8: Студия несовременного танца Арабеллы Бутылкиной.
12: Танцуй, как пра-пра-пра-пра-бабушка.
8: Подробности на сайте танцевокругсумки.об.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Пришли, настроение подняли, головную боль сняли, сон улучшили, сил прибавили. Это я о деньгах на карточке.

0: это веселый чат на Юмор ФМ. Привет, привет и шутки. Поздравления прямо сейчас передам. А вы пишите номер наш плюс 7-915-0303-567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. Вот из Липецкой области привет. Привет из Ельца от Михаила. Маме, папе и всем друзьям передали. Дальше есть от Евгения из Новокузнецка сообщение. Так, значит, Евгения, она, да. Работай, мерзни, ешь, потей. У нас обед сейчас. Всем хорошего настроения и отличного дня. Спасибо большое. Спасибо большое, Евгения, что вы предупредили, что вы сейчас обедаете. Мы желаем вам приятного аппетита. Ольга передает привет своему любимому супругу Захару. Желает ему классного настроения, хорошего дня и вообще всем тем, кто сейчас слушает Юмор ФМ, тоже прекрасного настроения. Есть еще шутка от Олега. Вечеринка считается удачной, если на утро выпили воду даже из утюга. Конечно, конечно. Это все почему? Мы потому что рыбу же на ночь ели. Потому что, видите, вечеринка всегда считается удачной, если на ней есть копченая рыбка. По крайней мере, я на такую вечеринку всегда приду. Зовите. Так, идем дальше. Елизавета желает хорошего дня Игорю и передает ему привет и желает хорошей командировки. Продолжим передавать приветы и желать всего хорошего вашим близким и родным, но только уже в следующем часе. Вы пока пишите, ну а до конца этого часа мы с вами послушаем в финале анекдоты Игоря Маменко, а через несколько минут любимую Лигу городов.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: ближе к детям. Екатеринбург.
1: Вот что бывает, когда внук все лето провел у бабушки.
2: Так, Дим, все, такси ждет, поехали.
3: Куда ехать? Помру я скоро.
2: Чего? Дим, по дороге в Макдональдс заедем, все, давай.
3: Какой Макдональдс? Пиндосы вас травят, а вы не замечаете.
2: Дима, вообще-то у твоего одноклассника день рождения, собирайся.
3: Не хочу, там дождь.
2: Ну нет ведь никакого дождя.
3: С суставами чувствую, скоро начнется.
2: Так, что ты от меня хочешь?
3: Положите меня рядом с дедом.
2: Дима, он живой!
3: Ну кровати-то мало, в альтон нас положите, мы под Малахова уснем.
0: Команда «Омская сборная». Омск.
4: Если вы вызываете такси, то будьте готовы к такой ситуации.
5: Здравствуйте, вам на Ленина?
4: Здравствуйте, да, на Ленина.
5: Че, имя мое заскринило, да?
4: Нет.
5: Ну, пойди уже всем подругам отправила. Нет. Меня же Канат зовут, это же вообще угар. Девочки на физкультуре по канату спустились. На масленицу перетянули канат. Я деканат химического факультета. Если я на дороге стою, то это уже все канатная дорога. А саму-то как зовут?
4: Света.
5: Света, 2 рубля и наша. Можно Свету за ляжку.
4: Но я не Маша, я Света.
5: Хорошо, сейчас мы всей семьей на Свету и накидаем. Я им только позвоню и, естественно, по видеосвязи. Будем на своем вот этом хурюм-бурюм общаться. Ты же, наверное, сейчас вообще в шоке, что я с тобой без акцента разговариваю. Девушка, здрасте, вам куда? Туда-сюда, здрасте. Как тебе такой сервис?
4: Ладно, вот, давайте я вам 1000 заплачу, и мы забудем об этом недоразумении.
5: Давай. Еще косарь доплатишь, отчество назову.
4: Договорились.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
6: Сегодня днем в Вологде будет преимущественно пасмурно и плюс 25 градусов. Вечером возможен небольшой дождь и плюс 23. Ночью осадки продолжатся. На термометрах будет плюс 17.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
8: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
9: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: минуты Игоря Маменко.
1: Человека задержали, пацана, ни за что, совершенно привезли в полицию, говорит, ваш адрес, а то мы должны проверять людей, вот вы ночью шатались, должны проверить, где вы живете. Он говорит, улица Ленина, дом 7, квартира 22. Подождем. Пошла ли полицейская, тут приходит, говорит, не живет такой. Они ему там почки опустили, побили за то, чтобы наврал. Он говорит, еще раз предупреждаем, больше не врать, иначе вообще посадим вас. Ну, он опять говорит, улица Ленина, дом 7, квартира 22. Опять послали, опять эта ситуация. Ну, короче, набили там ему лицо, штраф взяли, выпустили. Он помятый, бедолага, приходит домой, открывает дверь. Напротив открывается дверь соседа. А сосед открывает, говорит, Илюха, себе пузырь. Тебе два раза менты приходили, я сказал, что ты не живешь. Аксакал, ему там 126 лет. И корреспондент спрашивает, как вам удалось дожить вот до такого преклонного возраста? Он говорит, вы знаете, дело в том, что я никогда ни с кем не спорил. Он говорит, ну этого не может быть. Он говорит, вы правы, не может.
2: Дорогой, скоро свадьба, я хочу признаться тебе в своих грехах. Ты же неделю назад признавалась. Есть свежие данные.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна.
0: И все

0: шутить, дайте музыку.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
4: «Пятерочка» выручает!
5: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.

0: 11:00 в столице.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Лето на море, фрукты, пляж, женщины. Лето на даче, огурцы, болото, бабы.

0: Все ягоды малинки собрались около радиоприемников. Внимательно слушаем, уважаемые. У нас впереди веселый чат. Там, значит, мы будем передавать привет и поздравлять, шутить и просто обсуждать даже что-нибудь. Если у вас хорошее настроение, даже если плохое, обязательно расскажите, почему. Расскажите что-нибудь хорошее, расскажите, что с вами происходит. В общем, все, что угодно, рассказывайте. У нас там будет несколько минут для того, чтобы все это обсудить. Номер наш +7 915 0303 567. Пишите и не забывайте подписываться. Писать, кстати, можно в приложении Макс, в Телеграм и СМС-сообщение. А значит, и смешно в финале часа Жванецкий. Также услышим анекдоты самого лучшего Дэна. В середине часа узнаем, что делать, когда твой друг нашел девушку. Дружбе конец. В рубрике, кстати, с юмором, а прямо сейчас тот самый КВН. У микрофона с вами я, Настя Иванова. Всем привет, здравствуйте. Ну а все это юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
1: Команда Степ и Ко. Город Новосибирск.
3: В последнее время стало очень популярным делать предложение девушке в необычной обстановке.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Знаете, я сегодня хочу сделать своей девушке предложение. Я мог бы это сделать в вашем ресторане?
4: Естественно, это наш профиль, наш конек. Знаете, последнее время очень популярно подкладывать кольцо в пищу. В связи с этим рекомендую наше фирменное блюдо — греча с сосисой. Вы отдаете кольцо нашему повару, Гена одевает кольцо на сосису, кинул, присыпал гречей, украсил свечками, официант хватает разнос, как бабу зовут?
5: Анфиса.
4: Баб, чоу, держи, Анфиса. Анфиса рубает гречу, руку жгут свечи, стихи романтика, она доходит до сосисы, там кольцо, бах, нежданчик, а?
5: Знаете, меня смущает греча.
4: Подожди, парень. Ты мне понравился, специально для тебя инсценировка. Вы с Анфисой прогуливаетесь по нашему ресторану, а навстречу вам Гена. Наш повар — это горилла, этот результат котлетно-пельменных мутаций. Хватает свою мачету, замахивается на Анфису и...
5: И я ее спасаю.
4: Пытаешься, да? В ответственный момент берешь шницель, кидаешь под ноги Гене, Гена подскальзывается, бьется головой а посудомоечную машину. Кровь, кетчуп, 50 на 50. У него из кармана вылетает вышеупомянутая сосиса! Ты хватаешь сосису, представляешь пальцы от Анфисы и скармливаешь кольцо на безымянный палец! А?
5: Это так позитивно!
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: С тех пор, как я выучил азбуку Морзе, не могу уснуть в дождь. Например, вчера я услышал, что дождь позвал меня выпить. Причем трижды и по имени.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете.
1: Как поступить с другом, у которого появилась девушка? Раньше я делился с ним всеми своими переживаниями, а теперь ему не до меня.
0: Сатья отвечает.
2: Хороший вопрос. Всегда мужчины, которые впервые нашли себе какую-то девушку, или только нашли какую-то девушку, он туда немножко погружается, потому что там и секс, и радость, и она там что-то ему рассказывает, и у него какие-то, гормоны сумасшедшие. Но не волнуйся, сейчас они чуть-чуть поживут, и он будет с тобой общаться еще больше, чем раньше. Куда-то ему нужно будет сливать вот это все свое счастье. Все свои переживания о том, какая она потрясающая, какая она великолепная, как ему повезло. Так что не волнуйся, все под контролем. Ни ты первый, ни ты последний. Кстати, нужно иметь пару друзей. Пару друзей нужно для того, чтобы кто-то один из них мог поиграться. Отношения. В отношения. Да, благодаря женщине скоро она выйдет за него замуж. И пообщаться с тобой, это будет такое счастье, такое счастье.
0: Сатья с юмором.
3: У меня такой вопрос или ситуация, я не знаю. Я тусовщица. Люблю ходить по клубу. Вопрос. Могу ли я там встретить свою любовь?
2: Конечно. Замечено, что в клубе обычно можно, естественно, легко встретить любовь на сегодня. Да. И прямо будет отличная любовь. Волшебная любовь.
3: Сумасшедшая.
2: Вы переспите, да, и он пропадет. Да. Потому что очень сложно представить, что... Может, я опять же ошибаюсь. Я последний раз, когда ходил в клуб, это был сельский клуб. Туда приезжал Утесов, скорее всего, да. Поэтому вот эти клубы, где джин-джин-джин, я таких не знаю. Если это все интеллигентно, культурно, люди пришли, здравствуйте, я Анастасия, я Федор. Какие ваши планы? Мои планы вот минут 5-10 потанцевать под ритмичную музыку, а потом в библиотеку, естественно. Естественно. Я не могу сказать, можно или нет, потому что я не хожу в клубы, я не тусовочный человек. А вы сделайте вывод, кто там собирается и для чего там собирается. Если там люди собираются для того, чтобы немного потанцевать и найти себе жену или мужа, это не знаю. Если ко мне подойдет сын и скажет: пап, где найти жену? Я говорю: в клубе, там же люди танцуют. Смотря какой клуб. Если это клуб любителей творчества Маяковского, или это клуб любителей Мулине, приходишь в клуб, а там шахматы, кроссворды и компот в ассортименте, да?
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Тому, но наплевать на это все патологам, на тому.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Я смотрю на бледное личко Владимира Ильичка. Владимира Ильичка.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: круглосуточно.
1: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: После развода мы с женой поделили поровну наш дом. Ей досталась его внутренняя часть, а мне наружная.

0: Это веселый чат на Юмор ФМ. Здесь шутки, здесь привет и здесь поздравления. Вот Анна пишет: всем слушателям Юмор ФМ и замечательному коллективу Марине, Оле, Кристине хорошего настроя и плодотворной работы. Класс, мы тоже вам того же желаем. Оксана пишет, что передает привет она своему любимому супругу Микрюкову Михаилу. Также ждут его домой его дети Савелий, Юля, Наташа и желают хорошего настроения, чтобы он не грустил. Они вас очень сильно любят, Михаил. Имейте, пожалуйста, это в виду и возвращайтесь уже домой. Значит, Сергей и его шутка. Позвонила жена и говорит, что залила омывайку в машину, а она все равно не брызгает. Вот сижу и думаю, а куда она, интересно, ее залила? Сергей, а вот вы не думайте, вы лучше как-то разберитесь. Видите, у женщины у вашей проблемы. Тут не надо думать, тут надо разбираться. Так, хорошо, хорошо. Идем дальше. Есть еще сообщение. Из Ельца летит привет от Михаила папе, друзьям и маме. Также большой привет маме, бабушке от Глушенко Виталия. И всему городу Бийск отдельный приветище. Передали. Еще есть от Сергея привет своей любимой Наташеньке и Алисе. Желать хорошего дня всем. Друзья, желайте больше. Ни в коем случае себя не ограничивайте. Номер наш +7 915 0303 567. Ну а пока вы пишете, пока мы ждем следующий веселый чат, насладимся в этом часе анекдотами самого лучшего Дэна через несколько минут. Ну а в финале послушаем Жванецкого. Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой. И пусть

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: В любой, даже самой сложной ситуации надо посоветоваться с женой. Значит, пациент приходит к доктору, сексопатологу.
3: Доктор, здравствуйте, у меня проблема по интимной части.
2: Не волнуйся, все отремонтируем. У нас есть два варианта. Первый, одна операция, и все сразу будет в порядке. Стоимость $30,000. Второй вариант, серия операций в течение месяца. Стоимость $10,000. Какой выбираете?
3: Вы знаете, доктор, деньги немалые, надо посоветоваться с семьей.
2: Хорошо, приходите завтра. На завтра.
3: Здравствуйте, доктор.
2: Здравствуйте, какое решение вы приняли? В общем, доктор, посоветовался я с женой, и жена сказала, что будем ремонтировать кухню. Антошка, пошли копать что? Правильно, картошку. Два мужика воруют картошку с колхозного поля. Один другого спрашивает: а что ты будешь со своей картошкой делать-то, а? Я отвезу своей прекрасной жене, она меня накормит, нальет водки, и потом у нас будет отличный секс. А ты что сделаешь?
4: Если честно, хотел на рынке продать, но походу тоже твоей жене отвезу.
2: Поговорим о настоящей мужской дружбе. Мы с моим другом Миком Джаггером частенько вспоминаем золотой 2003 год. Ведь именно тогда, в 2003-м, он получил титул рыцаря. А я огреб нехилых люлей в Чебоксарах.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
5: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: Сегодня днем в Вологде будет преимущественно пасмурно и плюс 25 градусов. Вечером возможен небольшой дождь и плюс 23. Ночью осадки продолжатся. На термометрах будет плюс 17.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет.
7: Реклама. В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
10: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
11: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Пальто мне заказали с воротником. Отобрали ему у ателье это пальто. Хотели им обратно насильно вернуть. Вплоть до мордобоя. Ну, чтобы обратно забрали они это пальто себе. У меня фигура и так неважная. А в пальто в трамвай не могу войти. Место уступает и без очереди пропускают. И плакали вслед две женщины, которые мужей потеряли. Ну и на воротнике тот мех, что от медведя остается, когда уже всю шкуру поделили. Хотели им насильно вернуть. Но их больше, не хотят они. Но выпили мы с Григорием по 200. Одел я пальто. Смотрится Касантель. А что, нормальное, говорю? Отличное. Они же объяснили, что этот заболел, а там подкладка, усадка. Девочки молодые шьют, а на 70 рублей никто не идет. Они же все объяснили. Так и носи, так и ношу. Часы купили. Через 2 дня календарь отказал. На дворе уже 30-е, он все 10-е показывает. Выпили мы по 250. Посмотрел на часы. Нормальные часы. Потом стрелки остановились. Мы сразу по 300. Я посмотрел на часы. Корпус есть, цифры есть. Шикарные часы. А когда потолок в квартире завалился, мы вообще по 350 грохнули. Ну и правильно. Сдавали зимой, мазали осенью. Нельзя же всем летом делать. Нормальная квартирка. Опять в санатории попали, специализированный. Ну, еда там такая, что в кинотеатрах, в буфетах перед щитом и мечом дают. Но у нас с собой было. Мы в палате приспособились. Кипятильничек, плиточка, концентратик гороховый. Нормально, говорю, Григорий. Отлично, Константин. Обратно лететь. Сутки на аэродроме торчали. Полсуток погода, полсуток техническое состояние. 5 часов в салоне багаж грузили, 6 часов выгружали. Но у нас с собой было. Нормально, Григорий, отлично. Все равно быстрее, чем поездом. Подсчитали, вроде бы не быстрее. Вроде бы даже медленней. Ничего, говорю, по буфетам походили, с людьми познакомились, на скамейке полежали. Наземные службы отстают, воздушные обгоняют. Мы в их положение вошли, теперь им в наши. И нормально, Григорий. Отлично, Константин. Тут мы с ним в один город поехали. Ну, не просто, а по приглашению председателя горисполкома. Он по телевидению выступал, мол, приезжайте в наш город. Вас ждут новые гостиницы, пансионаты, кафе. Так упрашивал, мы сели, поехали. Но у нас такое впечатление все-таки возникло, что нас не ждали. Решили к председателю зайти. Объяснили секретарше, что мы не просто свалились, а приехали по приглашению. Ну, она нас сразу за дверь выставила. Вас много, гостей мало, с ума сошли. Так и будете по всем городам ездить, чьи председатели по телевидению выступают. Ну, мы на вокзале при буфете приняли по 200. Нормально, говорю. Ну, что, действительно, нас много, мест мало, нас много, штанов мало, нас много. Тут один выход, Григорий. Нас должно меньше быть. У тебя дети есть? Нет. И у меня детей нет. Нормально, Григорий. Отлично, Константин.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах. Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секретмюзикл.ру. 12+.

0: российской столице полдень.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Косоглазая учительница во время контрольной держит в напряжении весь класс.

0: это главный вопрос.
1: Все ответы услышим мы. Я надеюсь, надеюсь на это, что услышу обязательно ответ на свой вопрос. Какая же шутка прозвучала только что от нашего уважаемого участника. Друзья, шутка Николая Фоменко действительно прозвучит через несколько минут. Если вы уже в нашем улыбазере, будьте, пожалуйста, внимательны. Не пропустите шутку и не упустите момент, когда мы будем вам звонить. Тогда у вас точно будет возможность забрать 3000 рублей, стать нашим суперфиналистом и, возможно, даже забрать новенький автомобиль уже под Новый год. Ну а пока всем привет, здравствуйте, у микрофона я, Настя Иванова, а впереди у нас с вами веселый чат, поэтому шутки и приветы жду по нашему номеру +7 915 0303 567, ну и, конечно, не забывайте подписываться. И смешно, в финале часа рубрика «Шутить извольте», также услышим 5 шуток Фоменко про Почту России. В середине часа Гар Дмитриев с детскими перлами в рубрике «Угарный папа», ну а прямо сейчас проект «Шутки песни», где Стас Ярушин и Люся Чеботина будут шутить и петь для вас. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Мы обещали вернуться, и вот они мы, шутки-песни на Юмор ФМ. Ребята, ой, что сейчас будет? Мы с Люсей приготовили вам очередную порцию смешной музыкальной вкуснятины. Вы рады? Отлично! Шутки-песни в студию.
2: Толи больше нет, нет больше Толи. Он стоял в грозу с пирсингом в носу, один в чистом поле. Даже напеть не смогла. Бедный Толя, помянем.
3: Через пирсинг лупанула чувака, прикинь. Не заземлился просто.
1: Два зэка летом в Адлере, два зэка летом в Адлере решили искупаться, отдохнуть. Татуировки прятали людей на пляже, чтобы не спугнуть. Но звезды, тем не менее, чуть ниже их под плавками не скрыть.
3: Ты поняла, да, что?
4: Ну, тот, кто сидел у них на коленях, звезды. Вот я так могу сказать.
2: Я же еще таких не знаю. Ты же с зэками дружишь. Тебе виднее.
0: На Юмор ФМ.
1: Живет в белорусском Полесье Саид Аль-Махмуд конголезец. Есть люди с Мали и Ирака, стремятся в Европу, однако. Пшенахрен. Так с Польши кричат.
2: Если тебе будет грустно, значит, в руки пульт и выключай Comedy Club.
1: Мало так мало осталось, отвлекся Равин. Фрезеровщик остался без пальцев рук, а еще частично утерян слух, в связи с чем у него речевой недуг. Но как сумел, на гитаре сыграл, спел.
2: Ну что ж, надеемся, настроение ваше значительно улучшилось.
1: Мы затем тут и поем, чтобы вы там улыбались. Это шутки и песни на Юмор ФМ. Невероятная Люся Чеботина
2: и такой классный Стас Ярушин. Ловите воздушный поцелуй. Скоро вернемся.
1: Пока!
0: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни.

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
6: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром!
7: Подарки, которые вызывают улыбку. Детали, которые делают дом уютным. Магазин «Красивые вещи» – это место, где живет вдохновение.

0: автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21-21-81.
1: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
2: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Челябинские маршрутки настолько суровые, что на остановках сбрасывают скорость до 60 км в час.
2: Вот и, пожалуйста, прозвучала шутка Николая Фоменко. Она, кстати, может принести кому-то из вас 3000 рублей в моменте, то есть вот буквально через несколько минут, место в суперфинале и возможность выиграть у нас автомобиль под Новый год. Друзья, это суперигра «Автомобиль за улыбку». Каждый из вас действительно может стать счастливым обладателем автомобиля. Как говорится, улыбайтесь и катайтесь. Это значит, что вы делаете классные фотки, загружаете их на сайт веселорадио.ру. Внимательно

0: слушаете Юмор ФМ, ловите шутки Николая Фоменко, ждете, когда же мы вам позвоним. Ну а после звонка называйте шутку, забираете 3000 и дальше вы все уже знаете. И прямо сейчас кому-то тоже мы позвоним, ну а кому выберет наш улыбайзер. Поэтому самое время сказать ему улыбайзер, стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
0: Артур, город Балашиха, прямо сейчас будем вам звонить. Очень хочу верить, что вы с нами на связи, что вы знаете шутку и назовете ее, поэтому набираю ваш номер. Так, номер набрали. Будем ожидать соединения. Пожалуйста, уже гудок пошел, у нас всего 30 секунд, чтобы послушать гудки. Надеемся, что Артур уже в бегу, знаете, телефон. Артур, а нет, рано. Рано-рано кричу я Артуру. Здравствуйте, Артур. Он еще не с нами. Он еще не на связи. Артур?
2: Абонент временно недоступен.
0: Понятно. Хорошо, спасибо, автоответчик. Недоступен у нас сегодня Артур, но ничего страшного. Мы, возможно, ему еще раз позвоним, если наш улыбайзер сделает снова выбор в его пользу. А пока напомню, друзья, у каждого из вас есть эта невероятная возможность стать счастливым обладателем автомобиля под Новый год. Да, классная машина может достаться именно вам, если вы сделаете фотку, загрузите ее на сайт вещалрадио.ру, внимательно будете слушать Юмор ФМ, ловить шутки Николая Фоменко, ждать, когда же мы вам позвоним, ну а после звонка, вы знаете, назвать шутку, забрать деньги, отправиться в полуфинал, точнее, в суперфинал, а потом уже забрать у нас автомобиль. Присоединяйтесь, участие, кстати, бесплатное, играем мы каждый день, увеличивая ваши шансы на победу. Ну а этот эпизод игры я завершаю, раскручиваю улыбайзер, чтобы мы вновь любовались до следующей игры вашими улыбками. Игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: тоже хотим разглядеть каждый ваш жест, знаете, посмотреть вам в глаза, вместе с вами классно провести время, и у нас будет такая возможность 26 июля. Друзья, встречаемся мы с вами на вкусном музыкальном пикнике Юмор-ФМ, где в гастроквартале 3 вокзала Депо. В 17 часов по Москве стартует наш праздник, на котором будут Филатов и Кэрос, Галибри и Мавик, Дмитрий Колдун, Султан Лагучев и многие другие артисты. Ну и вы, конечно, будьте с нами, давайте вместе проведем классный этот день, 26 июля. Ну а прямо сейчас угарный папа в ваших радиоприемниках.
1: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Мое почтение. Меня зовут Гар Дмитриев. В интернете гуляют тысячи интересных, забавных, смешных историй о том, что творят и вытворяют наши дети. Но только лучшие истории прозвучат на Юмор-ФМ. Когда прозвучат? Да вот прямо сейчас и прозвучат. Даю установку на смех. Начали.
1: «Угарный папа».
2: Ульяне 5 лет, а брату Вовке 2 года. Бабушка принесла обоим по шоколадке. Папа увидел и говорит: «А можно мне вашу шоколадку попробовать?» Ульяна отвечает: «Конечно можно, только мою не ешь». Аделине 9 лет, сидит в машине. На заднее сиденье к ней садится бабушка. Аделина говорит: «Бабуль, ты что так надухарилась? Воняет на весь салон, дышать невозможно». Бабушка в ответ: «Вообще-то, это французские духи». Аделина реагирует мгновенно: «Ну, если во Франции все так воняют, туда лучше не ездить». Из школьных сочинений Димы. Конь подбежал к хозяину, обнял его и стал что-то нежно шептать ему в ухо. Неуспевающий ученик – это тот, кто не успевает списывать. Когда мой друг тонул, я бросился его спасать, потому что на нем были мои плавки.
1: Угарный папа.
2: Вечер, все ложатся спать. 6-летняя Мила кричит из своей комнаты: «Пап, а ты с двумя женщинами когда-нибудь спал?» Папа с большими глазами: «Нет». «Мила, ладно, сейчас приду». 5-летняя Дана ужинает с семьей. По телевизору фоном идет реклама платья, которое, по словам диктора, идеально подчеркивает фигуру. Дана говорит: «Пап, купи маме платье». Папа отвечает: «Оно не модное, больше для бабушек. Вот будет маме 60 лет, тогда и куплю». На что Дана выдает: «Лучше сейчас купи, потом она не влезет». На этом самом месте поставим точку с запятой и объявим большую перемену. Рекомендую размяться, как следует перекусить, вспомнить смешную историю про вашего замечательного ребенка и срочно прислать на Юмор-ФМ. К вашим услугам единый номер Telegram +7 915 0303 567. Вы присылаете истории, я читаю их в эфире. Всем смешно. До скорой встречи. Ваш Гар Дмитриев.
1: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Бесит, когда на кассе говорят, что принимают любые карты, а сами отказываются брать валета бубей.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Будь осторожен. Растягивая удовольствие, не порви его.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани, о, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: Сан Йонг, теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель и японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
12: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Как оказалось, дождик уазики моет, а мерседесы пачкает.

0: Так, но не, без ваших приветов тоже не будет веселого чата на Юмор-ФМ, поэтому срочно, друзья, берем в руки свой мобильный телефон, набираем номер +7 915 0303567 и, конечно же, отправляем нам свои смс-ки. Писать нам можно в приложении Макс, в Телеграм, и просто смс-сообщение можно отправлять. Самое главное, пожалуйста, пишите, как вас зовут и из какого вы города, кстати, тоже можете написать. Мы будем знать географию наших любимейших слушателей. Ну, а теперь к сообщениям. Светлана пишет: «Привет моей любимой семье, мужу Леониду, сыновьям Жене и Ярославу, дочке Алене. Выехали на отдых в Астрахань, желаю нам хорошей дороги». Светлана, мы тоже желаем вам хорошей дороги, хорошо отдохнуть и хорошего настроения. Вот как классно, когда есть во вторник возможность сесть и поехать отдыхать. Чудесно, конечно, чудесно. Но думаю, что вы, конечно же, в отпуске, поэтому классного вам отпуска. Анатолий передает привет своей любимой супруге Оксане, желает ей классного дня и хорошего настроения. Сергей поздравляет Евгению с днем рождения, желает ей много счастья, много здоровья и много удачи. Мы тоже присоединяемся. Именинница, ура вам! Будьте здоровы и счастливы. И Дмитрий передает привет всем своим друзьям, особенно любимой Марине, которая сейчас слушает Юмор-ФМ и точно улыбнулась. Марина, жду вашу фотку, улыбающуюся, в нашем улыбайзере на сайте веселорадио.ру. Напомню, что за улыбку вы можете получить 3000 и новый автомобиль. Друзья, ну и, конечно, я хочу получить ваши приветы, шутки и поздравления. Присылайте как можно больше, а пока вы пишете, послушаем через несколько минут 5 шуток Фоменко, а в финале рубрику «Шутить изволите».
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.
2: Если хочешь танцевать,

0: Хоменко. 5 шуток про
1: Почту России.
2: Зашел в отделение Почты России за посылкой и помешал людям покупать лотерейные билеты и макароны.
3: Чтобы передохнуть часок-другой, сотрудники почты прячутся в очереди.
4: Умный и опытный гонец хорошие вести привозил лично, а плохие отправлял Почтой России.
3: Почтальоны теперь тоже работают из дома. Они будут читать ваши письма и звонить вам, если у вас там что-то важное.
5: Вчера звонили из Почты России, спрашивали, где я заказывал такой хороший чай.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
6: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
7: Сегодня вечером в Вологде ожидается облачное небо, плюс 23 градуса, возможен дождь. Ночью также вероятны осадки, будет плюс 17, завтра утром плюс 20 градусов и облачно с прояснениями.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
8: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
9: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
10: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
11: «Мясной гурман».
12: В люксе?
13: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
14: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
15: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Хавейл М6 или обновленный и еще более функциональный Хавейл Джолион?
16: Да, я сам решу, наверное.
15: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Дарго? Или, может быть, пришло время для Хавейл F7?
16: Сам решу.
15: Решайте сами, каким будет ваш новый Хавейл. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите выгодное предложение на покупку. Новый «Хавейл». Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Эффект плацебо в медицине – это когда тебе озвучивают стоимость лечения, и твой мозг решает, что у тебя уже ничего не болит.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: И снова здравствуйте. Знаете, есть такая поговорка: клоуны в цирк не ходят. И вообще принято считать, что профессиональные юмористы и шутники вне сцены или манежа ведут жизнь, как правило, спокойную и обычную. Но наш любимый клоун и актер Юрий Никулин накопил целый сундучок с веселыми историями из реальной жизни. Расскажу лишь несколько.
0: Шутить изволите!
1: Никулина однажды спросили, какое место он занимает в советском цирке. Юрий Владимирович ответил: «Я второй клоун в Союзе». «А кто же первый?» «А первых до хрена». В фильме Эльдара Рязанова «Человек ниоткуда» Никулин, как известно, играл милиционера. Для съемок понадобилась настоящая милицейская машина, которую пригнал на площадку самый настоящий капитан милиции. Когда он увидел переодетую в милицейскую форму Никулина, он подошел к Эльдару Рязанову и спросил: «У меня к вам, товарищ режиссер, вопрос. Скажите, пожалуйста, но почему у нас в кино милиционеров показывают такими идиотами и дураками?» Никулин обожал рассказывать, как во время зарубежных гастролей артистам цирка устроили автобусную экскурсию. И гид, заметив, что все немного заскучали, вдруг сказал в микрофон: «А сейчас будьте внимательны, мы подъезжаем к месту, где все бросили пить и курить». Автобус повернул, и все увидели большую надпись: «Городское кладбище».
0: Шутить изволите?
1: Ну что тут скажешь, пить и курить действительно вредно. А вот шутить нам никто не запретит. Этим и займемся, когда встретимся в следующий раз на волне Юмор-ФМ. Услышимся. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
3: Фоменко, фейк-радио!
2: Да, детка.

0: Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117. Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
1: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
2: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
3: Вот можно было весь день играть.
4: Мир игр стал ее реальностью.
5: Я в игре?
6: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
7: Вот поиграешь.
4: Летом всякое бывает. Побег из Колбора. Уже в кино. 6+.
8: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.

0: Москве 13:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ. Ничто так не снимает сонливость, как чашечка крепкого, сладкого, горячего кофе, пролитая на живот. Юмор.

Всем не таким отправляем наш пламенный привет, друзья. Это новый час на Юмор-ФМ. Впереди, как и всегда, много классных шуток, много классных песен и много ваших приветов, которые вы напишите нам для нашего веселого чата. Номер наш +7 915 0303 567. Пишите и не забывайте подписываться. Ну, а раз уж я говорила вам про смешное, то рассказываю, что послушаем. В финале час Задорнов навсегда. Также услышим Игоря Мухича в любимой рубрике «Реалити-криминалити». В середине часа лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил». Ну а прямо сейчас Big Stand Up. У микрофона я, Настя Иванова. Всем привет, всем классного настроения. А все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Дмитрий Илюхин, Донецк.
1: Отлично, всем здорово! Так, рассказываю историю. Я недавно сидел с ребенком в супермаркете 40 минут, потому что его забыл отец. Мне интересно, почему малой ко мне подошел и сказал, что он потерялся. Наверное, он поймался на мысли, типа, ну все, родителей у меня нет, вот Хагрид ходит, чипсы выбирает. Мы пошли в комнату охраны посмотреть по камерам. Он чек забрал, сына нет. Потерял своего скрипыша. Я еще понимаю, какую травму мы ребенку нанесли. Мы просто с трех камер показали, как от него отец уходит. И меня так повеселило, что когда отец вернулся за своим сыном, он заходит в супермаркет в футболке с надписью «Своих не бросаем». Это чисто русский мув, да? У нас же люди, ну, на выборы ходят в футболке ЛДПР за Путина голосовать. Давайте объективно, на фоне последних событий эту футболку надо с этого мужика снять и на Трампа надеть, да? Короче, рассказывай. Он подходит к своему сыну с фразой «Я тебе куплю все, что хочешь, только маме не говори». Ну, на месте малого я бы сказал: «Пап, я хочу отчима». Но ответ малого был еще смешнее. Он на него смотрит такой: «Пап, опять?» Я считаю, если ты такой отец, не извиняйся, газуй, подойди, скажи: «Я тебя забыл, потому что ты лох неприметный. Ты что, домой дорогу найти не можешь? Ты же до яйцеклетки дорогу нашел». В итоге малому накупают сладкого, мы идем на выход, и этому мужику звонит жена, и там вот такой разговор: «Да, с малым, да, в супермаркете, да, включу громкую связь». Он включает громкую связь, малой передает привет, и после этого жена говорит: И я сразу понял, что эта женщина – это кобра. И сейчас кобра сделает свой бросок, потому что она говорит: «С сыном в супермаркете, какой молодец. А я просто с балкона смотрю, ты один домой идешь». Потом в моменте развернулся и как побежал обратно. Мужик говорит: «Это залет». Жена говорит: «Это не залет, это Дайсон». Да? Давайте подведем. Спасибо, спасибо большое. Давайте подведем итог истории, да? Кобра с добычей, кабрёнок с добычей, жертва парализована. В итоге, я могу оправдать отца. Давайте объективно. Малого в списке продуктов не было. По списочку пошел и пошел домой. Ну давайте еще такой момент, что если бы меня мой отец где-то оставил, там бы никаких изменений не было. Это была бы его любимая история на всех застольях. Он говорил: «Дим, я собаку 3 раза из дома вывозил, на дорогу находил. А ты что, тупей собаки?» Спасибо большое!

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
3: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
5: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
6: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Какой же я раньше был дурак! Совсем не такой дурак, как сейчас!

0: Юмор-ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Если люди разводятся, нельзя винить кого-то одного. Виноваты оба. И жена, и теща. Сначала комплименты, потом алименты. Розы гибнут на газонах, а мужчины во френд-зонах. Если вы не можете достучаться до сердца девушки, попробуйте постучать в печень. Хочешь все сделать правильно? Послушай свою девушку и сделай наоборот. Вот уже 3 дня, как я живу наедине с котом. Знаете, существо, которое только спит и жрет, так себе компания. Поэтому коту скучно.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Валерий Рафтин.
1: Добро пожаловать в кафе «Инжир». Для вас поет Мартин Копытов.
0: Яна Кошкина.
2: А ну нахрен эту твою настойку на тархуне. У меня в прошлый раз после нее реально на 2 дня зеленый цвет пропал.
0: Александр Ташинчук.
3: Цвет этого года Viva Magenta, да?
4: Да.
3: Вот нахрена мне эта информация?
0: И Азамат Мусагалиев.
5: Вот с этого надо было начинать. Значит, мы хотим посольство. Трехкомнатное посольство в центре Москвы.
0: «Однажды в России». Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Чайная ложечка, оставленная на ночь в раковине, притягивает к себе тонну немытой посуды.

0: Снова веселый чат на Юмор ФМ. Снова привет и шутки и поздравления ваши прозвучат. Интересные истории тоже ваши расскажу. Если они есть, пишите нам на наш номер +7 915 0303567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. Итак, Анна нам из города Елец пишет, передает привет всем и желает всем хорошего настроения. Также из Липецкой области летит привет бабушке и дедушке Олегу и Надежде, и маме Алене. И желают вам всем классного дня и хорошего настроения. Ну а мы что? А мы присоединяемся и тоже желаем вам хорошего настроения. Привет мужу Сергею, он поехал на работу, и сыну Богдану тоже привет. Всех их очень сильно люблю. Надежда Мещерякова написала. Передали. Пишет Сергей нам. Привет, Настя. Всем огромный привет. Позитива, добра и радости. Плодотворной работы. Всем о себя с наступающим отпуском. Ура, товарищи. Сергей, ну вообще класс. Вообще класс. Надеемся, что вы за нас, за всех, за работающих, отдохнете от души. Конечно же, вы только от Юмор ФМ то отпуск не берите. Вы будете все равно с нами. Так, Анатолий желает хорошего дня Андрею, Анне и Анастасии. Желает им хорошей еще и дороги, и чтобы все у них обязательно получилось. Друзья, ну а ровно через 28 минут всего хорошего будет желать вам Денис Савельев. Юморин заказ будет передавать привет и ваше поздравление. Даже, может быть, пошутит, если вы его сильно попросите. Вы ему пишите. Номер наш +7 915 0303567. Ну а пока вы ждете, послушаем реалити криминалити через несколько минут. А в финале задорного навсегда.
1: Веселый чат. Поделись

0: самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю! Каждый следак желает знать, где лежит папочка со смешными и ржачными протоколами. Вот она, у меня в столе. Кстати, давайте вместе посмотрим на свежий креатив постояльцев нашего отеля, то есть отдела.
2: Реалити криминалити.
1: Признаю, что присвоил 9700 рублей, выделенных ансамблю бабушек-селяночка, на кокошнике. Всю сумму я потратил на приобретение смартфона в личных целях. Объяснить свой поступок могу тем, что кокошники у ансамбля какие-никакие есть, а смартфона у меня не было никакого и никогда. Не знал, честное слово, что в сельских деревнях и селах уборные, сортиры, туалеты называют нужниками. Думал, что меня разыгрывают, поэтому обиделся до драки. Молоко я не разбавляла, просто случайно уронила во флягу чайник с водой. Причем два раза за день.
3: Я, Локтионов ФТ, пытался расплатиться в такси скидочной картой алкомаркета «Винный мир», так как был уверен в возможности использования бонусных баллов в транспорте и в целом по всей Москве. На этом пока все. Соблюдайте законодательство страны. А если немного нарушите, то делайте это смешно, чтобы попасть в нашу рубрику. И берегите тещу, Мухич. Юмор ФМ. Пока.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор ФМ Волга. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: Сегодня вечером в Вологде ожидается облачное небо, плюс 23 градуса, возможен дождь. Ночью также вероятны осадки, будет плюс 17, завтра утром плюс 20 градусов и облачно с прояснениями.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Нужен плиточный клей, который действительно держит. Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластид Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
7: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
8: Акция действует до конца июня.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
12: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: С криком «Повезло вам, сволочи!» 122-летняя долгожительница выплатила последний взнос.

0: Общинная соображалка у русскоязычного населения существует. За что, почему Запад и не очень, так сказать, к русским серьезно относится? Потому что они даже представить не могут себе, что так соображать можно. Живем, конечно, мы по-другому.
1: Это же гениальный случай. Мне где задали вопрос? О, я испытал гордость за Россию. Здесь русских много. Я вас прошу, испытайте гордость сейчас. Так вот, во французской гостинице меня спросили, скажите, почему все клиенты всех национальностей, если что-то случается со сливным бачком в номере, вызывают сантехника? Только русские не вызывают. Только русские. Они сами залезают в сливной бачок. Вы испытываете чувство гордости уже за русских? Сворошать там чего-то? И все работать начинает. Вопрос был задан так, что я гордость за отчизну испытал. Откуда все русские знают устройство сливного бачка? Я не посрамил отчизны. Я ответил, у нас в школе такой предмет преподают.
2: Ну, после этой истории уже почти ничего рассказывать нельзя. В Париже, чтобы вы знали на будущее, такие новые платные туалеты, они устроены следующим образом. Заходите, ступенька, поднимаетесь на ступеньку, пол под тяжестью, под весом тела опускается, дверца закрывается. Когда спускаетесь со ступеньки, пол поднимается, дверца открывается, вы выходите, и кабинка ополаскивается душем вся. Вот. Наш зашел, поднялся на ступеньку, дверца закрылась. И он ногами встал на унитаз. Париж такого не видел никогда. Дверца открылась. Орлом на унитазе. Сидит мужик со спущенными штанами. И его поливает душем. Последнее. Москва, мужской туалет МГУ. Мужской туалет МГУ, надпись на стене. Лена, я тебя люблю, Костя. Это не все. Внизу приписка. Костя, ты дебил. Лена ходит в женский туалет. Подпись Женя. И это не все. И третье. Женя, ты сам дебил. Подпись Лена.
3: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы

0: часа дня в столице.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Больной, вам прописаны свечи. Приготовьте, пожалуйста, канделябр.

0: Приветы, поздравления, признания. Сайт веселоерадио.ру. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: Час приветств и поздравлений стартует в эфире Веселого радио. Друзья, всем огромный привет. У микрофона с этой минуты Денис Савельев. И именно я на всю страну буду озвучивать ваши горячие и теплые послания. +7 915 0303 567. Пишите прямо сейчас. Телеграм, Макс, СМС-формат. Все это работает, все это приветствуется. Главное, помните, что куда бы вы ни написали, не забывайте подписываться. Алена из Воронежа уже поздравляет папу Сергея с юбилеем. Ему 60. Папа, ты наш главный шутник. Будь здоров и таким же бодрым. Милана из Казани передает привет своему мужу Тимуру и признается, что очень сильно его любит. А вот Диана из Петербурга огромный привет направляет своим друзьям, с которыми она сейчас едет в машине и вовсю подпевает песням. Водитель, не пугайся, мы все-таки культурные. Поставьте для нас что-нибудь очень смешное. Друзья, вы тоже подключайтесь. +7 915 0303 567. Привет, поздравления, признания. Ну и, конечно же, заявки на любимые рубрики тоже принимаются. Поехали.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в офисе».
2: Вот так вот!
3: Что случилось, Мишка? Ютуб ускорили или что?
2: Чего? Не, намного круче. Мне одобрили 2-недельный отпуск. Все.
4: Вау.
2: Никаких больше ваших кислых рож. Никаких, блин, еще 2 часа. А еще и вторник сегодня. Все. Я отпуск, блин. До свидания.
3: Мишаня, слушай, а ты же в курсе, что ты после отпуска возвращаешься сюда?
2: Да плевать вообще.
4: Мишуся, вам это что? Очень круто. Я прям рада за тебя.
2: Спасибо.
4: Куда ты планируешь?
2: Что планирую?
3: Ну, ехать ты куда планируешь?
2: Ну, к себе домой, на Мишину 24, строение 1.
4: Да это понятно. Отдыхать куда?
3: Отдыхать ты куда?
2: Ребят, а санкции что, и вам на слух вели или что? Кать, я каждый вечер представляю тебя голой.
4: Что?
2: Это мы слышим, да, Катя? А то, что я в отпуск домой к себе еду, мы не слышим.
4: Миш, ну это же отпуск, надо куда-то за границу поехать.
2: Ага. Вон, Дуров съездил в отпуск за границу, и что? И где он сейчас? Сидит дома, ничего не делает. Вот и я то же самое буду делать, просто без всей этой суеты и тюрьмы. Вот и все.
4: Миш, ну подожди, дома нельзя отдыхать.
2: А в каком чтении такой закон приняли?
4: Да ну блин, ну отпуск, это же в первую очередь новые впечатления. Вот мы с Леней поехали в Бангкок. Сразу же пошли в самый популярный тайский стритфуд. Оттуда сразу же в самую популярную тайскую больницу. Лечить самую популярную тайскую диарею. Ну, блин, это так классно, сразу, понимаешь, весь спектр впечатлений, сразу всю культуру мы вкусили, понимаешь, все ощутили. А погода, ребята, там погода просто вообще кайф. +40 в тени. Леня даже пару раз хотел солнце в ответ вот так ударить. Вообще прикольно. Правда, я очень советую.
2: Кать, ты меня вообще не понимаешь. Я хочу отдохнуть. Я не хочу приехать в другую страну за 100 тысяч рублей, посмотреть на нее и сказать, блин, один в один, как в интернете, да? Не надо мне этого.
4: Ну вот хорошо, и что ты планируешь дома делать?
2: Ничего, Катя, абсолютно ничего. Дом для этого и нужен, чтобы там ничего не делать. Обычный животный набор. Сон, еда, эротика. Меня этот набор ни разу не подводил.
4: Ну это же скучно, Миша, скукота. А нужны впечатления. Вот мы с Леней поехали в Северную Корею.
2: Да, блин.
4: Слушайте, это кайф. Нам 2 часа на границе не верили, что мы по собственной воле туда едем. Так круто было. А достопримечательности, ребята, вообще нифига там нет. Но зато мы отлично выучили, как будет по-корейски. Здравствуйте, спасибо и стойте, стрелять буду. Это на всю жизнь воспоминания.
2: Мне в этих историях очень сильно Леню жаль всегда, да?
4: А, нет, так это все разные Лени.
2: А, да?
4: Да. Они почему-то после каждой поездки перестают на связь выходить.
0: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор.

0: Реклама.
1: Добрый день, вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы, вам сейчас придет СМС с кодом.
2: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
3: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: 915-0303-567.
1: Ну и я напомню, что принимаются не только привет, поздравления, признания и пожелания, но и заявки на ваши любимые рубрики. Так что пишите, присылайте, ну и, конечно же, не забывайте подписываться. Маргарита из Орла передает привет своей коллеге Кате. Спасибо, что делишься с нами конфетами и терпишь наш офисный юмор. Здравствуйте, любимое радио. Это Сергей из Иркутска. Передаю привет своей маме Галине Петровне и желаю ей самого удачного рабочего дня. Далее Наталья из Челябинска направляет привет начальнику Ивану. Если вы это слышите, знайте, ваш коллектив вас ценит, даже если иногда бурчит. Вот так вот. Константин из Москвы передает привет абсолютно всем, кто только что закончил рабочий день и уже едет домой. Ребята, расслабляемся, вы это заслужили. Но мне кажется, сейчас очень завидуют все люди, у кого рабочий день только в самом разгаре. Еще одно сообщение у нас имеется. Ольга из Липецка поздравляет брата Сергея с днем рождения, желает ему быть самым здоровым, счастливым и поменьше опаздывать даже на собственный праздник. Поставьте для него не рекламу, вот такая просьба прозвучала. Ну а теперь давайте заглянем в праздничный календарь и посмотрим, какие интересные события можно отметить в этот вторник, 30 июня. Ну, во-первых, Всемирный день социальных сетей. Вот такой праздник существует, и сегодня он отмечается. День верной жены. Это мы уже по необычным праздникам бежим. День разбрасывания монеток и Международный день тропиков. Вот такие интересные праздники. Выбирайте, какие вам нравятся, ну и, конечно же, отмечайте.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: На вас не обращают внимания?
3: Есть такое.
2: А вы бы хотели привлечь внимание?
3: Да, было бы неплохо.
2: Вы легко окажетесь в центре внимания с новой, наплечной, вообще не портативной акустикой «Бубуня».
4: Одно нажатие кнопки, и вот вместе с вами «Сектор Газа» слушают еще несколько тысяч человек.
2: Собаки подвывают, вороны подкаркивают, младенцы выпадают из колясок и неистово аплодируют.
3: Да ты зацени, какие басы!
4: Да, ведь это «Бубуня». Полностью отечественная, наплечная, вообще не портативная колонка.
2: Если есть послушай, чё, ставь «Бубуню» на плечо.
3: И как же я раньше обходился без моей любимой «Бубуни»?
2: Обратите внимание, на вас уже обращают внимание.
4: И даже составляют протокол.
2: Бубуня.
4: Бубуня.
2: Закажите вашу бубуню на сайте dits.dits.
5: Не реклама. Российский предприниматель и общественный деятель Ашот Шниперсон разработал 533 тысячи идей по развитию России.
6: Наследник мандариновой империи по маме и сети элитных ателье по папе Ашот Абрамович уверенно входит в топ-1000 успешных предпринимателей по версии Следственного комитета.
5: Введение налога на вдох и выдох. Уроки русского рэпа в каждой школе. Закон о неубиении комаров и всеобщем потреблении моркови. Вот лишь немногие из идей, способных за считанные месяцы превратить Россию в главную мировую державу.
6: Подробно и бесплатно ознакомиться с идеями Ашота Шниперсона вы можете на сайте 533 тысячи идей, а еще мы шьем брюки.рф.
5: Ашот Абрамович Шниперсон. Вперед, Россия!
7: О, ужас! Я преступил закон и очень, очень виноват! Как же мне теперь быть?
2: За ваше дело возьмется честный частный адвокат Пельмень Решаев. Пельмень Решаев. И вот вы уже не очень виноваты. Виноваты условно или даже не виноваты совсем.
7: Разве такое возможно?
2: Поверьте нашему опыту, в этой стране и не такое возможно.
7: Ну, тогда возьмите, пожалуйста, все мои деньги.
2: Это да, это мы с удовольствием. Честный частный адвокат Пельмень Решаев. И ваш безусловный срок превращается в условный. Пельмень Решаев.
8: Все решам, всех оправдам.
2: Онлайн-консультация бесплатна на сайте «Наш суд, самый гуманный суд в мире.и.ру»

0: Реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только у ведения соответствующей пометки «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х – с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: И че всегда рвутся высшее образование получить? Вот у нас в IT-компании из 25 человек только у двух высшее образование. У уборщицы и курьера.

0: признание. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: Час приветств и поздравлений продолжается в эфире Веселого Радио. Друзья, подключайтесь. Ваши послания принимаются в Telegram, Макс, либо же по СМС. Также можно направить заявку на любимую рубрику и быть абсолютно уверенным, что она точно окажется в эфире. София передает огромный привет Наталье и Виталию и желает им хорошего дня. От Антона далее привет любимой жене Оксане. Лежим, загораем, отпуск продолжается. Вот здорово. Солнышко вам, да и такого, знаете, погорячее. Передаю привет моему отцу Сергею, маме Надежде и сестренкам Алене и Ксении. Здесь отметился Богдан. Арсен из Астрахани огромный привет направляет жене Зое и сыну Диме. Спасибо за терпение. Дима, слушай иногда маму. Нет, слушай маму и иногда папу. Вот так Арсен написал. Елена из Новосибирска передает привет тете Светлане. Желает ей чудесного настроения и солнечной погоды. Дмитрий далее поздравляет жену Лену с годовщиной свадьбы. Любимая, спасибо за наше счастье. Люблю тебя бесконечно. Сергей далее передает привет своему напарнику по работе. Зовут его Виталий. И он желает им двоим отличного рабочего дня и поменьше суеты. И от Ольги из Самары огромный привет мужу Александру. Желает она ему удачного дня и ждет его вечером. А также заказывает шутки, песни, плюс.
0: Шутки, песни, плюс. Стас Ярушин.
2: Шутки, песни, плюс.
0: Надежда Артемьевна.

0: Шутки, шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Поем коротко, смешно и со звездами.
1: Командуем парадом мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин. И в данный момент с особым удовольствием мы представляем нашего звездного участника.
0: Знаменитая, всегда актуальная и модная, популярная певица Катя Лель.
1: Стас Ярушин, Надежда Ангарская плюс Катя Лель.
0: Да начнется джага-джага. Начнешь, моя хорошая?
1: С удовольствием.
0: Давай.
1: Значит, у меня такая песня. 33 коронки, 33 коронки, 33 коронки, золотая пасть. 33 коронки, 33 коронки, это надо ж было так упасть.
0: Нормально.
1: Ну, получается, вообще без зубов, еще плюс один чей-то еще. Ну, зуб мудрости еще туда попал.
0: Я пою. Давай. Следующую песню.
2: Школьная пора.

0: подрос, кто еще не дорос.
1: Или перерос.
2: Это уже другой уровень. Это уже мы идем в институты.
3: Ну, Катя,
2: с почином, давай твоя первая песня.
1: Это надежду возможно одеть, а надеть можно только одежду.
2: Правила русского языка от Кати. Так, теперь ты поешь.
3: Раскудрявый Розенбаум раньше был.
2: Хорошо.
3: Ой. На столе исполнит танец.
2: Да где? Мне просто весело.
3: На столе исполнил танец, с физруком устроил бой. Всех полапал одноклассниц, забери мама папу домой.
1: Бедная мама.
2: Да-да-да.
3: А я могу с тобой, хочешь?
1: Давай, хочу.
3: Давай, попробуем, конечно. Да. Ну, мы вместе.
4: Одна рука на подлокотнике, другая крепко держит руль. За руль мы не включаем поворотники. Да, вам неудобно, нам нормуль. Напрасно ты нас ругаешься.

0: повернуть, повернуть.
1: Это смешно.
0: У нас гармонирует тембр.
2: На Юмор ФМ.
1: Шутки, песни, плюсы, потрясающая Катя Лель на Юмор ФМ.
0: Стас Ярушин и Надежда Ангарская. Ребята, петь с вами сплошное удовольствие.
3: И мы обязательно продлим удовольствие, как только авторы подкинут нам новых смешных шутка-песен. А пока...
1: А пока Стас, Надежда и Катя Лель ненадолго прощаются с вами. Занавес! Шутки,

0: Юмор на заказ продолжается в эфире Веселого радио. Это целый час ваших приветов, поздравлений, признаний, пожеланий. Ну и, конечно же, самых смешных и любимых рубрик. Заказывайте, пишите. +7 915 0303567. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться под своими сообщениями.
1: Юмор на заказ.
0: Данил из Петрозаводска просит передать привет Кириллу Зайцеву, Маше Бондаренко, Ване, Свете Башмаковой, двум Сашам, Кристине Витальевне, Александре Сергеевне, а также всей театральной студии. Сделано, ловите там. Антон из Саратова передает привет своим коллегам, желает им успешной работы. Анастасия из Мурома поздравляет с днем рождения любимую дочку Маргариту, которая сегодня исполнилась 17 лет. Желает ей быть счастливой, милой, улыбаться, творить, жить в радости и любви. Мы, конечно же, ко всем теплым словам всегда абсолютно присоединяемся. Василенко Валерию с получением аттестата поздравляют родные, желают исполнения всех желаний, уверенности в своих силах, стремиться к своей цели, верить в себя и чтобы все задуманное получалось. В добрый путь! Елена из Казани передает огромный привет мужу Игорю, который сейчас находится на смене. «Не засыпай там, я мысленно с тобой и прошу поставить для нас Лигу городов». Вот такая заявка.
1: Юмор ФМ и ТНТ представляют.

0: встречайте. Команда ВВ Омск.
1: Ребенок у психолога.
2: Петя, я слышал, что у тебя есть проблемы с бабушкой. Какие именно?
3: Я видел, как она кладет зубы в стакан.
2: Ну это же бабушка!
3: Она облизывает ложку и дает ее мне. Я никогда не видел, как она спит. Я когда просыпаюсь, она уже все сделала. А еще она ходит с фразой «бегу, бегу».
2: Я понял твою проблему. Следующий сеанс в понедельник в 5.
3: Я не могу.
2: Почему?
3: Мы по традиции будем искать пульт от телевизора, который, оказывается, у нее в руках!
0: Команда «Пацаны. Москва».
4: Недавно Илон Маск похвалил станцию метро в Санкт-Петербурге. Итак, в кабинете мэра Москвы.
5: Ну, Сергей Семенович.
6: Отстань!
5: Ну что с вами?
6: У меня плохое настроение.
5: Вы на этого Маска обиделись, что ли?
6: Да что за всю жизнь прикольно вообще придумал?
5: Машину в космос запустил.
6: И вы ему поверили? Я тоже как-то ляпнул, что у меня трамваи по воде ходить будут.
5: Мы сделали речные трамваи.
7: Вы что, приколов вообще не понимаете?
6: Может, вы еще и мусор сортируете?
5: Сортируем.
7: Ну, это клиника уже.
6: Ладно, хоть люди сами поняли, что это прикол. Все в одну дырку кидают.
5: Сергей Семенович, ну извините.
6: Что извините? Моих приколов вообще никто не понимает. Взять хотя бы, что у нас метрополитен имени Ленина под землей. А меня никто не любит вообще.
5: Сергей Семенович, а у кого это самое классное метро в мире?
6: Не знаю уже.
5: Может, в Лондоне?
7: Нет, там вообще фигня какая-то. Ни одного кольца нет даже.
5: Может быть, в Нью-Йорке?
7: Нет, оно там вообще вонючее просто.
5: Ну а где тогда?
7: Не знаю.
5: Ну где, Сергей Семенович?
6: В Москве, видимо, в Москве.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
8: Сегодня вечером в Вологде ожидается облачное небо, плюс 23 градуса, возможен дождь. Ночью также вероятны осадки, будет плюс 17, завтра утром плюс 20 градусов и облачно с прояснениями.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
12: Все для сварки в месте одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки. Расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
13: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Женщина готовится к лету, купила крем от солнца, купальник, шлепанцы, босоножки. Мужчина подстриг ногти на ногах. Все, готов.

0: на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Ну и прямо сейчас финальная порция ваших посланий в рамках этого юмора на заказ. От Юрия Задыгея большой привет абсолютно всем сейчас направляется. Владимир просит его поздравить, ведь он пошел в отпуск. Ура-ура! Давайте пожелаем Владимиру как можно больше солнца, ну и чтобы его отпуск прошел на все 300%. Да почему на 300? На все 1000%. Привет в Петербург, хорошего дня и отличного настроения. Здесь Лея отметилась. Далее читаю, передайте, пожалуйста, привет Екатерине Ждановой и пожелайте ей хорошего дня. Это от дочки Татьяны из Электрогорска. Привет моим любимым девочкам Гале и Лере, моим помощницам в саду. Вы умнички, здесь подписалась мама Лена. И Юрий также пишет, передаю пламенный привет любимым родителям, а также всей России и всему Кузбассу. Завтра первый день июля, готовимся, всем классного вторника, отличного настроения, позитива и удачи. А еще Юрий оставил заявку на любимые анекдоты Игоря Маменко, которые мы прямо сейчас и послушаем. Друзья, ваши приветы и поздравления продолжатся уже в веселом чате. Пишите плюс 7 915 0303 567. Сообщения принимаются в Макс, Телеграм, либо же по СМС.
0: Юмор ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
2: Когда мужчина 62 года приходит в гольф-клуб, говорит: так и так, я довольно прилично играю в гольф, но в последнее время зрение упало, и знаю, что бью хорошо, а куда летит шарик, я не помню. Да вы не волнуйтесь, у нас есть дедушка, ему 94 года, но зоркий сокол. Старенький, но видит блестяще. $6 в час. Представляете, такая цена у нас дешевая. Отлично, давайте дедушку, я ему еще и на чай дам, если он будет хорошо видеть, куда шарик летит. Хорошо, пожалуйста. Приходит дедушка в шортиках, в гольфиках, беленький такой, симпатичный. Он прицелился, говорит: видите, где шарик? Конечно, дорогой, вижу. Сейчас ударю, посмотрите, куда он полетит. Бах, по шарику, шарик улетел. Ну что, видели, куда улетел шарик? Конечно, куда? Забыл. В баре парень девушке говорит: прошу прощения, это в 12 ночи не вы вчера танцевали на барной стойке в лифчике, в трусиках? Она говорит: парень, ты рано ушел. Слушай, я слышал, ты опять женился? Да, на Таньке. Так это же сестра ж твоей первой жены. Да, ну к теще как-то привык.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор ФМ.

0: шутит, плохие танцоры ночью на расхват. И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
1: танцуют все.
0: Шутки и танцы.
2: Белый танец, дядя. Белые приглашают красных.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Хани Кит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
4: «Пятерочка» выручает!
5: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
6: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
7: Вот можно было весь день играть.
8: Мир игр стал ее реальностью.
9: Я в игре?
10: Чего плачешь-то?
9: Ты же хотел поиграть.
10: Вот поиграешь.
8: Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Уже в кино.
11: 6+.

0: российской столице 15.00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: В школе волшебников ученики делятся на магов, чародеев и...

0: И все-таки здорово, когда весь мир на ладони, когда все кажется простым и предельно понятным. Ну и желаю, конечно же, чтобы каждый ваш день проходил именно так. Делайте Юмор ФМ погромче, и, конечно же, все именно так у вас и сложится. Денис Савельев у микрофона, вам всем огромный привет, здравствуйте! Продолжаем наслаждаться лучшими шутками и песнями в одной компании. Продолжаем общаться. Для этого у нас есть веселый чат. Там ваши приветы, шутки и поздравления, которые принимаются по номеру +7 915 0303567. Из юмора в этом чате для вас монолог маэстро Жванецкого. Также впереди анекдоты Дениса Клявера в рубрике «Самый лучший Дэн». А еще совсем скоро в эфире появится Сатя и с юмором ответит на ваши острые семейные вопросы. А вот начнем мы с любимой игры всей страны. Тот самый КВН прямо сейчас. Ну и все это радио Юмор ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова наша
1: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная СНГ по вольной борьбе. Город Сургут.
3: Чё пришли? А, мы чё пришли? Здравствуйте. Мы уже второй раз впервые в Москве. И это выступление очень важно для вас. В этом году в Ватикане наш земляк Хорхе Марио выиграл турнир по Папа Римской борьбе. Но эта новость дошла до нас совсем недавно.
4: Ага, с пятого раза.
3: Но мы, конечно же, все обрадовались.
4: Да потому что вы тупые и соображаете медленно.
3: В смысле с пятого раза?
5: Короче, всем любителям тупника и других рэперов посвящается. Борец пошел стать миллионером.
3: Здравствуйте. В эфире передача «Мало ли кто там хочет стать миллионером». И я ее ведущий Дмитрий Гдебровь. Сегодня у нас в студии мой брат, и поэтому первый вопрос на 3 миллиона рублей. Кто исполняет эту песню? Варианты ответов. А. Студио. Б. Рис Моисеев. С. Скоридзе. И Д. Скоридзе.
6: Где здесь выход?
3: Подожди. У тебя еще 3 подсказки есть.
6: Я беру 50 на 50.
3: Уважаемый компьютер, уберите 2 неверные подсказки. У вас остался звонок другу.
6: Ну, давайте позвоним Борису Моисееву.
3: Это неправильный ответ. Правильный ответ – А, студио.
5: Короче, случай в миниатюре. Борцы на реалити-шоу.
3: Здравствуйте. В эфире «Дом-2», где одинокие борцы ищут друг друга. И я ее ведущая Ксения Бородина.
6: Да мы тут все Ксения Бородина.
3: А ну тихо там, Венцеслав. Мы собрались здесь на затылочном.
5: На лобном.
3: На лобном месте. Давайте голосовать. Кто против Лысого? Ну что ж, давайте проведем Лысого к воротам, и каждый пробьет ему по пенальти. Это был телепроект «Дом-2».
7: И мы
3: закрываемся.
7: Счастливы!
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Знакомясь с девушкой, первым делом смотрю на ее глаза. Если они есть, шансов у меня немного.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Андрей, госслужащий из Москвы, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Почему женщинам так модно сейчас быть меркантильными и эгоистичными с***ми? Хотя большинство из них ничего вообще из себя не представляют и ничего не умеют. И как с этим бороться? Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Ну, видимо, молодой еще парень, потому что он думает, что это сейчас стало быть модными, меркантильными, эгоистичными, дорогой. Женщинам всегда выгодно быть меркантильными, эгоистичными. Это нормальная история. А женщины такие, как, ну, в какие ставят ее ситуацию, так она как бы и действует. У меня вопрос. Большинство из них вообще ничего не представляют и ничего не умеют. Так и большинство мужчин ничего из себя не представляют и ничего не умеют. Поэтому мы берем мужчин, которые из себя ничего не представляют и не умеют, сводим их с меркантильными с***ми, которые ничего не умеют и ничего из себя не представляют. И таким образом формируем счастливые и гармоничные семьи. Если тебе это не подходит, выбирай из тех, смотри, большинство, ну значит, что? Меньшинство-то представляет? Поэтому, ну они, ну ко мне тянутся такие. Неизвестно, почему они к тебе тянутся, ибо все знают закон семейной психологии, что подсолнечник тянется к солнцу, а банный лист нет. Если тебя окружают такие люди, думают, а что ты там делаешь? Кстати, меня окружают, ну я не знаю кто, ну сейчас как-то толерантно сказать, что меня окружают, ну, пусть будут строители, так ты на стройке живешь. Меня окружают тупые, ну перестань, ну выйди из своей семьи. Нет, это вот странная история. Женщины такие. Ну, женщины, нормальные женщины. Вот меня, например, меркантильные, эгоистичные не окружают. Ну, была одна. И вы все знаете, куда она делась. А ведь нет, я не верю. Обман. Андрей из Москвы, тебя кинули. Тебя кинули. Как с этим бороться? Ну, дети, как ты будешь бороться? Ну, ты свою жизнь собираешься потратить на борьбу с меркантильными с***ми. Ну, что в твоей голове? Ну, у тебя жизнь-то короткая, елки-палки. Ну, найди нормальную бабу. Ну, меркантильная.
3: Меркантильная.
2: А почему? А как же? Мы же даже узнаем, что значит меркантильная? Что, она что-то хочет от тебя? А от кого? Она от меня будет что-то хотеть. Мы же, конечно, так хотим. Появляется не меркантильная и не с***ка. Она говорит, дорогой, что ты хочешь? Он говорит, я хочу секс, когда я захочу, я хочу трехразовое питание, я хочу, чтобы ты платила за бензин в моей машине, я хочу, чтобы ты чесала мне спиду, не знаю чем, и делала педикюр зубами. Да, ну конечно, я же не меркантильная, я всю жизнь мечтала найти человека, которому делать педикюр зубами, заправлять там, я не знаю что, автомобиль, и чтобы сама возбуждалась, когда я тебя захочу. Да конечно, ишь ты, хитро сделанный. Люди так устроены, они идут на рынок отношений и хотят на этом рынке что-то получить. Это же нормально. Как устроен рынок? Ты приходишь на рынок с тем, чего у тебя много, чтобы получить то, чего у тебя нету. Но нужно понимать, что на рынке сидят такие же самые люди. Они не пришли просто тебя удовлетворять. Они хотят поменять то, что у него есть, на то, чего ему не хватает. Ходишь по рынку и смотришь на свою валюту. Я на этом рынке не смог ничего купить. Я месяц работал, купил один гнилой баклажан. Это на рынке все меркантильные с***ки, твари, кто там еще. А может, ты просто мало зарабатываешь? Может, тебе не надо было ходить на рынок, абсос? Ешь дома сам свой баклажан? В общем, я злой такой сегодня.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер. Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Адам Козлевич. Пить не будете? Голые танцевать не будете при луне? Эх, прокачу! И даже Васисуалий Лоханкин. Волчица ты! Тебя я презираю! К Птибурдукову от меня уходишь! Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор ФМ 16+. Реклама.

0: круглосуточно ром.
1: В мелкой поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правил, количестве призов, срок, действия и порядке получения на озон.ру.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Перед тем, как вступить с кем-то в брак, убедитесь, что вы смеетесь над одним и тем же. Это важно.

0: вот и наступил тот самый долгожданный момент, когда приветы, шутки, поздравления оказываются в эфире Веселого Радио. +7 915 0303567, номер для ваших посланий. Напомню, написать нам можно в Макс, можно отметиться в Телеграм, либо же направить обычное СМС-сообщение. Главное при этом не забывать подписываться. Передайте привет моим коллегам Дарье и Валентине. Не спите, скоро домой. Здесь отметилась Елена из Оленегорска. Алексей из Егорьевска передает привет и поздравления своему крестнику Азиму, который сейчас вместе с сестрой едет к морю. Давайте им хорошей дороги и отпуска, что ли, пожелаем тогда. Следующее сообщение. Хочу передать привет жене Надежде и сказать, что очень тебя люблю. Перестань дуться, просит муж Сергей. Давайте шутки тоже посмотрим. Вот такой Назар поделился. Удаленная работа – это не только приятно, но и круглосуточно. Видимо, шутка для тех, кто думал, что не бывает минусов на удаленной работе. Так, идем дальше. Передаю привет любимому мужу, который, не покладая рук, делает баню. У тебя все получится, уверена жена Виктория. Юлия передает привет мужу Михаилу и пожелание прекрасного отпуска. Наконец-то мы можем делать, что хотим, пишет она. Ну и, конечно же, мы вас всей страной от всей души поздравляем. Ну и короткая шутка от Светланы. Капслок нажал, характер показал. Мы же послушаем лучшие шутки. Впереди монолог маэстро Жванецкого, а уже через пару минут анекдоты Дениса Клявера. Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Так, ну, наша любимая рубрика «В кабинете у врача». Доктор, почему вместо того, чтобы вылечить меня, вы шутите о моей бессоннице? Как это почему? Это же очень весело. Да? И много у вас еще таких шуточек? О, вам и не снилось. Устами младенца глаголит истина. Не забывайте об этом. Представьте, в школе урок арифметики. Учительница задает Вовочке вопрос. Вот представь, я даю тебе $200. Ты отдаешь 50 Машеньке, 50 Леночке и $50 Наташеньке. Что у тебя в итоге будет? Вовочка, немного подумав, говорит. В итоге, ну, насколько я понимаю, оргия. Я, конечно, прошу прощения, но у нас страничка черного юмора. Представьте, обычная квартира, звонок в дверь. На пороге человек с огромным, ну просто таки преогромным барабаном. Скажите, пожалуйста, здесь Иванова хоронят.
3: Ну, вообще-то, Иванов, это я, но доктор сказал, что я еще немного поживу.
2: А, да, ну, извините. Человек с барабаном разочарованно уходит. Через минуту снова звонок, на пороге тот же человек. Простите, а можно я вас пока тут барабан оставлю?
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: Сегодня вечером в Вологде ожидается облачное небо, плюс 23 градуса, возможен дождь. Ночью также вероятны осадки, будет плюс 17, завтра утром плюс 20 градусов и облачно с прояснениями.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Ветеринарный центр Лапландия. Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия, 24/7. Вологда, Костромская, 5.
4: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда вы стоите у мангала и говорите человеку «переверни», «полей водой», это не тот оттенок, жарь еще, цвет должен быть темнее, еще темнее, вы арт-директор шашлыка.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Звонок 6 утра, я снимаю трубку. Позовите, пожалуйста, Бабу-Ягу. Что? Кто? Какого дьявола? Не-не, дьявола не нужно. Именно Бабу-Ягу. Это кто звонит? Это Баба-Яга? Это мама одного нехорошего мальчика. Эй, кто? Чего? Какая мама? Какого мальчика? У меня мальчик балуется звать Сёмочка. И это Баба-Яга? Какая тебе Баба-Яга? У вас что там, мозги повлетали? Я артист, я только лег. И это Баба-Яга? Как хорошо, что вы сразу взяли трубку. Да, я взял трубку. Я забыл отключить телефон. И вы меня наказали тут же. Здравствуй, Баба-Яга. Чтоб ты там сдохла, я сейчас положу трубку. Не клади, пожалуйста, трубку, Баба-Яга. Мальчик капризничает, не хочет кушать, балуется. Представляешь, Баба-Яга, он черной краской разрисовал белые стены. Мы не можем смыть. Он разветил настольную лампу. Папа включил. Папа ударило током. Папа лежит. Слушай, вот пусть током ударенный папа ими занимается. Зачем ты мне все это рассказываешь? Я артист. Я не сплю ночами. Я принял снотворное. Алло, Баба-Яга. Еще раз так назовешь, убью. Баба-Яга, я прошу тебя, поговори с Семочкой. Да я его паскудника по стене размажу. Вот-вот-вот. Что вот тут? Вот это и скажи ему, Баба-Яга. Да что это вы в 6 утра не спите? В воскресенье, как все нормальные люди. Вот-вот-вот. Я даю ему трубку. Постой, постой. Если я ему два слова скажу, он весь год говорить не сможет. За то, что вы меня разбудили, я прокляну его жизнь. И мать его, и отца его. Вот-вот-вот. Я даю ему трубку. Чтоб ты сдох, придурок. Я тебе рожу переверну и на задницу надену. Ты у меня по утрам не тоже порядочных людей. Ты своей мамы будешь бояться. Ты всех людей будешь избегать. Это Баба-Яга. Чтоб ты сдох, идиот. Я все твои вонючие ручонки повыдергиваю. Так это Баба-Яга. Ты что, не слышишь? Подонок, иди, сволочь, петухом работай в курятнике. Не буди артиста, кретин. Артист спит днем. Этим он отличается от других людей. У артиста рассвет в 3 часа дня. Тетя, так вы Баба-Яга? Артист полнокровно живет только ночью, гаденыш мелкий. Тетя Яга, какая тебе тетя, подонок? Посмотрел бы ты на мое лицо. У меня такая борода, как ты. Хочешь, я тебе покажу свое лицо? Нет, не надо. Конечно, не надо. А кто будет смотреть? Почему все мне достается? В общем, посмей еще кого-нибудь разбудить, крыса однозубая. У тебя свисток есть? Да. Знаешь, куда я тебе вставлю? Весь будешь свистеть. Во сне будешь свистеть. Сам себя будешь будить свистом. Минуты спать не будешь. Дернешься и свистнешь. Не трожь артиста, обглодыш. Артист – существо возвышенное. Если вломит тебя один раз по заднице, всю жизнь будешь отхаркиваться. Иди реви к маме, не реви мне в ухо. Ой, ой, ой, это я, мамина Сёма, то есть это Сёмина мама. Ой, спасибо, Баба-Яга. Не знаю, что вы ему сказали. Он в угол забился, там ему и место. Забейся тоже. Все углы забейте. Так нас трое, котом своим забейте. Спасибо, Баба-Яга. Свою маму в угол забей. Мамина Сёма, кто тебе мой номер дал? Да я случайно набрала, но я никогда не видела Сёму таким тихим. Можно я буду звонить вам по утрам? Стой, стой, мамина Сёма, дай мне телефон, у меня тоже проблема есть. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы.

0: на столичных 16:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Любимая песня Огородников. Я разогнулся посмотреть, не разогнулась ли она, чтоб посмотреть, не разогнулся ли я.

0: Самый настоящий хэппи-энд случится уже в конце этого года, когда вся страна узнает имя победителя суперигры «Автомобиль за улыбку». Ну и, кстати, этим самым счастливчиком можете стать вы. Заходите на сайт веселоерадио.ру. Ну и прямо сейчас загружайте свою позитивную фотографию. Это просто, это бесплатно, это в конце концов весело. Именно вы, друзья, можете стать этим счастливчиком и в конце этого года взять и запрыгнуть в новый роскошный автомобиль и, как говорится, уехать на нем в закат, уехать на нем туда, куда глаза ваши глядят. Желаю вам удачи, желаю вам победы, ну а очередной эпизод игры случится с нами уже в этом часе. Будьте внимательны, сделайте громче Юмор ФМ, ну и ни в коем случае не пропустите автомобильную шутку Николая Фоменко, она появится совсем скоро. Пока же готов рассказать, что смешного ждет нас впереди. В финале этого часа проект Ильф, Петров и Бурунов. Немного классики обязательно послушаем. 5 шуток про коррупцию в исполнении Николая Фоменко. Ну и, конечно же, самые смешные детские приколы окажутся в рубрике «Угарный папа» в исполнении Гара Дмитриева. А вот начнем мы с проекта «Шутки, песни плюс». Делайте громче, наслаждайтесь. Все это Юмор ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Шутки, песни плюс Стас Ярушин. Шутки, песни плюс Надежда Анатольевна.

0: снова здравствуйте, друзья! Это мы, ваши любимчики, вокалисты, юмористы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин.
1: Это шутки, песни «Плюс» на Юмор ФМ. И «Плюс» означает, что теперь короткие смешные версии популярных хитов мы поем на троих. А значит, поприветствуем нашу звездную гостью.
0: Популярный блогер, писательница, стендап-комик и невероятно красивая девушка Наташа Краснова. Солнечный Челябинск! Под бурные аплодисменты публики мы приступаем!
2: На Юмор ФМ.
0: Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
1: Шотландский праздник обломал веселый ветер. Краснеют женщины, смеются даже дети. Веселый ветер, что ж ты натворил? Шотландский праздник.
3: Нет, подожди, у них там, они же что-то поддевают или нет?
1: Не знаю, мы видим только юбки.
4: Видимо, в этой ситуации ничего не поддевали.
0: В крови мужчины плещет пиво, ведет себя он некрасиво. Мужчина бойко.

0: все за него голосовали, ребята.
1: Катышки, катышки, катышки и нитки от бабки на вас свитера в пупочке у Никитки.
2: На Юмор ФМ.
3: Давай, Надюш, твоя песня.
1: Ага.

0: терпешь.
1: Готовы?
2: Осенью в дождливый серый день вскочил у

0: плевать. А если за глаза, то мы всегда пожалуйста.
1: Вот, прикольно, смешно. Класс.
2: Наташа, твоя
1: так,
2: песня.
1: Так, сейчас.
3: Людоеда мы ловим на живца, на безымянный палец без кольца.
0: Надежда, Наташа, девчонки, вы поете великолепно.
3: А, все уже? Я могу лучше и смешнее, кстати.
4: Ой, Наташ, ну поверь, мы еще не раз с тобой встретимся и споем, но потом.
0: Наташа Краснова плюс Надежда Ангарская плюс Стас Ярушин. Шутки, песни плюс. До новых встреч.

0: Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50-13-76. 50-13-76.

0: подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54 67 48.
2: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым

0: выиграй автомобиль!
1: Наташа так плохо водила автомобиль, что однажды она ехала по двору, и у нее на лобовом стекле какое-то время было целых 3 дворника.
2: Ну вот такая автомобильная шутка от Николая Фоменко только что прозвучала. Смешная, гласная и к тому же приносящая удачу в виде 3000 рублей и заветного билета в суперфинал нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Можно прямо сейчас туда отправиться, всего лишь повторив эту шутку, ну и, соответственно, 3000 рублей бонусом еще и сверху получить. По-моему, прекрасные планы. Надеюсь, так все сейчас и получится. Ну а с кем будем играть, как всегда, решит наш улыбайзер, который я уже заблаговременно подготовил. Очень много красивых фотографий, с большой скоростью сейчас вращается, можно смотреть, можно подглядывать. Сайт веселорадио.ру, заходите прямо сейчас. Ну и, кстати, там же, на сайте веселорадио.ру, можно взять...

0: Хотите стать участником нашей суперигры, если вы по каким-то непонятным причинам до сих пор этого не сделали. В общем, заходите, добавляйтесь, это просто и абсолютно бесплатно. Ну а мы, пожалуй, остановим Улыбайзер, который прямо сейчас и подберет нам нового игрока. 3, 2, 1, Улыбайзер, стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
0: Татьяна, город Петрозаводск. Вот кого выбрал наш улыбайзер. Давайте попробуем позвонить в Республику Карелия. Итак, первый шаг сделан, номер набран. Звоним Татьяне, звоним в Карелию и не дозваниваемся. Короткие гудки нас приветствуют, ничего страшного. Есть вторая попытка, которой мы тут же и воспользуемся, чтобы все-таки попытаться осчастливить как-то сегодня Татьяну. Звоним еще раз. Вновь набран номер, вновь гудки. Хочется услышать и все-таки дождаться голос Татьяны в эфире, который, надеюсь, повторит шутку, заберет 3000 рублей и получит билет в суперфинал. Вот они, заветные гудки, которые, надеюсь, приведут нас к Татьяне. Верим, надеемся. Ну и остается только ждать. Идут гудки. 30 секунд, кстати, есть у Татьяны. На песочных часах все отмерено, все зафиксировано. Ждем, ждем, надеемся и верим, что Татьяна подойдет к телефону, повторит шутку и получит все подарки. Еще раз 3000 и билет в суперфинал можно забрать прямо сейчас, но уже в суперфинале проделать все эти действия снова и стать обладателем автомобиля. Добрый день, это Юмор-ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Мы в прямом эфире. А, нет, еще нет. Ну, гудки продолжаются, тем временем на песочных часах уже все. Время истекло. Татьяна так и не подошла к телефону. Но вот как-то так. Ничего страшного в этом нет абсолютно, потому что ее замечательная фотография остается в нашем улыбайзере. Ну и по всем нашим правилам вновь попробуем с ней поиграть, когда улыбайзер, соответственно, снова выберет ее очаровательную улыбку. А такое, как вы знаете, может произойти. Чудеса все-таки случаются. На этой ноте давайте закроем этот эпизод. Сайт веселорадио.ру. Заходите прямо сейчас, загружайте свою фирменную улыбку, ну и ждите того самого счастливого момента. Продолжаем играть.
1: Автомобиль

0: далеко не в первый раз, но вполне себе серьезно. 26 июля приглашаем всех и каждого на очень веселый, вкусный и музыкальный пикник Юмор ФМ. Встречаемся в гастроквартале Три вокзала Депо, где вас ждет грандиозный концерт. На главной сцене Филат ВКРС, Галибри Мавик, Дмитрий Колдун, Султан Лагучев, Венера, DJT Mixer, LX24 и многие-многие другие звезды. Приходите, повеселимся вместе, вход свободный, приходите обязательно, ну а у нас угарный папа.
1: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
2: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Я считаю, что можно бесконечно слушать, как трещит костер, как плещется вода и как шутят наши дети. Треск костра и плеск воды оставим для Грушинского фестиваля, а у нас юмор дошкольного и школьного возраста. Только лучшее. 3, 2, 1. Приступим.
1: Угарный папа.
2: 5-летняя Настя гуляла на детской площадке. Наслушалась там всякого, приходит домой и с порога говорит папе и старшему брату. Ну чё, здорово, дятлы! Школа, 2 класс. Учительница разбила детей по парам и сообщила, что каждая пара делает друг другу подарок. Девочки на 23 февраля, мальчики на 8 марта. 9-летняя Леночка подходит к своему напарнику и спрашивает. «Вадик, а что ты мне подаришь?» «Ну, как что? Это будет сюрприз». Лена с максимально серьезным видом. «Не, мне сюрпризы не нужны. Мне розовые туфельки». Из школьных сочинений Артема. «В школе я начинаю изучать знания. Когда я узнаю много знаний, я иду домой». И вот на опушке показался олень. Стройный, как жираф. «У нас счастливая семья. Папа работает, мама красивая. А если выспится, то еще и добрая».
1: Угарный папа.
2: Виктору 4 года. Заявляет родителям. «Я завтра с вами картошку копать не буду». «Почему?» – спрашивает папа. «Копать будете вы, а я буду наблюдать, чтобы копали там, где надо». 8-летний Вова живет в Курске. Бабушка его спрашивает. «Вова, а кем ты хочешь стать?» Он, не задумываясь, ученым. «А в какой же области ты будешь ученым?» Вова также стремительно отвечает. «В Курской, конечно же». И в завершении. Вот помню, когда я был маленьким мальчиком, моим официальным лучшим другом был дедушка Ленин. Теперь лучший друг всех маленьких слушателей Юмор ФМ – угарный папа, то есть я. Ребенок пошутил, я рассказал, все посмеялись. Родители, присылайте ваши забавные истории на наш единый номер Telegram +7 915 0303 567. Мы все хотим посмеяться. До новых встреч.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Любимая, ты горячая, сочная и опасная. Ты как беляш с вокзала.

0: не только недели летят, но еще и ваши приветы, поздравления, признания и шутки летят в эфир Юмор ФМ. Это веселый чат. +7 915 0303 567 номер для ваших сообщений. Напомню, написать можно в Макс, можно отметиться в Телеграм, либо же направить обычное смс-послание. В общем, все пути для вас открыты. Главное, присоединяйтесь, подключайтесь. Ну и не забывайте подписываться. Это все-таки важно, чтобы человек, которому вы пишете, точно понял, что это от вас, точно понял, что это специально для него, на всю страну вы озвучиваете. Первое сообщение. Хочу передать привет своему любимому мужу Виталию из Иркутской области. Пусть задуманное получится. С любовью, здесь подписалась Ксения. Передайте привет моему любимому мужу Денису Шипачеву. Я его очень сильно люблю и жду домой. Все будет хорошо, пусть не переживает. Здесь подписалась его жена и детки. Михаил шутит. В нашем районе есть магазин «Мечта». В нем сбывается все, даже самое просроченное. Привет семье Сергеевых из Воронежа. Особенно моему будущему мужу Андрею. Спасибо судьбе, что свела нас с тобой. Это от Жени. Ольга из Красноярска направляет привет маме Елене. Желает ей крепкого здоровья. Ну и солнечного настроения она ей, кстати, тоже желает. Ну и Дмитрий из Ростова передает привет своей девушке Ане. Желает ей чудесного дня и пишет, что очень сильно ее любит. Ну и все на этом. В финале часа Ильф Петров и Бурунов, а уже через пару минут 5 шуток от Николая Фоменко про коррупцию. Дождемся обязательно.
1: Веселый чат. Поделись.

0: Фоменко. Пять шуток про
1: коррупцию.
2: Как бороться с коррупцией в стране, где конверты сделаны точно по ширине купюр? Чтобы повысить всем прожиточный минимум, надо кое-кому понизить зажраточный максимум.
3: Честного чиновника можно узнать по глазам, по грустным, голодным глазам.
4: Многие люди мечтают о двух вещах: чтобы не было коррупции и чтобы был такой знакомый, который может все порешать. Ну, мы не пожили, так хоть чиновники наши поживут.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
5: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: Сегодня вечером в Вологде ожидается облачное небо, плюс 23 градуса, возможен дождь. Ночью также вероятны осадки, будет плюс 17, завтра утром плюс 20 градусов и облачно с прояснениями.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: Мясной гурман.
11: В люксе?
12: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Петя вбежал в спальню к родителям и застал Аиста врасплох.

0: Бурунов. Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Ипполит Матвеевич постепенно становился подхалимом. Когда он смотрел на Остапа, глаза его приобретали голубой жандармский оттенок. «Послушайте», — сказал вдруг великий комбинатор, — «как вас звали в детстве?»
2: «Зачем это вам?»
1: «Да так, не знаю, как вас называть. Воробьяниновым звать вас надоело, а Ипполит Матвеевичем слишком кисло. Как же вас звали?»
2: «Ипа».
1: «Киса», — ответил Ипполит Матвеевич, усмехаясь.
2: «А, как он гениально! Так вот что, киса, постановляю. Сегодня мы идем в театр на премьеру «Женитьбы». Не забудьте надеть фрак. Помните, Воробьянинов, наступает последний акт комедии «Сокровище моей тещи». Равнение на рампу. О, моя молодость! О, запах кулис! Сколько воспоминаний, сколько интриг, сколько таланту я показал в свое время в роли Гамлета. Ой, о, одним словом, заседание продолжается.
1: Друзья вступили в гулкий вестибюль театра Колумба. Воробьянинов бросился к кассе и прочел расценку на места.
2: «Все-таки, — сказал он, — очень дорого, 16-й ряд, 3 рубля.
1: Как я не люблю, — заметил Остап, — этих мещан, провинциальных простофиль. Куда вы полезли? Разве вы не видите, что это касса?»
2: «А куда же? Ведь без билета не пустят.
1: Киса, вы пошляк. В каждом благоустроенном театре есть 2 окошечка. В окошечко кассы обращаются только влюбленные и богатые наследники. Остальные граждане обращаются непосредственно в окошечко администратора». И действительно, перед окошечком кассы стояло человек 5 скромно одетых людей. Зато у окошечка администратора господствовало оживление. Там стояла цветная очередь. Молодые люди в фасонных пиджаках и брюках того покроя, который провинциалу может только присниться, уверенно размахивали записочками от знакомых им режиссеров, артистов, редакций, театрального костюмера, начальника района милиции и прочих тесно связанных с театром лиц, как то членов ассоциации те и кинокритиков, общества «Слезы бедных матерей», школьного совета мастерской циркового эксперимента и какого-то Фортинбраса при Умслопогасе. Человек 8 стояли с записками от Эспера Эклеровича. Остап врезался в очередь, растолкал фортинбрасовцев и, крича «Мне только справку! Вы же видите, что я даже калош не снял!» пробился к окошечку и заглянул внутрь. Администратор трудился, как грузчик. Светлый бриллиантовый пот орошал его жирное лицо. Телефон тревожил его поминутно и звонил с упорством трамвайного вагона, пробирающегося через Смоленский рынок. «Скорее!» — крикнул он Остапу. «Вашу бумажку!»
2: 2 места, сказал Остап очень тихо, в партере.
1: «Кому?»
2: «Мне».
1: «А кто вы такой, чтобы я давал вам места?»
2: «А я все-таки думаю, что вы меня знаете».
1: «Не узнаю». Но взгляд незнакомца был так чист, так ясен, что рука администратора сама отвела Остапу 2 места в 11-м ряду.
2: «Ходят всякие», сказал администратор, пожимая плечами. «Кто их знает, кто они такие? Может быть, он из наркомпроса? Кажется, я его видел в наркомпросе. Где же я его видел?»
1: И машинально выдавая пропуска счастливым те и кинокритикам, притихший Яков Минилаевич продолжал вспоминать, где он видел эти чистые глаза. Когда все пропуска были выданы и в фойе уменьшили свет, Яков Минилаевич вспомнил эти чистые глаза. Этот уверенный взгляд он видел в Таганской тюрьме в 1922 году, когда и сам сидел там по пустяковому делу.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Реклама.
3: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
4: Вот можно было весь день играть.
5: Мир игр стал ее реальностью.
6: Я в игре?
7: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
8: Вот поиграешь.
5: Летом всякое бывает. Побег из Колбора. Уже в кино. 6+.
9: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.

0: 5 вечера в Москве.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Сегодня ночью не мог уснуть. Меня мучил один вопрос. Куда за молоком ходила мать семерых козлят, если она сама коза?

уж не знаю, где вы собираетесь чилить этим вечером, но главное, чтобы с вами всегда оставалось радио Юмор ФМ. Лучшие шутки, лучшие песни для вас собраны здесь, поэтому звук делайте громче, наслаждайтесь. Вечер начинается, поэтому можно себе это позволить вполне. Денис Савельев у микрофона. Привет, страна. Продолжаем далее. В веселом чате общаемся. Там ваши приветы, шутки и поздравления. Пишите их, не забывайте подписываться. Ну а номер неизменный. +7 915 0303 567. Ну и спешу рассказать, что смешного ждет нас впереди. В финале этого часа послушаем монолог Михаила Задорнова. Еще у нас по плану рубрика «Гол ой штанга». Ну а там, как всегда, самые смешные спортивные ляпы. Не пропустите, ну и обязательно дождитесь лучшие и брутальные цитаты Джейсона Стэтхэма в блокбастере «Я такого не говорил». А вот начнем мы с большого стендапа. И, кстати, это Юмор ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Мадияр Сатвалдин, Омск.
1: Добрый вечер. Я женился недавно. Жена сейчас переехала ко мне, к сожалению. Я теперь каждый день узнаю дома, что у нас есть какие-то проблемы, о которых я до этого вообще не знал. Я недавно узнал, что у нас кровать не такая. Я у жены спрашиваю, что не так. Она говорит, ну, она не king size. Я думаю, ну и мы не Рюриковичи, да? Нам скорее ближе Чингисхан. Постельное белье тоже не такое, не того принта, не того качества. Я думаю, ну ладно, качество, да? Но чем принц волком не подходит? Да, но я понимаю, почему женщины хотят красивое постельное. Потому что женщины думают, что они красиво спят. Но, девчонки, вы спите как бомж на теплотрассе. Я иногда ночью просыпаюсь посмотреть на свою спящую красавицу. Там сопли, слюни, волосы во все стороны. Знаете, у женщин есть еще этот прикол, она спит, такая... У меня жена еще тянется, такая, мне страшно. Мне тоже, убери руки. Да, очень много проблем дома. Я недавно позвал своих друзей на ужин, и жена сошла с ума еще на этапе сервировки. Она меня на кухню вызывает. Вызывает, я же госпожой живу, да? Она меня зовет на кухню и говорит, а почему ты не сказал, что у нас нет одинаковой посуды на несколько персон? Я в соседнюю комнату смотрю, там вообще ни хрена не персоны. Там скорее персонажи, да? Что вряд ли персоны голову фейри моют. Да, враг я узнал, что женщина очень серьезно относится к посуде. Вот смотрите, мужчины любят просто вкусно покушать, да? Женщинам помимо того, что вкусно кушать, важно еще из чего кушать. Как будто посуда добавляет какие-то вкусовые рецепторы, да? Мы недавно с женой проснулись, завтракаем, пьем кофе, она говорит, кофе уже не тот. Ну как не тот? Ты вчера 3 в 1 на вокзале хреначила и не выпендривала. Она говорит, нет, ты не понял, из этой кружки уже невкусно пить. Я думаю, ну помой. Да, я до брака думал, что женщины любят магазины одежды. Магазины одежды любят девочки. Настоящие женщины любят любой магазин с приставкой «ху». Мы недавно зашли в такой магазин и купили 7 кастрюль. 7 кастрюль. Я когда один жил, я все в одной готовил. Называется «блинная сковорода». Не супы, и салаты, все кроме блинов побывало. Сильно меняется квартира благодаря жене. У меня благодаря жене дома появились шторы, тюль. Ну шторы понятно, да? Шторы от солнца. Тюль от чего? От штор. Я у жены спрашиваю, говорю, зачем нам нужна тюль? Она говорит, а тюль нам не нужна. Тюль нам нужен. Да, но в итоге я выяснил, для чего нам нужен тюль, да? Оказывается, тюль нам нужен, чтобы окна не выглядели голыми. Какое нравственное отношение к окнам, да? Я теперь, когда во дворе хожу, вижу голые окна, я такой, ну это шутки, наверное. Вам бы, конечно, одеться. Да, в браке еще меняются очень сильно привычки. Мне приходится теперь перед сном смотреть с женой какие-то фильмы и сериалы. Я, честно говоря, это терпеть не могу. Потому что как только мы начинаем смотреть какой-то фильм, приходится отвечать на тупые вопросы жены. Знаете, типа, а че он так поступил? А какой это год? Этот город вообще существует? А мы «Москва слезам не верит» смотрим. Да, там же, ну, помимо вопросов героя, еще возникают вопросы тебе. Меня недавно жена спросила, а с кем бы я был, если бы не было ее? И многие мужики думают, что правильный ответ ни с кем. Это неправильный ответ. Правильный ответ, что если бы не было тебя, то лучше бы и не было меня. Только такой ответ устроит женщину. А мне на этом все. Спасибо, что послушали.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю?
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+. Реклама.

0: надо считать. В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Действует до конца месяца.
1: Добрый день, вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы, вам сейчас придет СМС с кодом.
2: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или

0: счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Подарки, которые вызывают улыбку. Детали, которые делают дом уютным. Магазин «Красивые вещи» – это место, где живет вдохновение. Интерьерные украшения, коллекционные куклы, сувениры с характером для вас и ваших близких. «Красивые вещи». Дарите эмоции красиво. Ждем вас на Герцена, 68.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фрэнка на Юмор-ФМ.
1: Производители телефонов стараются сделать их все тоньше и тоньше. Но мы не сдаемся. Покупаем чехлы все толще и толще.

0: Star.fm. Шутки.
1: Можно долго откладывать деньги на все, что угодно. Все равно их придется внезапно отдать стоматологу.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Мужики в поликлинике делятся на две категории: привела мама и привела жена. Очкарик очкарику, друг, товарищ и запасные очки. Стакан наполовину ста, наполовину кан. Ржица рожь, овес овсица, чечевица чечевица. Если вашу жену зовут Галина, то вы все будете делать ради галочки. Не могу сидеть без дела. Пойду полежу.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор

0: Сатья. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Чем все закончится, знаете? Василий найдет себе Василису, которая будет его ценить такого, какой он есть. А эта ответственная женщина сходит на рынок, купит себе петуха и будет морочить ему кукарелы.
0: Вы спрашиваете? Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Синоптики летом обещают до 30, а ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: января 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Нельзя вот так спокойно взять и уснуть, зная, что там в холодильнике последнему пончику одиноко и страшно.

0: Время приветов, шуток и поздравлений. Пишите прямо сейчас. Напомню, номер плюс 7-915-0303-567. Ваши послания принимаются в Telegram, Макс, либо же по СМС. Пишите и не забывайте подписываться. От Владимира привет Лехе, который строит баню. Вот полезным делом человек занимается. Сейчас немного под солнце поработает, но зато потом зимой будет очень даже хорошо и тепло. Здорово, удачной вам стройки. Анна из Самары передает привет своей сестре Лене. Желает ей отличного дня и много-много радости. А еще пишут, что очень по вам скучает. Ольга шуткой с нами поделилась. Оказалось, я хожу во сне. Ну вот поэтому меня и уволили. Уже другая Ольга из Тюмени поздравляет подругу Алену с новосельем. И желает, чтобы в ее доме всегда жило счастье. Ну и, конечно же, поздравляет ее с этим замечательным событием. Елена из Сочи передает привет своей подруге Юле. Желает ей классного дня и море позитива. Еще, чтобы все абсолютно получалось. И Егор с нами тоже шуткой поделился. Мой кот по утрам носится так, как будто это он опаздывает, а я у него под ногами путаюсь. Друзья, вечернее шоу 2 Юли продолжит далее. Оставайтесь с нами. Как всегда, будет весело, будет смешно, позитивно. Это я вам обещаю, делайте громче. Ну а до конца этого часа успеем послушать монолог Михаила Задорнова. А уже через пару минут Роман Юнусов озвучит все спортивные ляпы в рубрике «Гол, ой, штанга». Ни в коем случае не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Всем любителям спорта здоровый такой приветище! С вами Роман Юнусов, известный в спортивных кругах коллекционер комментаторских оговорок. Позвольте в очередной раз метнуть вас молот юмора. Я бы даже сказал пробить вам юмористический пенальти. Ловите с моего ляптопа очередной топ ляпов. Как говорят у нас в стипльчезе, поскакали!
1: Гол! Штанга!
2: Так уж получилось, друзья, что сегодня мы начали свой репортаж вовремя. Как раз одновременно с началом матча. История баскетбола полна курьезов. Однажды наша известная баскетболистка Нина Познанская, чтобы спасти игру, забросила мяч в самом конце матча в свое кольцо. Вот ведь говорят, и справедливо говорят, что все бабы дуры, но Познанская – это шедевр. Смотрите, как хорошо бежит защитник Наполи. Легкий, быстрый и голова наверху. Ну ничего, ничего, когда-нибудь и мы научимся играть в хороший футбол. Конечно, если рак на горе наконец-то очухается и свистнет. Да, а вот сейчас полузащитник удачно сыграл пяткой головы. От радости, что забил гол такому сильному и грозному сопернику, Ботхейм буквально повесился на воротах. Слушайте, да мне даже самому нравится, как ярко, громко и весело я ору в микрофон. Может, мне уже пора что-нибудь и самому прокомментировать? Городки там или бейсбол? Обещаю, без оговорок. Городки – дело серьезное. До новых встреч на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
3: Сегодня вечером в Вологде ожидается облачное небо, плюс 23 градуса, возможен дождь. Ночью также вероятны осадки, будет плюс 17, завтра утром плюс 20 градусов и облачно с прояснениями.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца июня.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром!
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Набрал в лесу грибов, приехал домой, пожарил. На всякий случай помылся, побрился, наделся чистое, красивое. Сижу, ем.

0: FM.
1: В одном городе к составу пассажирскому подсоединили 2/9 вагона случайно. Ну, конечно, абсурд полный. Ведь представьте себя на месте тех людей, у которых билеты в 9-й вагон. Ну, во-первых, все люди нормальные и умеют считать до 9. Поэтому они точно знают, 9-й вагон – это тот, который сразу после 8-го, а не тот, который перед 10-м. Поэтому все, естественно, дружно сели в 1-й 9-й вагон. И поезд поехал. Очень удивленная проводница 2-го 9-го вагона, который не сел ни один человек. Пошла к бригадиру поезда в 1-й вагон и говорит: мой вагон пустой. Тот говорит: какой 9-й? Он рассердился, говорит: опять что-то напутали, как всегда, в кассах, и дал радиограмму на следующую станцию продать билеты в 9-й вагон. Все, кто получили билеты в 9-й вагон на следующей станции, тоже были людьми нормальными, тоже умели считать до 9 и тоже понимали, что 9-й тот, что после 8-го сразу. Поэтому, естественно, дружно побежали в 1-й 9-й вагон. Проводница 1-го 9-го вагона, у которой все давно попили чаю, легли спать в ужасе, говорит: товарищи, вы что, у меня вообще нет ни одного свободного места, это какая-то ошибка, бегите скорее к бригадиру поезда, причем бегите скорее, потому что он в 1-м вагоне, а вам еще бежать, а поезд стоит всего 3 минуты. Те на перегонки бегут с вещами, провожающими детьми, к 1-му вагону их встречает очень удивленный бригадир поезда и спрашивает: товарищи, вы откуда в таком количестве? Они говорят: мы из 9-го вагона, там все двойники. Бригадир понимает, что он чего-то не понимает. Но чего он не понимает, он еще не понимает. Поэтому он действительно быстро расселяет их по свободным местам в 1-х вагонах, поскольку поезд идет всего 3 минуты, и дает отправление поезду. И поезд едет. В это время проводница 2-го 9-го вагона приходит к нему и говорит: мой вагон пустой. Бригадир начинает медленно сходить с ума. И не веря ей идет, но видит, что действительно 9-й вагон пустой. И он тогда начинает считать вагоны и высчитывает, действительно выясняет, что вот такая произошла ошибка, подсоединили 2/9 вагона. И тогда он, естественно, решает исправить эту ошибку, возвращается в свой купе и дает радиограмму на следующую станцию: отцепить 9-й вагон. Дело было ночью. Те, кто отцепляли, тоже были людьми нормальными и тоже умели считать до 9. Поэтому они отцепили 9-й 1-й 9-й вагон с мирно спящими людьми и отвезли его на запасной путь. После чего доложили бригадиру поезда. Бригадир поезда, наконец, облегченно вздохнул и дал отправление поезду. И поезд поехал. В это время проводница 2-го 9-го вагона пришла к нему и говорит: мой вагон пустой. Я не знаю, попал ли в сумасшедший дом бригадир этого поезда после этого рейса. Только мне эту историю рассказал человек, который ехал в 1-м 9-м вагоне. Поздно ночью он вышел покурить. Покурил, называется. Курил, курил, курил, курил, курил, курил. Думает: что-то мы долго стоим, опять закурил. Курил, курил, курил, курил. Наконец не выдержал, выглянул в окошко, а ни спереди, ни сзади вагонов нет. Голая степь, луна и запасной путь. Когда он мне это рассказывал, я так смеялся, особенно когда он мне рассказывал, как он всех будил, они в чем мать родила, выскакивали, пытались сообразить, где они находятся. Я так смеялся, что он обиделся на меня и сказал: вы зря смеетесь. В этом, между прочим, нет ничего смешного. Между прочим, мы все в этом вагоне ехали по туристической путевке в Венгрию.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
4: «Пятерочка» выручает!
5: Сан Йонг, теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Тор с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

0: FM.
1: Как обычно, делаем с вами вечернее шоу 2 Юли. Всем привет, солнечные я, деточкина, она сегодня в розовом женщине. Можно на нее поглядеть в видеотрансляции на сайте веселорадио.ру.
2: Ну и на тебя тоже можно поглядеть.
1: На меня не надо, я не в розовом.
2: Ну зато у тебя губы розовые. Хотя бы что-то у тебя должно быть розовое, кроме мозга. Да, друзья, посмотрите, какие мы хорошенькие. Заходите на сайт веселорадио.ру, нашу группу ВКонтакте. А еще там уже висит опрос и сегодняшняя тема. И если вы еще не подписаны на нашу группу ВКонтакте, срочно отправляйтесь и жмите подписаться, чтобы не упускать каждый раз, когда тема опубликуется. А совсем скоро мы все расскажем и даже поиграем. Мы в этом часе поиграем.
1: И расскажем, и покажем. Все сегодня будет, впрочем,
2: ну, как нет, кое-что не покажем.
1: А что ты сегодня не покажешь?
2: Ногу.
1: Мы же договаривались.
2: Как это? Ну, да? Как мы это договаривались? Да. Ладно, хорошо, покажу.
1: Только что поговорили про ноги перед эфиром. Это же не просто так было.
2: Хорошо, уговорила.
1: Все, оставайтесь с нами. Сразу, видишь, видеотрансляции, лайки полетели уже. Это означает, Деточкина, давай ногу, ногу!
0: Дни Юли. Вечером. По будням. На Юмор-ФМ.

0: FM.
1: Вот мы с Деточкиной иногда обсуждаем совершенно бессмысленные и бесполезные действия, которые
2: а сегодня обсуждаем
1: совершают.
2: Полезные.
1: Да, сегодня будем обсуждать полезные.
2: А, кстати, мы сегодня тему принесли про роскошь. И многие сейчас такие, фу, что это роскошь? А мы вот решили узнать, что вам в детстве казалось роскошью? Потому что я узнала, что вот моя подруга очень хотела домик для Барби. Ей это казалось такой вот роскошью. Ну, просто только у богатых девчонок может быть домик для Барби.
1: Ну,
2: вот.
1: Так и было, Юль, конечно, твой меловой период. И не нужно над этим потешаться.
2: Правда?
1: Да, у многих
2: психологическая травма осталась. У меня была коробка из-под обуви, я там обои клеила. Мне не нужен был домик для Барби. А, и еще второй вопрос. Что для вас роскошь сейчас, когда вы выросли? Вряд ли вам по-прежнему нужен домик для Барби. Скорее, для старенькой Барби. Вот, в смысле, для вас самой. Пишите нам комментарии ВКонтакте.
1: Или для старенького Кена. Ну, как бы, что за сексизм? Мужчины нас тоже слушают.
2: И пишите нам в Телеграме и ВКонтакте. Ждем ваших комментарии, а еще можно проголосовать.
1: Голосуйте. Для вас роскошь — это простые вещи, типа сон, встречи с друзьями и так далее, или дворцы, люкс, дорогие сумки, может быть, ну, то есть какие-то вещи. Голосовалка висит в телеграм-канале Юмор-ФМ и в нашей группе ВКонтакте. Заходите там, голосуйте комментарии, пишите, что для вас, что вам в детстве казалось роскошью, да, вот. А что роскошь? Господи, какое сложное слово. Вы можете?
2: На богатом сейчас?
1: Я тебя сидела, слушала, думаю, что не можешь выговорить слово «роскошь».
2: Я все выговариваю,
1: да,
2: нормально, в отличие от тебя. Это тебя карма достигла, наконец-то.
1: Плюс 7-915-03-03-567, наш номер для ваших сообщений в Максе, в Телеграме и СМС-очками.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды на спортивном телеканале».
3: Добрый вечер, уважаемые любители спорта! Это программа «Все на мяч». Только что закончился первый тайм фееричного, невероятного, богоподобного, интереснейшего футбольного матча. Астраханский «Мирамистин» против «Луч усталость», город Саратов. Это настоящий драматический театр на стадионе мясокомбината Лыткарино. Вы, наверное, спросите, почему так долго длится перерыв в матче Астраханского «Мирамистина» и «Луча усталости», город Саратов. Дело в том, что ребята немного устали за время первого тайма, договорились между собой и разъехались по домам. И, возможно, мы увидим второй тайм через час, а, возможно, вечером или вообще летом, когда потеплее. Пока давайте поговорим о тайме первом. Это принципиальнейшее противостояние, которое берет свое начало немногим более 2 лет назад. Когда в Перми впервые зародился футбол. Готовы представить вам гостя нашей студии. Замечательный человек. Тренер сборной России по футболу. В прошлом тренер знаменитого футбольного клуба «Владикавказский кайф» Станислав Чересчурчесов. Скажите нам, пожалуйста, Станислав, скоро в России пройдет чемпионат мира по футболу. Какая нам должна попасться группа на чемпионате мира, чтобы мы могли ее легко выиграть?
4: Группа «Серебро» 100%. Группа «Серебро» — отличный вариант. Ну, во-первых, их трое, во-вторых, они девчонки, ребята с ними справятся.
3: Отлично. Будем молиться, да, футбольным богам.
5: А есть ли на данный момент перспективные игроки, которые могли бы усилить состав нашей сборной?
4: Есть, конечно, такие игроки есть. Но, к сожалению, они все играют за другие страны. В Англии такие игроки есть, в Испании есть. Они бы очень усилили нашу сборную, а свои ослабили.
3: Бывший тренер Владикавказского футбольного клуба. Кто-нибудь из этой команды мог бы усилить нашу сборнушку?
4: Джамбулат Абаев бы усилил.
3: Джамбулат Абаев! Кто это?
4: Джамбулат — рекордсмен российского футбола. Только в прошлом сезоне он больше всех оставил на чай в ресторанах нашего города. Скажите, я еще нужен? А то я так подумал, 18-й год, это же не так-то далеко, а?
3: Друзья, с нами в студии сегодня был тренер сборной России по футболу. Только здесь, на Мяч ТВ, мы досконально разбираем отечественный футбол. Нам только что сообщили, что второго тайма астраханского Мирмистина и луча усталости город Саратов не будет. Поэтому мы вынуждены с вами попрощаться и поехать домой. Пока! Я надеюсь, что пока!
0: Однажды в России.

0: Реклама.
1: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55 03 20.

0: уикенд от 681 600 рублей. Только у официального дилера Мартен Лада. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
2: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
5: Долговечные, проверенные временем.
6: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки. Плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: Мясной гурман.
11: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
12: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
13: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: FM.
1: Бухгалтер Сидоров при замене паспорта по привычке поставил подпись своего директора.

0: сегодня хотим поговорить про роскошь. Если у нас ее нет, то хотя бы давайте помечтаем. Что для вас роскошь сейчас и что в детстве вам казалось роскошью? Вот человек нам написал, что в детстве для него роскошью казалось, что у него есть собственные видеокассеты, потому что у родителей были видеокассеты с фильмами. Вот,
1: для взрослых?
0: Да. Ну, как просто с фильмами, Юль, что у тебя в голове? Ну, почему сразу такая ассоциация? Ну? Раньше люди смотрели фильмы на кассетах, и они не обязательно были для
1: взрослых. Он не мог
0: ими
1: пользоваться, если это обычные
0: фильмы.
1: Потому
0: что, Юль, детям неинтересно смотреть какие-нибудь фильмы там с Аль Пачино или Де Ниро, понимаешь? Ему хотелось свою с мультиками, и вот когда она у него появилась, он чувствовал себя просто настоящим королем.
1: Нормально. Так, пишет нам Олег.
0: Конечно. Что тебе остается еще сказать-то?
1: Для меня в детстве была роскошью этот многофункциональный блокнот от Чупа-Чупса. И фотографию приложила. Знаешь,
0: блокнот
1: такой,
0: от Чупа-Чупса.
1: Да, пластиковая штука, в которой можно было писать, а потом стирать. Вот, ну, такая маленькая, карманная. А сейчас роскошь — это сыграть свадьбу. Нужно минимум 500 тысяч рублей, жалуется нам Олегович. А вы поменьше гостей зовите.
0: А вы депутатам просто об этом расскажите. Они же вот все призывают, там, жениться, семьи, детишек. Вот вы пойдите и расскажите, как дело обстоит. А то они ж не знают.
1: Так как ты им расскажешь?
0: Наверное.
1: У нас нельзя вот так приходить. Дайте мне на свадьбу 500 тысяч.
0: Придешь, расскажешь, да, потом.
1: Ты плохому не учи людей.
0: А Дмитрий из Москвы пишет, что роскошь — это яхта в Подмосковье. Или погоды нет, или бензина, или ветер не тот и не туда. А, ну то есть, видимо, у Дмитрия стоит там на приколе. Он такой в шезлонге сидит. Да что ж такое, это никак не поплывешь. Ветер не тот, да. Мне кажется, что большинство роскошь, в принципе, бензин. Какая уж там яхта.
1: Да, кстати, про это нам уже написали. Спрашивает даже вот Евгений. Про бензин уже шутили? Шутили. Можно больше не шутить.
0: Плюс 7-915-0303-567. Наш номер. Рассказывайте, что вам в детстве казалось роскошью, а что роскошь для вас сейчас. Почитаем в веселом чате. Скажем, что в этом часе мы с вами будем обязательно играть. Вот если для кого-то роскошь автомобиль, его можно выиграть в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Не пропустите ту самую шутку, ловите ее, играйте с нами. А еще появится «Лига городов».
1: Будет рубрика «Деточки на невиноват», где я расскажу, как можно подзаработать этим летом.
0: А я все тяну букву «В». «Лига городов». Хотела посчитать, сколько секунд у меня получится. Но прямо сейчас не реклама.
2: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: А вы уже читали новый роман Кирилла Киллерова?
4: Нет.
5: Как? Вы еще не читали новый роман Кирилла Киллерова?
4: Ну, говорю же, не читал.
5: Да вы что? Это же просто хит.
6: Кирилл Киллеров. Сверхновая звезда российского детектива. Автор нашумевших бестселлеров «Варьё воровское», «Криминальный криминал», «Убийственное убийство». И вот он, новый хит мастера. Напряженный, интригующий, непредсказуемый детективный роман «Преступное преступление преступника». Он бывший, уже совсем не настоящий преступник. Он приступал, но раскаялся и обещал больше не приступать. Но он вынужден приступить и совершить небольшое преступление, чтобы раскрыть большое преступление и наказать самого настоящего преступника.
4: Вот это интрига! Как же называется книга?
6: «Преступное преступление преступника». Кирилл Киллеров. Спрашивайте во всех книжных магазинах, торгующих книгами. Не
7: реклама! Вы все еще стучите по батарее? Это же прошлый век.
8: Раз-раз, проверка связи. Товарищи жильцы, будьте внимательны. В квартире номер 64 начинается праздничный трехдневный гульбарий, посвященный отъезду жены и тещи на отдых в Анапу. Прошу проявить понимание и заранее простить.
6: Верхнекозлинский матюгальниковый завод с гордостью представляет систему раннего оповещения соседей «Оральник ПРО».
9: Решил немного порезвиться? Тебе оральник пригодится.
6: Невероятная акустическая мощь. Радиус действия до 1,5 километра. Легко проникает сквозь бетон, паркет и настенный ковер. Все это «Оральник ПРО».
7: Дайте шанс соседям заранее понять, принять и смириться.
8: А примерно через 15 минут у нас караоке.
6: Система раннего оповещения соседей «Оральник Про». Не говорите, что вас не предупреждали.
7: «Оральник Про». А вы все еще стучите по батарее?
10: Алло, здравствуйте. Вас беспокоит служба безопасности, ваш банк.
11: Да как же вы достали, а? Да сколько можно?
12: Вас достали телефонные мошенники?
13: Это зло можно победить, но только изнутри.
14: Высшие курсы телефонных мошенников «Ушаночка» приглашают мужчин и женщин, умеющих говорить ртом, на обучение по специальности «Телефонный мошенник».
15: Улучшить технику речи,
16: овладеть приемами манипуляции и психологического давления,
17: развить актерское мастерство
18: и, наконец, обеспечить себе и своим близким сокамерникам приличный доход.
19: Да, это «Ушаночка».
14: Все выпускники курсов будут гарантированно трудоустроены на срок от 3 до 8 лет с конфискацией.
20: Высшие курсы телефонных мошенников «Ушаночка».
14: Вечер в хату.
21: Подробности на сайте, а я «Ушаночку» поглубже. Начну.

0: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
2: Кроме промо-эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Вялкие пуповицы даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: Пани, о пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Вчера постирал джинсы. Теперь у меня есть чистые джинсы, чистый мобильник и небольшой опыт в отмывании денег.

0: конечно, Деточкина разминается перед своей персональной рубрикой, в которой будет рассказывать хорошие новости угарным танцем. Если успели посмотреть видеотрансляцию, хорошо. Если нет, то слушайте новости.
1: Деточкина не виноват.
2: Эксперты назвали самые необычные летние подработки. Например, сбор клубники в Липецкой области обойдется в 47 рублей за килограмм. Ну, вроде как-то мало платят, да, но вы только представьте, сколько килограммов вы сможете вынести в себе. На Алтае ищут тех, кто устроит кач на пасеке. За откачку меда платят от 3 до 5 тысяч. Ну, а в Калининградской области требуются продавцы кукурузы. За каждый проданный початок дают 50 рублей. Ну, то есть, надо ходить, наверное, по пляжу. Ты слышала, да? Там 52 градуса вчера было в Калининграде. И кричать: кукуруза!
0: Серьезно, 52?
2: Да. Жарко. Хорошо. Не то, что в Москве. Но если вы не хотите никуда ехать, то вот вам подборка московских вакансий. Нужен эксперт по подборке арбузов. Например, если вы умеете понять, арбуз – это мальчик или девочка, по щелчку определяете его спелость – вперед! Зарплата стартует от 90 тысяч рублей в месяц. За специалиста по зелени готовы выложить уже 230 тысяч рублей в месяц. Ну, там как бы не сезонная вакансия, а круглогодичная. Зеленью нужно будет ездить в командировки на юг, ну, а это летом, а зимой в Узбекистан. Также есть вакансия гольфа-распорядителя, чарджера или поднимальщика велосипедов и самокатов. Помнишь, так мы смеялись когда-то давно, что есть профессия поднимальщика пингвинов, которые падают и не могут встать. А теперь вот современная версия. То-то мама будет довольна, когда сынок скажет: «Не пойду поступать в университет, я буду поднимальщик самокатов». Но больше всего, согласно опросу, родители не хотят видеть своих детей дворниками. На втором месте рабочие специальности, а вот на третьем – полицейские и чиновники.
0: Не хотят?
2: Не хотят, чтобы дети были чиновниками. Почему, не знаю. Более-менее профессии, по мнению родителей, которые вот подходят детям – это артисты, официанты и курьеры. Ну, то есть, как бы, интересный такой набор. При этом 13% родителей, то есть каждый десятый, практически готовы принять любой выбор ребенка. Даже если он скажет: я
0: хочу чиновником.
2: Ну хорошо, будь чиновником, что я могу сделать? Хочу быть депутатом.
0: А все? Ты все новости рассказала? А то я сижу, что-то расслабилась.
2: Размечталась, ты просто, кем ты хочешь быть.
0: Будет продолжение.
1: Деточкина. Свободу Юрию Деточкину. Не виноват.

0: возвращаемся с Деточкиной для того, чтобы напомнить про опрос. Вот с ней вернулись, пусть она про него и напомнит.
1: Угу.
0: Хитро я, да?
1: Да, конечно.
0: А ты не подготовлена?
1: А вы спросили, такие, для вас роскошь, это я всегда подготовленная, это дворцы и люкс или простые вещи, на которые просто не хватает времени? Ну, потому что вы взрослые, заняты, там, встретиться с друзьями, для вас это роскошь. Так вот, как раз этот вариант выбирает 66% опрошенных ВКонтакте.
0: В телеграм-канале их тоже большинство, но не сказать, что прям намного больше. 61% голосуют за то, что роскошь — это простые вещи, сон, встречи с друзьями и так далее. Ну вот, сколько? 39, получается, по моим подсчетам, а по дуровским, как обычно, больше, 43. Голосуют за то, что все-таки это какие-то вещи, дворцы, люкс, аквадискотека и все такое прочее. Голосуйте и вы, а под опросом пишите, что вам в детстве казалось роскошью, а что роскошь для вас сейчас. Ждем, в веселом чате почитаем, а сейчас Лигу городов послушаем.

0: встречайте, Тимур Батрутдинов и команда «Эррор 404», Нижний Новгород.
1: Здорово, юмористы! Здорово, молодежь! Здорово, старичешь! Здорово все, чей голос стоит плюс-минус пятихатку. Я, Егор Батрутдинов, представитель комитета по молодежной политике.
2: И что вы приехали?
1: После того, как я узнал, что вы можете выиграть 10 миллионов, меня вдруг осенило. Я помогал вам весь сезон.
2: Так вы же нам не помогали.
1: А вы помните, что я вам сказал, когда ко мне обратились?
2: Да, идите в...
1: Ну, вы же прошли этот путь. А кто вам указал дорогу? Я, Егор Батрутдинов. Достаточно одной дороги.
2: Вы не сделали ничего хорошего для молодежи.
1: Для молодежи как раз у меня целая программа. Я отменю в школах изучение русского языка. Скажем нет АБВГД пропаганде. Также я обещаю молодым семьям двухэтажный частный дом. Да, возможно, не все поместятся в этот дом, но обещание я сдержу. Егор Батрутдинов в тесноте? Да, в тесноте. Еще я повышу минимальный размер оплаты труда, потому что мне самому не хватает. Вот для этого мне, собственно, и нужно 10 миллионов.
3: Мы вам ничего не дадим.
1: Ну вот заберете вы деньги, вернетесь домой, вас там ограбят и убьют, а деньги все равно достанутся мне. Егор Батрутдинов, депутат с криминальным прошлым, настоящим и будущим.
2: Вы нам сейчас все испортите, и мы ничего не выиграем.
1: А кто тут все решает?
4: Ну вот.
1: Ладно, если эта команда победит, я подарю вам хунцы.
2: Китайские машины?
1: Хунцы вам, а не китайские машины. Честно выигрываете. Так что давайте, 10 миллионов выигрываете, а я ухожу. О, 9000 шагов.
2: Это шагомер.
1: Нет, это мне от дома далеко отходить нельзя. Все, я пошел.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
5: Сегодня вечером в Вологде ожидается облачное небо, плюс 23 градуса, возможен дождь. Ночью также вероятны осадки, будет плюс 17, завтра утром плюс 20 градусов и облачно с прояснениями.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. «Сокол» ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца июня.

0: и заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21-21-81.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Если из отечественного автомобиля не капает масло, значит, оно закончилось.
0: Автомобиль за улыбку.
2: А если в эфире Юмор ФМ не звучит шутка на миллион, то значит мы не играем в автомобиль за улыбку. Но этого не бывает никогда, потому что мы играем мы каждый божий день, по несколько раз в день. И вот прямо сейчас наша... Господи, что ж сегодня с языком, Юля? Это заразно. Ты вот сегодня...
3: Конечно, я виновата.
2: Пару раз
3: у нее с языком проблема,
2: я
3: виновата. Короче, мы сегодня разыгрываем автомобиль, впрочем, как и вчера, и позавчера. И вообще всегда, и любой из вас может в любой момент оказаться в нашем суперфинале. А что для этого нужно сделать? Для этого нужно загрузить свое фото на сайте веселоерадио.ру, и на нем необходимо улыбаться. Это очень важное условие. Мы уже раскрутили улыбазер, специальную машинку, которая листает ваши фотки в разных направлениях.
2: Как-то мало ты сказала, листает.
3: Прямо
2: еще давай
3: сейчас мы
2: листает,
3: остановим.
2: Листает и продолжает листать.
3: Ну, и уж это будет поаккуратнее, то опять что-нибудь заплетется куда-нибудь, зайдет не туда язык.
2: Главное, короче, чтобы улыбайзер выбрал.
3: Я же говорю. Короче, главное, чтобы улыбайзер выбрал хорошего человека. А у нас все хорошие. Давай его остановим.
2: Ты одна остановишь. Я сейчас что-нибудь скажу.
3: Нет, ну ты что-нибудь там промычи.
2: Сейчас, подожди, потренируй.
3: Я в тебя верю.
2: Давай попробуем.
3: Улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку.
2: Видишь, как у меня все получилось, а?
3: Хорошенькая, конечно, не ты. Виктория из Москвы выпала в нашем улыбайзере. Ну, красотка, конечно. Даже не знаю, мне кажется, ей уже подарили автомобили без нас. Но, может быть, ей нужен второй. Давай позвоним и узнаем.
2: Звоним, да, в далекий город Москва нашей слушательнице по имени Виктория.
3: Даже не знаю, что сказать. Засмотрелась. Эх, жалко, занята у Виктории.
2: Будем перезванивать?
3: Ну, давай, конечно, перезвоним.
2: А нам не жалко, что время у нас есть. Мы здесь для этого и сидим. Еще раз звоним в Москву. Так,
3: Виктория,
2: прикусечка.
3: Это победа.
2: Положите.
3: Ну, нет.
2: Она
3: победа,
2: даже
3: не услышит. Но не сегодня.
2: Ну, может быть, да, ей в чем-то в другом повезло, понимаешь? Не повезло ей с шуткой Фоменко, наверняка ей такой красотке повезло в любви, что тоже неплохо.
3: Ну да, хорошо и в пробке не стоять, особенно если у тебя пока нет автомобиля. Но Виктория остается в нашем улыбайзере, и вы тоже можете легко и просто туда добавиться прямо сейчас. Не забудьте улыбаться на вашем фото и желаем вам удачи.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама.
1: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Синоптики летом обещают до 30. А Тбанк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Тбанка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Тбанк. 0+.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Хани Кит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
7: «Пятерочка» выручает!
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: Что-то сегодня с языком моим случилось. Вроде бы тот же самый с утра, а ворочается не очень. Поэтому я, пожалуй, все делегирую Деточкиной.
1: Это, наверное, жара
0: за меня и озвучит.
1: В смысле поздоровается за тебя? Ты уже вон сколько наболтала. Могла бы и привет сказать среди всего этого. А это солнечная я, Деточкина, и сегодня мы говорим про роскошь. Мы решили узнать, что вам в детстве казалось роскошью и что для вас на богатом вот прямо сейчас ваши сколько-то там лет. Вот Евгений пишет, что самая большая роскошь — это жена, которая не гонится за роскошью, понимаешь? Вот не жадная жена, которой не нужны вот эти вот. А у Любы муж шубу купил. Пишите ваши варианты ВКонтакте, в Телеграме и присылайте нам, конечно, версии в Макс и смс-ками. На номер? Можешь номер сказать или мне?
0: Да, не знаю. Я сейчас начну, а ты потом опять надо мной будешь смеяться. +7 915 03 03 567. Ура! Получилось! Писать на этот номер можно смс-очки, да? Деточкина уже сказала, в Телеграм и в Максе. Ждем комментарии, в веселом чате почитаем. Но если у меня не получится, то почитай Деточкина.
2: Дни Юли на Юмор.

0: и Юлия здесь с вами для того, чтобы рассказать, что в этом часе, кроме ваших комментариев, будет еще много разных развлечений. Впрочем, как всегда. А вы, конечно, пишите, рассказывайте, что для вас было роскошью в детстве, а что роскошь сейчас. Вот для меня это сон, несмотря на то, что бывает, что я встаю даже в 10 утра. Кто-то скажет: «О, да солнечный, ты обалдела, вообще нельзя столько спать». А все равно не высыпаюсь. Знаете почему? Потому что сон — это роскошь.
1: Я думала, потому что вот ты соль.
0: А как это связано?
1: Ну, соль, она бывает, не высыпается из солонки, потому что влажная. Ну, не важно.
0: Ах, это шутка была! Класс! Супер!
1: Да, давай шутки получше. Будут сегодня или нет?
0: Наверняка. Даже Денис Клявер шутит лучше деточки, но он обязательно появится в рубрике «Самый лучший Дэн».
1: Зачем ты его сейчас вот обидела? Даже Денис Клявер шутит лучше
0: деточки, но перешутить — это очень тяжело.
1: Короче, будет рубрика «Деточкина не виноват», где я расскажу, почему не знающим немецкий язык запретили купаться в озере.
0: А Сати с юмором появится, он будет давать не просто жизненные советы, а, так сказать, советы 18+. А поэтому тишек умирайте от приемников. Шучу, конечно же. А вот. Ну а прямо сейчас КВН в нашем эфире — это сборная Камызякского края.
2: Юмор ФМ представляет. Снова наша Русалия. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Камызякского края. Город Камызяк.
3: А у нас в Камызяке вечная любовь, возможно, только к одному человеку. Мэру города Камызяк. Эта песня посвящается ему.
4: Вечером поздним гремит гроза, ты выходишь скорее

0: Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Не пропусти новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Самый лучший способ запомнить день рождения жены — один раз его забыть.

0: Вечернее шоу.
1: Сегодня решили поговорить про роскошь. Думали, будут смешные и забавные комментарии. А комментарии иногда приходят мимимишные или даже такие, что хочется пустить скупую женскую слезу.
2: Ну-ка.
1: А Светлана пишет, что в детстве роскошью был компьютер. А вот сейчас роскошь... Нет, это какое-то слово плохое. Я отказываюсь его сегодня произносить. А сейчас для нее, вот это самое слово, встретить человека, который любит тебя по-настоящему. Не всегда, вот это вот самое слово, прячется в больших победах или громких достижениях. Иногда она в простом, в утреннем свете, в смехе близкого человека, в ощущении, что тебя любят и ждут. Прямо готовая подводка для радиоведущего, да?
2: Да.
1: Не всегда роскошь в больших победах или достижениях. Иногда друзья хочут.

0: замедлиться и уловить тот самый утренний свет, смех близкого человека, ощущение, что тебя любят и ждут. Просыпайся!
1: Нет, это релакс
0: Юля,
1: просто.
0: Просыпайся.
1: Просто я уже начала релаксировать. Дмитрий пишет, в детстве считал роскошью 3 литра сгущенки, которые тетя в деревне мне приготавливала каждое лето, когда я приезжал ей, к ней в гости. Дмитрий, а вы за раз, что ли, эти 3 литра всасывали в себе? А сейчас роскоши для меня нет. В принципе, есть все, что надо, но 20 миллионов не помешает. Все относительно.
2: Маловато что-то.
1: Ну, я тоже подумала, 200. Я могу сказать, да.
2: Хотя, с другой стороны, если у человека есть все...
1: Ну, а зачем ему тогда 20 миллионов? Пусть нам отдаст тебе 10 и мне 10.
2: Ну,
1: хорошо, на двоих делится.
2: Так, значит, что еще? Владимир пишет, в детстве для него роскошью была настоящая Аляска, Levi's 501 и кроссовки Nike. Да. Вот деточкина про Мальвины тут на той неделе стенала. А кто-то, Юля, уже тогда понимал, что Мальвины это фу, а вот Levi's 501 это норм. А сейчас простая человеческая дружба. Я вот с Владимиром соглашусь.
1: Наталья пишет, что в детстве роскошью была черная икра в железных плоских емкостях по 3 килограмма.
2: Роскошью? Серьезно?
1: Была в детстве.
2: Ну нет, по-моему, в нашем с тобой детстве. Мы-то в мезозое, и он, пожалуйста, продавали. Можно
1: нет,
2: было
1: это смотря где. Вот там, где ты жила, была икра. Я ее впервые попробовала, когда мне было уже 80.
2: Простите, вы же из Таджикистана, да.
1: Да, у нас там не икра была. У нас, хотя нет, была баклажаны очень вкусные. Ну и сейчас для Натальи роскошь 95-й бензин. Кстати, об этом очень многие пишут, я не понимаю, почему. А вот для меня роскошь велосипед. Я хочу велосипед.
2: Плюс 7-915-0303-567 наш номер. Если кто-то готов подарить деточке на велосипед, пишите сюда. Шучу,
1: складной,
2: конечно.
1: 16 шучу. Дюймов
2: Юль,
1: по колесам.
2: Не выпрашивай. Это номер для комментариев. В Макс смс-очками и в Телеграм рассказывайте, что для вас в детстве было роскошью, а что сейчас.
3: Юмор ФМ представляет Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Елизавета, парикмахер-стилист из Кирова, спрашивает.
4: Сатья, здравствуйте. Вот такая ситуация у меня. Очень нравится молодой человек. У нас уже было 6 свиданий. Но с его стороны никакого намека на интимную близость. Я, в принципе, не против. Скажите, пожалуйста, как намекнуть ему, что уже пора, но при этом не показаться падшей женщиной?
3: Сатья отвечает.
5: Обожаю вот этих женщин. 6-е свидание, а он еще не намекнул. 5-е свидание не намекнул. 3-е свидание приставал. Что бы мужчина ни делал, горе мужчине. Понимаете, вот что прямо угадал. Слава Богу, что в мире придуман такой термин, как флирт. Если современные женщины не знакомы с этим явлением, я вам в двух словах объясню, что такое флирт. Флиртовать могут, конечно же, и мужчины, но вообще это женская такая привилегия. Да? Флирт – это намек на что-то интимное, причем намек – это такая тонкая вещь, когда мужчина не до конца понимает, правильно ли он тебя понял. Ну, вот когда вы сидите где-то в кафешечке, Валера, я без трусов, это не флирт. Вот просто имейте в виду, это совсем другая история. Чуть дольше задержалась глазами, чем было бы прилично. Чуть как-то там мне что-то сказала, где-то заикнулась, где-то там замлела, где-то за пуговку потеребила, за пуговку пиджака потеребила, имейте в виду. Девочки, поймите, что активная женщина рождает пассивность мужчины, имейте в виду. И главный признак хорошего флирта – это то, что в любой момент, на любой стадии флирта вы можете дать заднюю, сказать, мужчина, что вы себе позволяете. И самое главное, он думает, блин, я неправильно понял. То есть он сам в это… Вот это флирт, вот такую женщину хочется, а не тебе ко мне, без обязательств, гантны есть. Аж противно стало, правда? Так вот, как-то так.
3: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на

0: Остап Бендер.
1: Набил бы я тебе рыло, только Заратустра не позволяет.
0: Монтёр Мечников.
2: Дуся, вы меня озлобляете. Я человек, измученный нарзаном.
0: И даже одноглазый васюкинский шахматист.
2: Вы неправильно коня поставили, товарищ гроссмейстер. Конь так не ходит.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
3: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор ФМ 16+. Реклама.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
5: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель и японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на авито.ру. 12+.
9: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются. Но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
13: На плюс.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Единственное, что могло сломаться в советской мясорубке, это стол.

0: Единственная на свете королева красоты где-то не здесь. Зато здесь есть деточкина, которая пришла с хорошими новостями, так улыбается, думала, я сейчас про нее, а я не про нее, но все равно немножко про нее.
1: Деточкина. Не виноват.
0: Это новости со всего света. Турция и Азербайджан попросили включить пахлаву в список ЮНЕСКО. Но есть нюанс. Они хотят, чтобы пахлава в списке значилась именно турецкой и азербайджанской. Потому что в Греции утверждают, что сладости из меда, орехов и тонкого теста появились в Византии и на Эгейских островах раньше, чем у турок. То есть они потом завоевали все это, да, и взяли у них пахлаву и назвали своей. Поэтому в Греции это блюдо подается в ресторанах под названием «греческая пахлава». Я лично вот, ну, знаете, давно живу уже, да, сколько лет, и никогда не слышала про греческую пахлаву. Не знаю, как бы...
2: А мне вообще все равно, Юль.
0: Ну, ладно, ну, как тебе все равно?
2: Ну, абсолютно без разницы, понимаешь?
0: Нет, только турецкая пахлава может быть вкусной.
2: Хочется сказать словами кота Леопольда. Ребята, давайте жить дружно.
0: Нет, в Германии купаться на одном из местных озер запретили тем, кто не знает немецкого языка. Все ради вашего удобства, как говорится. Местные власти уверены, чтобы купаться в озере, нужно понимать требования спасателей. А если ты на немецком знаешь только шпили-вили и цигель-цигель ай-лю-лю, то иди плавай у себя дома в ванне. Запрет, конечно, вызвал общественный резонанс, потому что, ну, там много мигрантов и все такое. И потом, как бы, можно же не запрещать, а установить пиктограммы, то бишь картиночки, которые понятны интуитивно. В общем, опять народ обиделся, а власти оказались виноваты, а ведь хотели как лучше, как лучше. А вот россияне уже давно привыкли самостоятельно решать свои проблемы. Например, в наше сложное время вырос спрос на нытинг. Специалиста-нычера можно заказать в интернете. Ну, я нычер — это по аналогии с коучером. То есть нычер, он отличается от коучера тем, что выслушает ворчание, жалобы на работу, погоду, начальство, соседей, на жизнь в целом, без советов, мотивационных цитат и призывов взять себя в руки. Просто человек, который, ну вот, будет сидеть тебе и поддакивать, такая вот жилетка. И эксперты считают, что это одна из самых честных услуг современного интернета.
2: Нет.
0: Как нет?
2: Я как раз подумала о том, что, ну, пригласил ты такого человека, все ему рассказываешь, он с тобой соглашается, но ты же понимаешь, что он это делает за деньги. Где здесь честность, Юль?
0: Вот честные мы, давай завтра устроим день нытинга и пусть ноют бесплатно, мы же не за деньги.
2: Нет, мы сюда ходим просто потому, что мы очень любим работать бесплатно.
1: Деточкина, свободу Юли, деточка, не виноват.

0: И если вам мало Юмор ФМ, мы знаем, как восполнить эту малость.
1: Легко. Нужно зайти в Рутуб и подписаться на нашу страничку в Рутубе. Юмор ФМ там полностью представлен. Там есть и интервью, и коротенькие видео с Сатьей, и длинные видосища с Михаилом Задорновым. Чего там только нет, друзья, и даже наши подкасты. Так что в любой момент, когда вы соскучитесь по голосу Солнечной, можно включить подкаст «2 Юли» прямо в Рутубе и наслаждаться этим великолепием.
2: Короче, я не могу, у меня сейчас слеза потечет, ты так про меня сказал.
1: Стастик, вот так колокольчик, чтобы быть всегда в курсе свеженьких наших обновлений и уведомлений. Вот включаете, и все, вам приходит оповещение, что смотрите новенький подкаст 2 Юль, и все.
0: Кстати, а там ведь есть и он.
1: Кто?
0: Самый лучший Дэн.
3: Юмор ФМ представляет.
4: Самый лучший.
5: Нет, петь не будем, будем шутить.
3: Самый лучший Дэн. Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
5: Заглянем в стоматологическую поликлинику. Зубной врач после проведенного лечения смущенно говорит пациенту: «Простите, ради бога, но вы знаете, я, похоже, удалил вам здоровый зуб, и теперь придется рвать еще и больной». Пациент отплевывается, неожиданно улыбается и отвечает: «Доктор, какое счастье, что вы не окулист». Случай в дороге. Семья едет в машине, папа за рулем, маленький сын спрашивает у мамы: «Мам, а ты мне удочку купишь?» «Конечно, сыночек, и удочку тебе купим, и лодку к ней купим, машину, и друзей-алкашей, блин, купим, чтоб все как у отца было». Спорить с женщиной бесполезно и не надо, потому что девушка всегда права. Жена заявляет мужу: «Все мужики козлы». «Да, дорогая, абсолютно все. И ты тоже. Я самый большой козел в мире». «Тогда почему я вышла замуж за тебя и живу с тобой столько лет?» «Ну, а вот теперь мы плавно перешли к теме, что все бабы дуры».
3: Самый лучший Дэн.
5: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
3: На Юмор-ФМ.
6: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
3: Хорошая погода.
7: Сегодня вечером в Вологде ожидается облачное небо, плюс 23 градуса, возможен дождь. Ночью также вероятны осадки, будет плюс 17, завтра утром плюс 20 градусов и облачно с прояснениями.
3: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Девушки, хотите летом хорошо выглядеть на пляже? Тогда уже сейчас начинайте откармливать свою лучшую подругу.

0: 2 Юли. Солнечная и Деточкина. На Юмор-ФМ.
1: Сегодня решили поговорить о том, что есть для вас роскошь, что вам казалось роскошью в детстве и что сейчас. Я вот, кстати, поняла, что для меня роскошь — это оливковое масло. Я уже 3 недели не могу решиться на его покупку, потому что боюсь, что если я его куплю, то больше мне... Кушать не буду до зарплаты.
2: Несерьезно, оно очень подорожало, так что тут я поддерживаю. У меня вот сейчас заканчивается, я так с грустью вчера смотрю на оливковое масло.
1: Вместе с тобой будем, Юль. А, да. Сидеть, грустить. Андрей пишет, что для него роскошь — это поездка на такси. Просто сесть, назвать адрес и расслабиться, зная, что поездка стоит меньше твоего дневного заработка. А у нас, кстати, вот есть коллега, который ездит каждый раз на каршеринге, и для него это не роскошь. Может себе позволить, правда,
2: конечно,
1: Денис?
2: У него 3 работы. А мы просто на одной, поэтому вот так вот. Сергей пишет, раньше роскошью был видеомагнитофон, но, видимо, в детстве. А сейчас дом у воды и катер. Зачем вам катер? Тут машину как бы не знаешь, чем заправить. Еще и катер. Ну,
1: как бы, а где он живет? А,
2: в Москве.
1: В Москве.
2: А, кстати, ну что тут же? Порт, питьеварей и все такое.
1: Катер в Москве — это очень необходимая вещь, Юля. Зря ты так человека шеймишь. Наташа пишет, что для нее роскошь — это полная звенящая тишина хотя бы на 15 минут без звука уведомлений в телефоне и детских криков «Мама, мама, смотри!», а также мыслей о работе.
2: Да, понимаю.
1: Как ты понимаешь? Что ты понимаешь? Что ты в этом тоже... понимаешь?
2: Пи-пи-пи-пи-пи.
1: Хочется мне как матери подушить.
2: Вот вчера тушу капусту, никого не трогаю, и тут звонит
1: Юль,
2: продюсер.
1: Вот ты специально сейчас произносишь это слово «капусту», да еще усиленную со словом «тушу». Ты же знаешь, что мне сейчас станет плохо.
2: Я сегодня хотела тебе принести. Принести тебе. Но потом такая думаю, ну, не оценишь же. Свежайшая, молоденькая узбекская капуста.
1: Плюс 915-03-03-567 наш номер, куда нужно писать не про капусту, но что вам казалось роскошью в детстве. Кстати, про детство, да, забыли, все пишут, что сейчас. Ладно, пишите, что сейчас для вас роскошь, а мы в веселом чате почитаем.
0: 2 Юли. Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Тор с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
8: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах

0: вечером по будням на Юмор-ФМ.
1: И не забывайте 2 июля не только слушать, но и смотреть на них. Вот так вот нескромно мы отрекламируем свою видеотрансляцию, в которой деточкины, как обычно, корчат рожи. Эксклюзив только на сайте веселорадио.ру и в нашей официальной группе Юмор-ФМ ВКонтакте. Боже, как будто ей 13 лет.
2: Как будто. Ментально-то да, может быть, даже и вообще 7. Но я умею читать уже, для моих 7 неплохо. Итак, мы сегодня спросили у людей про роскошь. Что вам в детстве казалось роскошью, что роскошью кажется сейчас? И нам трогательную смс-ку прислал Михаил. Самая большая роскошь — побывать на Юмор-ФМ, выиграть машину в автомобиле за улыбку, попить кофе с двумя Юлями и просто поболтать о ерунде. С нами болтать о ерунде — это просто. Мы еще и подраться можем в конце, если нам не угодит ваша ерунда. Да, Юль?
1: Нет. Ну, не будем разочаровывать, Да, слушатели, пускай, должен же быть какой-то флер загадочности, хотя о ком я. Ждем ваши комментарии. Плюс 7-915-0303-567 наш номер. СМС-очки принимаются в Телеграм, если работает, и в Макс тоже рассказывайте, что для вас в детстве было роскошью. Вот хотелось бы про детство все-таки побольше, потому что про сейчас понятно. Бензин, друзья, вот это вот все.
2: Катер.
1: Да, катер в Москве. Ну, это уже просто... По умолчанию, мне кажется, у каждого в Москве есть своя яхта. Нет, разве москвичи, они же известно зажрались. А голосовашка сегодня такая. Для вас роскошь — это простые вещи, на которые вот не хватает времени, сон, те же самые друзья и так далее, и так далее. Или вещи, дворцы, квартиры, яхты, сумочки. Вот это все. Таких меньшинство и в Телеграм-канале, и ВКонтакте, я думаю, тоже.
0: 2 Юли на Юмор-ФМ.

0: FM.
1: Рассказываем, что же в этом часе появится в эфире Юмор ФМ, кроме ваших комментариев. Они тоже будут. Веселый чат у нас ожидается и даже не один раз. Так что накидывайте нам комментарии, что вам в детстве казалось роскошью, а что сейчас таковым для вас является. Ну а мы поставим вам много шуток Фоменко. Вот так вот, пожалуйста, к вашему настроению.
2: Ну а в рубрике «Деточки, но не виноваты» вы узнаете, даже прям не знаю, как это сказать. Ну, короче говоря,
1: что-нибудь
2: ладно.
1: Узнаете.
2: Короче, скажу, что Лера Кудрявцева сломала имидж Прохора Шаляпину. Как? Вы узнаете.
1: Ну, в смысле, он хотел с ней замутить, потому что она уже подходит ему по возрасту, но...
2: Нет. Она хотела к нему подкатить, а он не согласился.
1: Все, можно не слушать, деточки, но не виноват. Все, пожалуйста, уже узнали. Но обязательно нужно послушать угарного папу. Угар Дмитриев будет озвучивать забавные высказывания ваших детей. Ну, а прямо сейчас шутки, песни и Стас Ярушин в нашем эфире.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Друзья, мы снова вместе на Юмор-ФМ. Проект «Шутки-песни» прямо сейчас добавит музыкального юмора в ваших автомагнитолах, смартфонах и умных колонках. Готовы? Тогда крепитесь, будем с Люсей шутить как по нотам. Поехали!

0: засоса, а жена встречает у двери. Ничего не говори, завтра утром натрындишь.
1: Кошка моя, а не твоя ни разу. Мурк, давай, куси его, заразу.
2: На Юмор ФМ.
0: Синий зад, копчик пламенем объят. Решил освоить сноуборд. Я катался недавно на сноуборде, я на лыжах катался и решил освоить сноуборд. И очень сильно упал. И так дернул ногу, что уже не мог ходить. Сейчас, кстати, юмора не ждите, я просто жалуюсь, понимаешь? Вот тут-то болит.
3: О боже, мама, я не должен это знать. Вам с папой надо, мама, двери закрывать.
0: С тебя песня.
1: В кулачке моем комар, к уху приложу, звенит. Ты дави его скорей, слева чертик говорит, справа ангел нет, кричит, что же делать бедной мне? Две недели я хожу с насекомым в кулаке.
3: Белые обои, черные обои, продаем обои, двух цветов обои.
1: Хорошего понемножку, наш небольшой, но дружный коллектив ненадолго прощается с вами.
2: Люся Чеботина, Стас Ярушин, шутки, песни. Мы обязательно вернемся и еще не раз споем.
1: Пока-пока.
2: Шутки, песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным.

0: Реклама.
1: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Как говорил мой начальник, это хорошо, что вы согласны, потому что все равно придется.

0: Вечернее шоу на Юмор ФМ.
1: Сегодня вспоминаем, что для вас было роскошью в детстве, и сравниваем с тем, что роскошь есть сейчас в нашем возрасте, когда нам уже всем 186+. И вот Александра пишет, что в детстве было роскошью иметь пластиковые коньки. Но я

0: купил Сальво, пишет он, или Сальво, я не знаю, наверное, это была какая-то марка. Несколько лет копил и еще и на вырост взял размер. А сейчас роскошь просто пойти покататься на каток. Согласна, это так тяжело, это нужно сесть, куда-то поехать, где-то переодеваться, выходить на этот каток.
1: Стоять в очереди еще за билетами, потому что вот я знаю, что на некоторые суперпопулярные катки там очередь такая, что никакого катания не
0: захочешь. Если мы с Деточкиной приедем, то наверняка еще будет какой-нибудь перерыв, потому что мы же удачливые, там будет вот эта вот машина, залив катка, перерыв 1,5 часа. Мы такие, рожите, собрались и на тебе. Да, согласна. Ну и этот каток.
1: Конечно. Там купите ролики. Ролики, они везде, где асфальт. Да, да, в Москве же асфальт не везде, тут плитка.
0: А, кстати, плитку опять начали менять, наконец-то, а то я уже думала, когда же новая коллекция, когда, и вот, пожалуйста, камергерский весь перекопали.
1: Ура! Люблю все-таки этот город. Оксана пишет, в детстве мечтала о козе. Была у бабушки в деревне, соседская коза Манька меня покорила. Но мама сказала, что коза очень дорогая, и поэтому мне ее не купили. Ну, конечно, поэтому, а не потому, что мы жили в обычной однушке. Сейчас, пишет Оксана, для меня роскошь завести кота, потому что я все время в командировках. Понимаешь, даже вот не то, что козу, кота себе человек не может позволить с такой жизнью.
0: О, а сейчас же есть плюшевые коты, ну, как бы робокоты можно такого завести.
1: Ну, это вообще совсем не то. Разве он тебе обдерет обои, там, не знаю, надудонит в кровать?
0: Вот, как бы, в этом, конечно, прелесть
1: ты
0: котов.
1: Рассказываешь, а мой-то, мой, опять в кровать, вот это вот все.
0: Они смотри, не в тапки, как в кровать тоже, да, умеют?
1: Они куда хочешь могут.
0: Ильнур пишет, на буровой роскошь все 10 пальцев на руках. А у радиоведущих...
1: Я думала, что на лесопилке.
0: У радиоведущих роскошь — это здоровые уши. Что? А? Не слышу, говорят наши молодые, прошу заметить, коллеги.
1: А потому что нечего делать на полную громкость.
0: Плюс 7-915-0303-567 наш номер. Рассказывайте, что для вас роскошью было в детстве, а что роскошь сейчас. Ждем смс-очки, ждем в Максе сообщений и в Телеграме. Напоминаем, что мы продолжаем играть в нашу суперигру «Автомобиль за улыбку». Если вы прямо сейчас зайдете на сайт веселорадио.ру, вы не только увидите, ну, так, где нужно загрузиться, но и Деточкина, которая прямо смотрит на этот улыбайзер, завидует людям, которые там крутятся, потому что они могут выиграть автомобиль.
1: А мы с тобой не можем выиграть автомобиль, но
0: мы
1: как
0: можем его
1: выиграть?
0: Разыграть.
1: Вот это брови. Короче, я только что был классный парень в нашем улыбайзере, и вы тоже можете там оказаться. Заходите на сайт веселорадио.ру, тычите на Фоменко.
0: Нет такого слова.
2: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
3: Привет-привет! Есть предложение. На пару минут поменять длинные штанишки на короткие и впасть в детство. Не беспокойтесь, с вами опытный гид, то есть я, Гар Дмитриев. Мы впадем в детство вместе, а я вас потом оттуда обязательно достану. Все готовы? 3-4, падаем!
2: «Угарный папа».
3: 4-летний Алеша смотрит по телевизору выступление оперного певца. Смотрит долго, терпеливо и внимательно. И говорит, а когда мы в садике так орем, нас ругают. Настя, 6 лет, рассказывает папе. У меня будет 3 мужика. Один будет убираться, один кушать готовить, а один выполнять все мои желания. А ты, пап, у мамы все один делаешь. Вот тебе не повезло. Мама 5-летнего Алёши наводит красоту, проще говоря, красится. Алёша внимательно наблюдает и спрашивает. «Мам, а что ты делаешь?» «Я делаю себя красивой, сынок». Алёша с важным видом. «А я и так красивый, особенно когда помоюсь».
2: Угарный папа.
3: Венера 3,5 года. Сидит на коленях у бабушки и гладит её по лицу. Потом резко убегает, через минутку где-то возвращается с утюгом и говорит. «Бабушка, у тебя такое мятое лицо! Давай его погладим!» 5-летнего Лешу на прогулке соседка угостила яблоком. Тот берет яблоко и смотрит на маму. Мама спрашивает, «Сынок, что надо сказать?» А Леша с суровым басом, «А вы его помыли?» Да уж, говорят, устами младенца глаголит истина. Но только не в проекте «Угарный папа». У нас устами младенца глаголит юмор. Кстати, если у вас есть смешная история про вашего младенца, смело отправляйте в Телеграм на номер плюс 7-915-0303-567. Лучшие истории прозвучат в эфире. А пока расстанемся ненадолго. Скоро вернусь, ваш Гар Дмитриев.

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Розы гибнут на газонах, а мужчины во френд-зонах.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшие специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если жизнь — это вызов, то я перезвоню.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
2: Реклама.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
5: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
6: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашном молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секрет мюзикл.ру. 12+.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Заметив, что невеста в интересном положении, работница ЗАГСа спросила согласие только у жениха.

0: предъявили, что я не даю дослушать хорошие песни. Ну, вот, вот это «Дю-ба-бу-ба-бу-бам», надеюсь, никому сейчас не обломало, нет? А потому что это же все ради хороших новостей.
1: Деточкина не виноват.
2: Нашли то, чего не искали. Трусы шамана. Когда-то давно певец заявил, что носит свои кожаные штанишки прямо на голый зад, но вот теперь публично продемонстрировал нижнее белье.
0: Прям показал?
2: Да, прямо на интервью Ярослав вытянул из штанов клочок ткани и показал злопыхателям, мол, вот, все, но при этом он заявил, что многие князья и цари веками творили историю без нижнего белья. И это не помешало потомкам ими восхищаться, ставить им памятники и даже изучать их деяния в школьных учебниках. А ведь они все были без исподнего. Да уж, был Ярослав мудрый, был Ярослав осмомысл.
0: А есть Ярослав фрик.
2: А это, нет, он просто без трусы. Ну или трусы. Тут зависит от того, пришел он на интервью в штанах или без. Теперь уже и не поймешь.
0: Ну да, вот в столице жаришка в эти дни, может быть, и появится без.
2: Телеведущая Лера Кудрявцева подпортила имидж Прохору Шаляпину. Недавно парочка вместе работала на Кипре. И, в общем, Лере понравилось. Понятно, что Прохор никакой не Альфонс, никакие бабки ему не интересны. Это роль
0: клоуна. В каком смысле, простите?
2: Да, она имела в виду себя. Во-первых, Прохор платит за тебя и предлагает это сделать. И что самое важное, говорит Лера, предлагает нести твои вещи в аэропорту. Ни один из артистов не предложит тебе этого в нашем шоу-бизнесе, заявила телеведущая. Эх, Прохор, Прохор, как можно было так проколоться? Ну, надо было как бы играть свою роль до конца, в конце-то концов. Расслабился, наверное, после примирения с Киркоровым. Ну и еще, в России нашли русского Джейсона Стэтхэма. В интернете завирусился видос с парнем, очень похожим на ведущего рубрики на Юмор-ФМ, «Я такого не говорил». И сначала все подумали, что это нейросеть, а оказалось реальный человек из Новосибирска. Зовут Виктор Аксиненко, и у него свой питомник, он занимается озеленением и уходом за садовыми участками, а еще как бы качается, потому что форму держит, ходит в горы, занимается борьбой, моржует, в общем, на вот этого Ди Каприо, который, да, там...
0: Вот я, да, я вспомнила, был же,
2: нет,
0: у нас уже
2: такого
0: русский
2: нет.
0: Ди Каприо.
2: Он же вот больше гораздо похож и радуется, говорит, совершенно не ожидал, что видео наберет такую популярность. Получил сотни комментариев и разные предложения как от женщин, так и от мужчин. А вы теперь,
0: я,
2: Виктор,
0: загуглила, да, похож.
2: Похож, действительно, вообще. Я подумала, что он, ну, если Стэтхэм где-то не захочет сниматься в нашем каком-то фильме, можно всегда Витю позвать. Зовите Витю.
0: Мне кажется, на этого, господи, он похож больше. Брюс Уиллис.
2: Короче, хорош со всех сторон. Мы сейчас посмотрим эти видео.
1: Деточкина. Свободу, Юрий, деточка. Не виноват.

0: Нет прекрасней в мире слушателей, чем слушатели Юмор ФМ. Они заходят в наши соцсети, в ВКонтакте, в нашу официальную группу, в телеграм-канал Юмор ФМ, и голосуют. Сегодня мы говорим вечером про роскошь и решили узнать, что есть роскошь для вас. Это вот вещи дорогие, яхты, квартиры, машины, антиквариат, сумки, обувь и прочее, прочее, прочее. Или обычные человеческие вещи, сон, встречи с друзьями, родные, близкие, праздники в кругу семьи и вот это вот все. И за этот вариант голосует большинство, 62% в телеграм-канале.
1: И 68% ВКонтакте выбирают этот же самый вариант. Ну и еще, конечно, напишите, что для вас в детстве казалось роскошью, а что стало роскошью сейчас, когда вы выросли и стали взрослым человеком. Ждем.
2: Фоменко. 5 шуток про
3: пятницу.
4: Старинный русский праздник «Вечер пятницы». Празднуется 3 дня. А кто-нибудь вообще понимает, зачем нужны эти 4 часа на работе в пятницу после обеда? Если выходные и праздники в календаре выделяют красным, то почему тогда пятницу не выделяют синим? В пятницу вечером выпей воды. Удиви печень. Ничто так не портит пятницу, как осознание того, что сегодня вторник.
2: Юмор ФМ. Шутки и песни.
5: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
2: Хорошая погода.
6: Сегодня вечером в Вологде ожидается облачное небо, плюс 23 градуса, возможен дождь. Ночью также вероятны осадки, будет плюс 17, завтра утром плюс 20 градусов и облачно с прояснениями.
2: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Девочка, которая получила на день рождения не совсем то, что хотела, сказала со стула не совсем то, что учила.

0: вы сегодня рассказываете, что для вас есть роскошь, а то, что казалось роскошью в детстве. Ну, Юль, не надо так на меня смотреть. К концу третьего часа все равно мне с трудом дается это слово роскошь.
1: Потому что в твоей жизни ее нет.
0: Да, возможно, скорее всего, понимаешь, я даже выговорить его не могу, не то чтобы как бы оно вошло в мою жизнь. Ну, в принципе, понятно, что это не про меня, да и не про тебя тоже. А вот Валера пишет, что в детстве для него роскошью было взять вот этот кулек конфет и спрятаться под стол, делая вид, что это не ты, а кот громко шуршит фантиками. А сам там сидит хрум-хрум-хрум-хрум.
1: А вырос и можешь съесть этот кулек конфет, а потом плакать у стоматолога, когда он тебе цену за лечение обняет.
0: И у дерматолога. Mm-hmm. Ну, то есть к одному и к другому подряд прямо записаться.
1: Евгений пишет, раньше роскошью было быть в центре внимания, особенно в глазах у девчонок. А сейчас роскошь быть в ладу с самим собой. Это оказалось намного важнее. Да? Психотерапевт? Вот это все? Сейчас заплачу.
0: Валера пишет, что новый сезон его любимого сериала вышел еще 2 месяца назад, а я все, говорит, никак не могу посмотреть, так что это для меня роскошь. Но я стараюсь стать роскошным мужчиной и уверен, что до конца лета у меня это получится. Вот видишь, Юля, роскошный мужчина — это не то, что ты думала, а это человек, который может себе позволить вот посмотреть новый сезон сериала и с уверенностью будет говорить, я роскошный мужчина, я смог себе позволить.
1: Как хорошо, что мы в разных мирах живем. Александр пишет, в детстве роскошью была пещера Али-Бабы. А сейчас роскошь, чтобы все были здоровы и сыты в семье. Вот, понимаешь?
0: Понимаю.
1: И я понимаю.
0: И чтобы вы не плакали, и мы тоже. Давайте на этом поставим многоточие. Но рабочая неделя продолжается. Завтра у нас среда. Мы вернемся и принесем что-нибудь, может, не такое грустное, потому что, да, не все могут позволить себе роскошь. Вот мы весь вечер старались, но, увы, по нам все понятно. Спасибо всем, кто писал, всем, кто голосовал. До встречи завтра. И на сегодня наша всем традиционная. Пока!
2: Две Юли. Солнечная и Деточкина. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
5: «Пятерочка» выручает!
6: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Что нужно для скандала? Ничего и жена.

0: Встречайте, Александр Лукашов, Самарская, Ростов-на-Дону.
1: Всем привет! Здорово, народ! Как настроение? Все круто, да? Да, класс! Можно похлопать. Недавно заметил, что сейчас научились делать неломающиеся школы. Прикиньте, неломающиеся, на которые детям не надо скидываться. У меня племянник в 7 классе и ни разу не сдавал деньги на ремонт. Не помогал искать рабочих, не согласовывал смету с подрядчиком. И это странно, потому что когда я учился, все школы были китайские, ломались каждую четверть, вместе со шторами. Вас тоже принуждали сдавать деньги на ремонт и на шторы? У нас окон столько не было, сколько мы скидывались на них. Я мечтал о школе на подлодке, где не будет этих долбанных штор. Мне кажется, что моя классуха и там бы нашла на что скидываться. Типа, дети, всем завтра принести по 500 рублей на новый перископ. Странно, что когда ты школьник, ты не зарабатываешь, но тебя все равно заставляют откуда-то брать деньги. Типа, Саша, я видела твою мать в магазине, значит, у нее точно есть бабки. Было сложно учиться, потому что с нас требовали деньги. Не сдать было нельзя. Классуха нам прозрачно намекала о последствиях. Ты не сдал на шторы, экзамен тоже не сдашь. С этого момента 7,7 для тебя больше не 49. Я каждую четверть буду отрывать по маленькому кусочку твоего аттестата и отправлять в конверте твоим родным, пока они на шторы не сдадут. Я очень завидую современным ученикам. У них в школе дофига благ. У меня племянник сейчас ходит в школу с китайским уклоном, прикиньте, в Батайске. Где из всего китайского был только коронавирус. Ну, с китайским уклоном. Я ходил в сельскую школу, которая просто стояла под уклоном. Мы скидывались каждый раз на ремонт и ходили в туалет на улице. Зимой это был просто адский Пакистан. Тем, кто на уроке в минус 30 поднимал руку и говорил «можно выйти», мы аплодировали стоя. Потому что не все возвращались. Сейчас у племянника на родительском собрании классуха вместе с родителями решают, синие или зеленые ароматические таблеточки покупать для унитаза. У нас четко знали, что нужен черный капкан от крыс. У кого-нибудь было такое, что вы чем-то в жизни периодически занимались, а потом резко поняли, что это не ваше, похлопайте. Со мной тоже такое случалось. Я резко осознал, что скидываться на днюху коллегам по работе – это не мое. Я понял, что в этом деле у меня нет никаких способностей. Меня часто подбадривают, говорят, Саня, давай, ты сможешь. Косарь не такой тяжелый. Просто разожми руку, Саня. У меня в этом мероприятии всегда финансовый парадокс. В моем коллективе работает 10 человек. Я скинул 7 на днюхи 10 раз по штуке, а на мою вернулось 6. 6, не 10. Так себе кэшбэк. Получается, какие-то 4 придурка не верят, что я рождался. Типа, сколько Саню помним, он всегда был. Ни разу не видели его фотографии с мамой. Возможно, роды его миновали. Но больше всего бесит, когда в коллективе просят скинуться кому-то на рождение ребенка, а ты даже не участвовал в его создании. Не было такого. Саня, есть одна тема, но если вдруг что, с тебя косарь. Особенно сложно скидываться на рождение ребенка тем коллегам, которым ты вообще не советовал бы размножаться. Все же есть такие коллеги. Не надо таким скидываться. Это не остановит их, а только раззадорит размножаться. Мы как-то скинулись коллеге, который ксерил задницу на принтере, на рождение первенца. А сейчас у него на подходе уже 4-й. Получается, мы невольно поддержали его любовь к ксерокопии. Я бы вообще перед выходом во взрослую жизнь обязал бы каждого человека сдавать экзамен на получение прав на размножение. Идешь на свидание, пройди аттестацию. Любите своих коллег, мойте руки с мылом. Всем пока. С вами был Александр Лукашов. Чао.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: На Великой Китайской стене обнаружено великое русское слово.

0: представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Все-таки Россия удивительная страна. Всех новорожденных девочек здесь называют в честь какой-нибудь парикмахерской. Подарил любимой жене на 8 марта разводной ключ. Но она со мной так и не развелась. Женщины мало выпивают, потому что все мужики и так красивые. Даже если ты живешь в 100 метрах от моря, твоя женщина найдет море подороже и будет хотеть туда. Если ты встретил бабу с полными ведрами урана, это к обогащению. Девушка скидывает фото, где она в нижнем белье. Опытная женщина скидывает фото, где она в Нижнем Новгороде.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: И самовар у нас электрический, и мы довольно неискренние.
0: И Задорнов навсегда.
2: Мужики, у вас тут гиря не пролетала.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
0: Реклама.
4: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
5: Вот можно было весь день играть.
0: Мир игр стал ее реальностью.
6: Я в игре.
7: Чего плачешь-то?
8: Ты же хотел поиграть.
7: Вот поиграешь.
0: Летом всякое бывает. Побег из Колбера. Уже в кино. 6+.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Хотелось отложить денег на старость, не получилось. Придется отложить старость.

0: Приветствую, уважаемые! Украл, выпил в реалити-криминалити. Украл, выпил на Юмор ФМ. Именно этой фразой один постоянный гость нашего отдела приветствует меня при встрече. В общем, беру в руки папку с самыми смешными объяснительными. Пристегнитесь, иначе штраф. Погнали!
1: Реалити-криминалити.
0: На сайте знакомств она описала себя девушкой модельной внешности, не уточнив, что имела в виду натурщица Рубенса. Поэтому я не оплатил заказ в ресторане, хотя и мог сделать это с 50% скидкой, потому что она работает там поварихой. На ногу потерпевшей я наехал случайно, так как не знал, какой у нее размер ноги, и не смог правильно рассчитать маневр задним ходом. От последнего слова отказываюсь, потому что служил в десанте, и у нас такого слова нет. А крайнее слово мне произнести не предлагают. Потерпевший не снял рюкзак в вагоне метро и мешал рядом стоящим пассажирам, чем нанес мне душевную травму из-за мысли о том, куда катится наша молодежь. И в заключении находится сейчас большая часть авторов этих объяснительных. Друзья, помните, протокол — это вам не шуточки, а серьезный документ. Ваш большой, местами огромный друг Игорь Мухич. Вам на че.
1: Реалити-криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Ниночка с утра измерила объем бедер и поняла, что плацдарм для приключений таки снова увеличился.

0: я в Альпах катался на лыжах вот за прошлом году. А в это же время в Вене отдыхала сборная нефтяников Сибири. Ребята квасили месяца два. За день до отъезда вдруг узнали, что неподалеку есть Альпы. Говорят, что там делают? Им говорят, катаются на лыжах. О, нормально. У нас есть еще один день, мы должны научиться кататься на лыжах. Наняли автобус, ехать далеко. В 6 утра выехали, в 7 утра квасить начали. В 9 проснулись, Альпы вокруг, за красоту природы. Потому что разминка ж нужна ж. Сейчас же учиться ж будут. Говорят немцу гиду, веди нас в магазин покупать омундирование. Немка, продавщица, закрыла бутик через 10 минут. А потому что энергии нашей не выдерживает это. Они первым делом спросили у продавщицы, скажите, вот это на плакатах на стенах, кто нарисован у нас? Она говорит, это чемпионы мира по слалому. Они говорят, нам все то же самое, что на них, быстро сюда. Она говорит, а вы умеете кататься? Нет, ну у нас еще полдня, давай быстро. И наши с нашей энергетикой начали примиряться. Начали производить примерку. Вот. Знаете, бегать друг другу в раздевалку. В трусах, носках, в этой, в шапочках одновременно. С лыжными палками. Трусы волочатся. Ой, эти носки волочатся. Носки волочатся. Знаете, квася лежит. Ванища! У немки глаза слезятся. Наконец она дала им ботинки. Лыжный говорит, вам, поскольку вы первый раз, лучше в руках нести ногу. Она же говорит, нет, мы пойдем. Нет. Вы видели когда-нибудь падающие кегли? Идет немец и подбирает их вот так вот. Они что спрашивают, ты нас на крутую гору ведешь? Он говорит, на крутую. А, хорошо, мы крутые. Но, ну, хватило ума у гида повести их все-таки на пологий спуск. Все равно подъемник ломался 13 раз. Она же ведь не могут сидеть 3 минуты спокойно, это бесполезно. Шило во всех местах ведь, это же... Они начинают цеплять друг друга. Спихивать палкой, знаете, вот так вот. Пока тот не упадет, это естественно. Иначе результата нет. Через 15 минут едет австриец и складывает наших штабелями в прицеп к снегоходу. А наши довольны, говорят, никогда так не веселились. Вы знаете, ну просто потрясающе. Мы научились кататься на лыжах практически. Вези нас в сауну. На мою беду я был в сауне в это время. А у немцев каскады саун есть в хороших гостиницах. Например, ароматическая сауна, влажная, сухая. Я был в ароматической, поскольку у нас это редкость такая сауна. Что это такое? На сковородке кориандр, корица. Сверху бочка такая на компьютере. Через каждые, ну, наверное, 10 минут бочка поворачивается и поливает сковородку с кориандром. И в воздухе кориандр. Был. Пока наши не пришли. Даже воспоминаний не осталось о кориандре. Они только сказали «Здравствуйте мне». Все. Это даже не перегар, это угарный газ пошел. Наши сразу сказали, что-то бочка медленно крутится. Через 2 часа в остывшей сауне, о, энергетика, сидят наши и потеют, и потеют.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

0: Москве 22 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: У садоводов есть только две проблемы с патиссонами: сбагрить их, когда вырастут, и объяснить, что это такое.

0: России. Лучшее. Однажды в университете.
1: Здрасте.
2: Да, да. Можно?
1: А я говорю, что снег сегодня пойдет, что ли, что-то. Это же Тыщ Пищук!
3: Да?
1: Да? Да. Тыщ Пищук к нам пожаловал! Это же самый ужасный студент в мире, Тыщ Пищук! В нашем университете хуже тебя только вот эта котлета столовская. У остальных хоть какая-то соображалка есть. Ты что приперся, Тыщ Пищук? Сколько раз тебя отчисляли уже?
2: 18.
1: 18! Посчитал, Тыщ Пищук, да? Смотрите, какой я умный, я Тыщ Пищук. Я посчитал 18, всего лишь на 6 ошибся. 24 раза тебя отчисляли, Тыщ Пищук! 24 раза! И первые 8 раз просто потому, что ты не знал, какой автобус у нашего университета идет. А почему? Потому что там цифры, потому что там буквы, да, Тыщ Пищук? А Тыщ Пищук их не знает ни хрена! Ты же просто ехал на автобусе и расстраивался, потому что автобус не туда поворачивал, правильно? И все!
2: Да, очень расстраивался.
1: Очень ты расстраивался, Тыщ Пищук.
2: Слушайте, тут такое дело. В общем, я подумал, я хочу снова восстановиться.
1: Не вешай мне лапшу на уши, Тыщ Пищук. Подумал он. Нет у тебя такой способности думать, понятно? Нет у тебя. Не умеешь ты этого делать. Как зайчик. Не можешь сказать, здрасте, я зайчик, не ешьте меня, волк, я морковку люблю. Не можешь, зайчик, так сказать. Чё ты думаешь, не можешь так зайчик сказать? Вы помните, кого ты учишься вообще?
2: Конечно, помню.
1: Я жду.
2: Деревянные тротуары.
1: Железные дороги!
2: Железные дороги. А я что? Слушайте, я про них поузнавал, там вообще у них все нормально так получается, по денежке, у них там соцпакет, льгот и всякий отпуск. Я знаете, что хотел спросить? Через вас же можно это, ну,
3: что?
2: Замутить.
3: Смотря что через меня можно замутить.
2: Но вы же дикарь.
3: Я декан.
2: Ну какая разница? В общем, я хочу купить диплом.
3: Я за тебя не сяду, Тыщ Пищук, понятно?
2: Да никто не узнает.
3: Чего? Как это никто не узнает, Тыщ Пищук? Ты закончишь наш университет, все узнают. Там такая авария будет. Там такая авария будет. Там поезд не то что с рельс сойдет, он прям в тоннель не попадет. Разнесет нахрен горы эти наши уральские. И останутся только уральские пельмени. Оно нам надо вообще?
2: Ладно, я вас понял. 300 тысяч
1: рублей. Ты чего орешь?
2: Я говорю, 300 тысяч рублей.
3: Ты чего орешь?
2: 300 тысяч рублей.
3: Как раз мой долг за электричество.
1: Ладно бы ты один такой был, Тыщ Пищук. Вот ладно бы, ну блин, ну что ты делаешь со мной, Тыщ Пищук? Таких же, как вы, Тыщ Пищуков, вот на каждой работе нахрен. Кто-то, если скажет, что у них на работе нет Тыщ Пищука, поздравляю, это значит ты, Тыщ Пищук. В лифт заходишь, сидишь, трясешься. Хоть бы, господи, не Тыщ Пищук этот лифт устанавливал. В больнице думаешь, сидишь в очереди, блин, ну пожалуйста, хоть бы не Тыщ Пищук меня этот шланг засовывал. Из-за таких, как ты, Тыщ Пищук, люди даже в парикмахерские иногда говорят перед стрижкой, ну, с Богом.
2: Ладно, я все понимаю. 310.
3: Тыщ Пищук, ты вообще в своем уме? Я тебе такую философскую телегу тут задвинул про Тыщ Пищуков. И ты всего прибавил на 10 тысяч? Такие мысли, как минимум, на 50 тысяч дороже, понятно?
2: Ну хорошо, 50 тысяч плюс 310.
3: Договорились.
1: Да?
3: Всего доброго, Тыщ Пищук.
2: До свидания. Однажды в России.

0: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Советы огороднику. Огурцы съешь сам, кабачки поделись с соседями, баклажаны оставь врагу.

0: у нас... И лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Не хватает денег на автомобиль, мотоцикл, мопед, скутер, велосипед, самокат и даже моноколесо. А передвигаться по городу хочется с ветерком? ООО «Альтернативный городской транспорт» представляет. Федеральная сеть «Ишак Шеринга» «Веселый осел».
2: Чрезвычайно популярный в очень Средней Азии и желтой жаркой Африке «Ишак Шеринг» наконец-то доскакал и до России.
1: Добрые, послушные и неприхотливые ослики идеально входят в плотный транспортный поток большого города.
2: Входят и замечательно выходят.
1: Забудьте про правила и ограничения. Можно по тротуару, можно по выделенке, можно без прав, можно бесплатно, по платной, можно под шоссе. Можно через двойную сплошную. Можно на желтый. Можно на красный. Можно без шлема. Верхом на ослике. Возможно все.
2: Просто найдите в вашем городе привязь с прокатными осликами, опустите вкусную морковку в широко раскрытую пасть и навсегда забудьте о пробках и расходах на бензин.
3: Федеральная сеть «Ишак Шеринга» «Веселый осел».
2: Оседлай осла своей мечты. Не реклама!
4: Когда тебе немного за 40 и многое наскучило, и жизнь уже не играет прежними яркими красками, у тебя есть только два путя. Махнуть на себя рукой или открыть что-то новое.
1: Высшая школа мужского стриптиза «Бубенчики». Мы объявляем дополнительный набор юношей от 35 и старше. Хочешь в совершенстве овладеть своим телом, выразить себя в чувственном танце, научиться носить лосины и выпустить тигра из клетки?

0: Лиза Бубенчики. Приходи, позвеним.
1: О, у тебя новая кухня, и прихожая, и шкаф-купе. Это же очень дорого.

0: точка, а тумбочка.
1: Приходи за мебелями в Косорукова.
2: Фабрика мебели Косорукова. Это не полочка и не тумбочка. Это полбочка. Ну или тумочка. Кому как нравится.
1: Косорукова.
2: Приходи за мебелями.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Есть много способов спастись от нападения акулы. Например, я потерял свой загранпаспорт.

0: наставник. Сейчас я буду задавать вопросы каждому наставнику поочередно. Ваша задача – правильно ответить. Ну что ж, мы начинаем. Итак, Артем, как на заправках обозначают дизельное топливо?
1: ДТ.
0: Верно. Марина, назовите инициалы Дмитрия Тимофеевича.
2: ДТ.
0: Верно. Сергей, продолжите название города Кронштадт.
3: ДТ.
0: Верно. Алексей, что будет со словом ДТП, если оно попадет в аварию и потеряет последнюю букву?
4: Что?
3: ДТ, говорит.
4: ДТ.
0: Молодец. Артем, с каким звуком движется поезд?
1: ДТ, ДТ, ДТ, ДТ, ДТ, ДТ.
0: Верно. Марина, загадка. А, Д, Т, Б сидели на трубе, а упала Б пропала. Что осталось на трубе?
2: ДТ.
0: Верно. Сергей, назовите 5-ю и 21-ю букву алфавита. Скорее думаем.
3: ДТ, ДТ.
0: ДУ, повнимательней. Алексей, уберите одну звонкую согласную из названия группы, которая знает, что осень – это плачущее небо под ногами. Скорее.
4: Вашу мать.
0: Думаем.
2: ДТТ, убери Д.
0: Две буквы.
4: Пусть будет ДТ.
0: Верно.
3: Подошло.
0: Артем, как будет звучать аббревиатура СССР, если Союз Советский заменить синонимом «дружеское товарищество»?
1: ДТСР.
0: Я мисс, но ответ верный. Марина, если во всем мире слог «ма» поменяют на «дт», каким будет первое слово ребенка?
2: Я не расслышала вопрос. «Д-д-д-д-д-д-д-д».
0: Верно, верно. Сергей, какие планы можно попробовать, если план А, Б, С, И, Ф, Г, Х, И, Ж, К, Л, М, Н, О, Б, Q, Р, С, W, Z провалились?
3: Д, У. Или ДТ.
0: Смешно. ДТ. Верно.
4: У меня досрочный ответ, ДТ.
0: Неверно, подумайте.
4: Я думал, я понял правила игры.
0: Артем, Артем, первые две буквы, которые пришли на ум.
1: ДТ.
0: Верно. Марина, буквы. Какие буквы похожи на перевернутую голову коровы и на открытый зонтик?
2: ДТ.
0: Верно. Сергей, что слышно, когда быстро говоришь «да» и «ты»?
3: ДТ.
0: Да. Алексей, какие две буквы изображены на логотипе фирмы Dolce & Gabbana?
4: Dolce & Gabbana?
0: ДТ, молодец.
4: Я так далеко никогда не проходил.
0: Как можно назвать 5 прикольных ребят в черно-белых костюмах? Время вышло. Подумайте, это легко.
1: ДТ.
0: Блестяще. С вами была я, Тина Канделаки. Я закончила, теперь закончит ДТ.
5: Реклама. Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105, ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца года. Где?

0: бонус на 2000 рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Я работаю врачом-ветеринаром уже 32 года. 32 года коту под хвост.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Деревня Верхней Жлобы. Пол первого ночи. Забегает стая волков, страшная, голодная, злая, и режут все напополам. Всех кошек пережали, сразу мышей достали, деревья маленькие даже то режут. Ну, все испугались, заперлись на 15 замков, выключили свет, чтобы волки их не учуяли. И сидят два мужичка, под свечку играют в карты, и один из них говорит: «Костя, чего мы испугали? У нас же есть бесстрашные снуки». Он говорит: «Елки, а я сам был. Снуки, камон, иди сюда, а ну, да иди сюда, ко мне, ко мне». И из-под кровати вылезает собачка, чмо такое, глаз трахома на глазу, хвостик закаканный такой, весь грязный, уха нет, два зуба по разным сторонам торчат. И тю-тю, снуки, снуки, а ну иди сюда, камон, давай, давай. Открывает дверь входную и пошел. И снуки так бесстрашно выбегает во двор. Волки увидели по тормозам, и главный говорит, вожак: «Мама дорогая, это же бесстрашные снуки». Разворачивается и как дал стрекача. Ну, естественно, вся стая за ним, предводитель убежал, значит, надо бежать. Пробежали 27 километров, пытаются дышаться. И заместитель подходит, говорит: «Паленый, я что-то тебя не узнаю, ты на саблезубого тигра ходил с открытым забралом. Чего ты испугался?» Он говорит: «Здравствуйте, ты что, класс не то, что ли? Это же был бесстрашный снуки. Тут вот эта собачка, максимум, что она может сделать, подпрыгнуть и посылать тебе в задницу. Да ну ты не представляешь, какие у нее холодные губы». Вам что, медведь на ухо наступил в детстве? Тот говорит: «Между прочим, у меня отличный слух». Да мне без разницы, какой у тебя слух. Ты на ухо свое посмотри. Ресторану требуется вышибала, чтобы объяснить предыдущему вышибале, что тут больше не работает.
0: Игорь Маменко

0: шутит.
1: Жизнь как рояль. Для кого-то спирт, для кого-то музыка.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
2: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
1: Гражданин, вам песня. Пляшите.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда, утомленные солнцем. Город Сочи.
1: Я работаю вышибалой. Библиотеки. Некоторые люди не понимают, когда им говоришь, что Пушкин уже закончился, а Рельмонтова надо заказывать заранее. Стой! Куда?
2: В читальный зал.
1: Почему без очков?
2: Ну, я нормально вижу. Скажите, у вас Гоголь есть?
1: Не есть, а читать. Библиотеки нельзя есть. И тишина должна быть в библиотеке. Ладно, колись, зачем пришел?
2: Да у меня тут в библиотеке девушка работает.
1: Как звать?
2: Галя.
1: Хорошее имя. А девушку как звать?
2: Ну я же говорю, Галя.
1: Так вы что, тезки?
2: Почему тезки? Меня Сергей зовут, ее Галя.
1: Подожди, если тебя Сергей зовут, а ее Галя, какие же вы тогда тезки?
2: Да никакие мы не тезки, вы только что сейчас сами придумали.
1: А, ладно, раскусил ты меня. За это, если угадаешь мои загадки, я тебя пущу.
2: Как же я угадаю? Вы здесь всю жизнь работаете, столько книг прочитали. 1000, 2.
1: 3.
2: 3000?
1: 3 книги.
2: Какие?
1: Значит, «Буковарь», вторую и синюю.
2: Ну тогда давайте.
1: Первая книга. Светлана Грантовна, Андрей Грантович, Сергей Грантович и Надежда Грантовна.
2: Дети капитана Гранта.
1: Вторая загадка. Негритенок.
2: А, ну все, я уже знаю ответ. Что...
1: Не перебивай, негритенок.
2: 10 негритят.
1: Хорошо. Последняя. Али-Баба. И разбойник.
2: Ну все, Али-Баба и 40 разбойников.
1: Тишина должна быть в библиотеке. Тихо я сказал, или я тихо сказал?
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 50 60 98. Акция действует до конца июня.

0: Weekend от 681 600 рублей. Только у официального дилера Martin Lada. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Я мою посуду в такой последовательности: кружки, стаканы, вилки, ложки, ножи, тарелки, контейнеры, отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие, кастрюли, сковородки.

0: представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете.
1: Сатья, добрый день. Моя любимая жена не может понять, когда ко мне не стоит подходить с просьбами. Как ей без конфликтов объяснить, что когда я сижу и работаю, ко мне с вопросами подходить не надо?
0: Сатья отвечает.
2: Хороший вопрос. Я уже давно понимаю, что мужчина дома не воспринимается как добытчик. Он воспринимается как страдающий от безделья рабочая сила, которую необходимо привлечь, ну, для блага семьи. И всегда найдется масса всего. Поэтому, кыш, из дома сними офис в соседнем подъезде. 2 квадратных метра, где есть стол, стул и интернет. Встаешь, идешь на работу, там работаешь, домой возвращаешься. Все, все очень просто. Можно на обед, часу до 2. И все. Если у вас хороший, что такое хороший кабинет? Это место, во-первых, которое закрывается изнутри. Второе. Неплохо, чтобы был доступ к туалету. Чтобы вас не выхватили на удовлетворение естественных надобностей. Третье. Неплохо, чтобы там было лежачее место еще. Четвертое. Неплохо, чтобы там был телевизор. Чтобы если вам перехотелось работать, вы могли посмотреть любимого Том и Джерри, а из холодильничка доставать свое любимое мороженое. И звонок с той стороны. И когда жена звонит с той стороны, идеально, ну это вообще фантазия, в двери вот такое окошко, и она поднос может поставить сюда. Ты берешь. И самое главное, в этот момент максимально озадаченное лицо. Чтобы видно, что ты работаешь над решением, ну, судьбоносных каких-то проблем.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором.

0: Остап Бендер.
1: Всю контрабанду делают в Одессе на Малой Арнаутской улице.
0: Отец Федор.
2: Не корысти ради, а токмово исполнение воли больной жены.
0: И даже мадам Грицацуева.
2: А стул зачем забрал?
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если существует йогурт питьевой, должен же быть йогурт технический.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Очевидное, невероятное или в мире животных. Значит, листает мужик объявление, вдруг видит, продается говорящая собака. Он говорит, говорящая собака, интересно. Ну так, ради интереса позвоню, звонит. Алло, да, здравствуйте, у вас тут, видимо, ошибка, продается говорящая собака. Он говорит, да, действительно продается говорящая собака. Он что, действительно говорит? Ну да, действительно, слушайте, я занят, не верите, приезжайте, посмотрите. Он спросил адрес, значит, приезжает, звонит, открывает мужчина, говорит, я по поводу вот говорящей, да, проходите, она вот там сидит в комнате, идите. Заходит, открывает дверь, вдруг видит собаку, говорит, здравствуйте, собака говорит, добрый вечер, здравствуйте, а как вас зовут? Он в шоке, говорит, вы что, действительно говорите? Она говорит, что значит, действительно говорю? Я говорю, да, у меня высшее образование по математике, я докторскую только недавно закончила, я играю на фортепиано, знаю 8 языков, вот, танцую брейк, да и вообще, а что вас интересует? Он говорит, нет, извините, нет, не все, простите. И он уходит, и вдруг его, значит, хозяин собаки говорит, а куда же вы уходите? Вы что, передумали? Он говорит, да нет, послушайте, я даже просто не могу представить, сколько может стоить такая собака. Он говорит, да 10 тысяч рублей. Как 10 тысяч рублей? Подождите, она у вас же кандидат наук, знает 8 языков, играет на фортепиано, танцует брейк. Он говорит, кто? Он говорит, ну как собака? Это она вам сказала? Говорит, ну да. Да не слушайте вы ее, врет она все. Опыт, друзья, это очень важно, очень, особенно когда ты сидишь в кабинете у дантиста. Ну, собственно говоря, в кабинете у дантиста. Что вы делаете, доктор? Нужно же было выдернуть совсем другой зуб. Да успокойтесь, мужчина, ну что вы нервничаете? Постепенно, опытным путем, я и до него доберусь. Поговорим о настоящей любви. Муж с женой сидят в кафе. Муж, я люблю тебя. Жена, это говоришь ты или вино в тебе? Это я разговариваю с вином.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если вы потерялись в лесу, то просто оденьте шапку. Сразу прибегут неравнодушные люди и скажут, что правильно надеть шапку, а не одеть шапку.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Чем живет страна? Все, кончилось золотое время. Песни по смыслу приближаются к наскальной живописи. Я тут недавно слышал, нам с тобой ночью было супер. Есть такие слова. Ну, действительно. Секс полностью отделился от любви. На свадьбах под крик Горького уже не целуются, а идут дальше. Любимые называются партнерами. Объятия называются позицией. Поцелуй – начало игры. Остальное нормально. Москва сверкает. Омск впервые узнал, что такое автомобильные пробки. Во время гриппа особым шиком считается подговорить гриппозного пойти и поцеловать начальника. В магазинах все есть. Правда, кому это все есть? Начиная с 17-го года едят только новые русские. То одни, то другие, то третьи. Песен в стране стало в 100 раз больше, зато стихов в песнях в 100 раз меньше. Приятное новшество – пение под фонограмму. Ну что вы, любимый певец прилетает на концерт, но голос с собой не берет. То, ради чего собрались, не происходит. Хотя рот открывает и на нас кричит: «Руки, руки!» Не вижу аплодисментов, там «Браво!» не слышу. Кричит он на нас: «Вяло!» На нас он кричит: «Вялые вы!» Это мы в зале вялые. «Не слышу вас!» Это нас он не слышит, как будто мы поем. Ну, в конце концов, он добивается нашего звучания. Так что практически мы выступаем под его фонограмму. Все газеты только о том, как вести себя в постели, как будто мы из нее не вылезаем. Хотя прохожие на улицах есть. Все советы, как спать-переспать, и никаких советов, как жить. Так как наше производство не работает, одеты мы прилично. Женщины, наоборот, раздеты ярко и броско. Делают для этого все, потом за это подают в суд. Умом никого из них не понять. Здесь надо чем-то другим думать, чем мы еще не подобрали. Ну, что касается бизнеса, то бизнес, конечно, дается не каждому, но бизнес есть. Например, заключили сделку «Мурман» с Ростовом на поставку помидоров из Ростова. Через неделю из Ростова факс. Это документальная история. Во что паковать? Из Мурманска высылаем тару. Еще через неделю из Ростова факс. Во что грузить? Из Мурманска высылаем автотранспорт. Последний факс из Ростова. Как выращивать помидоры? Сегодняшнюю жизнь понять нельзя. Литературы нет, учебников нет. Рассказать об этой жизни, как об этой новой водке. Когда начинать действовать, перестаешь соображать. В Москве пришли в новый ресторан. Стали звать официанта, ждали-ждали. Он пришел и принес счет. То есть так по-новому никогда не жили. Когда меня спрашивают, ты как по-английски? Читаю свободно, но не понимаю ни хрена. Поэтому позвольте я дальше по-русски. Что хорошо в России, все живут недолго, сволочи в том числе. Поэтому весь вопрос в терпении. И все же. Взамен мрачных и одинаковых появились несчастные и счастливые. Можно сказать, появились несчастные. А можно сказать, появились счастливые. Впервые за 70 лет видишь их своими глазами и среди нас, а не в политбюро. И весь этот кипяток со всеми его бедами и загадками все-таки больше похож на жизнь. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Вика была горячей девушкой и буквально за один вечер нагрела Виталика на 50.

0: Встречайте, Адис Мамо, Москва.
1: Привет, блин, вас очень много. Вы зачем все пришли? Короче, я русский. Но вы знаете, когда я говорю эту фразу, я, ну, как бы не говорю ее с восклицательным знаком в конце. Там вопросительный скорее. Я русский. Меня зовут Адис, в моем имени всего 4 буквы А, Д и С. Адис, все супер просто. Но здесь в России есть люди, которые делают в моем имени сразу 4 ошибки. Знаете, как меня называют? Негр. Ну, сейчас объясню вообще, как так получилось. У меня папа из Эфиопии, а мама русская. Я родился здесь и всю жизнь тут живу, и меня всегда везде за иностранца принимают. Однажды в магазине подошла женщина, говорит: «А где вы так хорошо научились говорить по-русски?» Я говорю: «Вы знаете, выучил онлайн за неделю примитивный у вас язык». И она такая: «Вообще-то, молодой человек, выучить русский — это еще не значит стать русским». Я говорю: «Я знаю, поэтому я его не просто выучил, но еще и необоснованно этим горжусь». В прошлом году на выборы ходил голосовать. И на избирательном участке нас встретили фразы, которые он встречает во всех госучреждениях. «Молодой человек, а вы куда?» Ну, я теперь пришел пошутить и говорю: «Вы знаете, я международный наблюдатель». И женщина такая: «А не надо нам?» Ну, всю жизнь живу в России, никогда не было проблем из-за цвета кожи. Ну, даже со скинхедами. Помните скинхеды? Не было проблем. Скинхеды, я это называю стартап, который не взлетел, знаете? Помню, однажды подошли ко мне, говорят: «Слышь, ты проваливай к себе домой». Ну, я сел в метро, в Алтуфьево поехал. А поаплодируйте, кто изначально не из Москвы, похлопайте, пожалуйста. А я москвич, прикиньте. У меня, как у любого москвича, есть квартира в Москве. Она мне, естественно, от бабушки досталась. Вот. И когда у нас появились дети, нам нужно было снять квартиру побольше, улучшить жилищные условия. Но самое сложное, с чем я столкнулся, когда я зашел в национально искать квартиру, это формулировка «только славянам». У меня вопрос. А кто-то в Москве вообще славян видел? Ну, может, у них что-то случилось? Я зашел в теремок скушать русский блин, слышу: «Добро пожаловать, сударь», поворачиваюсь — нет славян. В общем, звонит риэлтор, говорит: «Есть неплохой вариант, приезжай». Я приезжаю, поднимаюсь на этаж, захожу в квартиру, а там леопардовый диван. Ну, я смотрю на диван, на риэлтора, типа: «Что вообще такое?» Она стоит такая и говорит: «А что?» Я подумал: «Очень даже в вашем стиле». Мы не стали снимать эту квартиру, нашли нормальный вариант у армян. Каждое 10 число, каждого месяца я плачу за эту квартиру. И мне кажется, в 2022 году единственный чернокожий, которому каждое 10 число звонит хозяин. Прикиньте. Вот, а свою однокомнатную квартиру я выставил на ЦИАН. Я так написал: «Сдаются однокомнатные квартиры только славянам». Ну, я просто, знаете, очень хочу, ну, восстановить историческую вот эту несправедливость. Ну, чтобы хотя бы одного белого я был записан как хозяин, понимаете? Все, спасибо большое, пока!

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю?
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. На «Юмор-ФМ».
1: Без хорошего дождя у настоящего петербуржца сохнут жабры и тускнеет чешуя.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Мама вынашивала тебя 9 месяцев, а я вынесу с одного удара. Я человек без вредных привычек. Я не пью, не курю и не работаю. То, что нас не убивает, можно попробовать еще раз. Еще одно слово, и их уже будет 2. Скажи мне, кто твой друг? И оба идите нахрен. Если пельмешки не делают тебя счастливым, сходи к доктору и проверь, есть ли у тебя сердце.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на

0: России на Юмор-ФМ. Валерий Равдин.
1: Кстати, у тебя по рубашке претензий нет. Да, вот, все нормально. Где трусы, Денис?
0: Екатерина Моргунова.
2: Боже, как же я говорила!
0: Денис Дорохов.
3: Лена, я тебе пообещал на свадьбе, что ты ни в чем нуждаться не будешь. Поэтому, пожалуйста, Лен, перестань в чем-либо нуждаться.
0: Я Азамат Мусагалиев.
4: О, Тыщ-Пищук, очень плохой заемщик денежных средств, Тыщ-Пищук. Человек с самой ужасной кредитной историей в истории, Тыщ-Пищук.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Удачников, свой гороскоп. Летом все они становятся раком и водолеем.

0: преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Будни полицейского полны опасностей и приколов. Правонарушители у нас иногда такое строчат в объяснительных, что нельзя не поделиться с общественностью. Вот, значит, слушайте.
2: Реалити криминалити.
1: Наличие золотых слитков промышленного производства и наличных денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере, обнаруженных при обыске в квартире Енина А.М., родного сына бывшего заместителя мэра по строительству и ЖКХ, он объяснил недоверием к российской пенсионной системе и накоплениями на старость. Источники таких накоплений в 22 года называть отказался. Салют в сторону шумной компании молодежи, отдыхавшей в позднее время в нашем дворе, я запустил с целью добавить огня в их вечеринку. Прошу вернуть деньги за абонемент на курс «Путь к успеху» бизнес-тренера Быкова ВТ, так как на первое и последующие занятия он не пришел, что могут подтвердить другие участники курса в количестве 87 человек, подписи прилагаются. Наличие алкоголя в моей крови связано с фанатичным увлечением творчеством А.С. Пушкина и слишком буквальным восприятием в тот печальный декабрьский вечер его строк «Выпьем с горя, где же кружка, сердцу будет веселей» из стихотворения «Зимний вечер». И напоследок процитирую Марка Твена. «Два самых важных дня в твоей жизни – день, когда ты появился на свет, и день, когда ты попал к нам в отдел в семейных трусах и с легким ароматом боярышника». Услышимся на Юмор-ФМ.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Катя вздохнула и добавила еще 428 фотографий в альбом «Немножко меня».

0: три мужика курили в окошко на третьем этаже. В общежитии дело было. Курят и курят. Вот бельгиец, голландец, американец. Ну, курят и курят. Пытливость ума не та. А у наших ведь пытливость ума. Они смотрят внизу канализационный люк. Сразу соображал. Тем более, что дома была гиря 16 килограмм. Вот уже все смеются, все. Уже все знают, что дальше можно что-то сделать. Никто в мире, все будут дальше думать, что можно сделать. Наши сразу. Давай сбросим, посмотрим, пробьет люк или нет. Какая тебе разница? Объясни. Вот эту бы энергию на пользу родине. Не. Бросили, не попали. Пошли за гирей. Тянут ее на третий этаж. Надо же, эксперимент не завершен. Бросили второй раз, не попали. Третий раз, когда они третий раз проносили гирю мимо вахтерши, та говорит, больше я вас с гирями наверх не пропущу. Ей же на ум не может прийти, что это одна и та же гиря. Ребята думают, да, гиря не наша, ее возвращать придется, а эксперимент не завершен. Пошли в красный уголок, нашли канат, привязали гирю к отоплению. Канат оказался короче. Отопление это выдержало, а вот гиря, она так качнулась в районе первого этажа и исчезла где-то в окошке. Раздался звук такого раздробленного Феликса Железного. Ребята догнались. Для храбрости надо же идти гирю выручать, в конце концов. Эксперимент не завершен ведь. Вычислили, куда попала гиря. Я не могу без смеха дальше рассказывать. Они приходят, а там сидят в комнате три бледных пацана. Бледных-бледных. И курят в долгий затяг. Причем они настолько бледные, что бледная поганка... Это просто на их фоне это розовый поросенок. Вот. И в затяг курят, а эти спрашивают, мужики, у вас тут гиря не пролетала? Эти затянувшись говорят, посмотри в холодильнике. В холодильнике, пробив дверцу, на полке стоит гиря. А один вообще, у него такая, у него Паркинсон на всем организме, и он не разговаривает вообще. Эти спрашивают, он что, глухонемой? А эти говорят, нет, он 5 минут назад койку переставил с этого места.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи.

0: Москве час ночи. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Сижу дома. Вдруг слышу какой-то шорох в шкафу. Открываю, а это одежда жены выходит из моды.

0: представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в полиции».
1: Здрасте, можно к вам?
2: Здрасте, можно к вам?
1: Значит, у нас образцово-показательный дом. Преступление века, в общем, честное слово. Дом чистенький, облагороженный, ничего не скажешь, конечно. Но, как говорится, в семье не без Петровок с квартирой 29. Понимаете? Это же сил никаких нет. Это же днем и ночью, днем и ночью. Вы не представляете, что творится. У них там за стенкой лает собака.
3: Женщина, а вы случайно не знаете, у ваших в этих вот Петровых,
1: да,
3: за стенкой по ночам рыбки не плавают?
1: Рыбки? Нет, про рыбок не знаю. Знаю про собаку, про вот эту вот собаку, которая гавкает и гавкает и гавкает, да? А вы знаете, что они ее выгуливают без намордника?
3: Батюшки! Без намордника! Женщина, да, наверное, жертв-то сотни, да? Надо звонить, аэропорты перекрывать.
1: Подождите! Нет, жертв пока нет. Но не факт же, что они будут, потому что она же зараза, она же кусачая, понимаете? Он пришел в магазин, ее привязал, я вот так подхожу, говорю, тебе стоишь, зараза такая. И она, гав за ногу, она же может так кого-то вообще растерзать на куски, понимаете?
3: Понимаю.
1: Так это же еще не все, это же еще не все, это ж, а я ж, думаете, по одному делу пришла? Я ж пришла из-за этих, как их, недолюди эти, дети! Они же выходят и по гаражам прыгают. Вот это бум-бум-бум, бум-бум-бум. Хоть бы один мимо прыгнул. Нет. Бум-бум-бум, бум-бум-бум. Это сил никаких нет, понимаете?
3: Женщина, знаете, что я понял?
1: Что?
3: А вы ведь действительно неадекватный человек. Потому что о таких вещах сразу надо было рассказывать.
1: Подождите. Так это ж еще не самое страшное.
3: Что может быть страшнее, чем играющие дети?
1: Что может быть страшнее? Бомжи в подъезде! Вы знаете, что они делают в подъезде?
3: Бомбу!
1: Нет, да при чем здесь бомба? Они писают.
3: На бомбу!
1: Я поняла. Я, знаете, буду жаловаться.
3: Жалуйтесь.
1: Я буду жаловаться. Это, знаете, не милиция.
3: А полиция, нас переименовали.
0: Однажды в России. Лучшее.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет.
1: Дороги запутаны в кольца, но у нас по ним был один маршрут. Мне

0: радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. На Юмор ФМ.
1: Иногда вспоминаю своих одноклассников, понимаю, что жизнь нас больше никогда не сведет вместе, и слезы наворачиваются на глазах.

0: нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: При поддержке Национального фонда организации «Подобие порядка на дорогах».
2: Из воспоминаний знаменитого итальянского оперного тенора Лучано Паваротти о гастролях в Москве.
3: Концерты мои прошли великолепно, полные залы, все три дня подряд. Что весьма странно, ведь по моим наблюдениям, москвичи ничего не знают о Паваротти. В такси, в автобусах, в маршрутках, в лимузинах, где бы я ни оказался, никто ни разу не включал Паваротти. И тем не менее, грандиозный успех. Поистину загадочная и прекрасная страна – Россия.
2: Москвичи, хоть иногда включайте Паваротти. А то за вас уже прям неудобно.
1: Паваротти. В каждом автомобиле страны есть такая функция. Рычажок специальный или кнопочка на руле со стрелочками. Право-лево. Ну, короче, разберетесь.
2: Подробности на сайте. Да у тебя там еще и пепельница есть, а ты окурки в окно кидаешь, тьфу на тебя, точка, тьфу. Не реклама. Элитный.

0: И маникюр?
1: Теперь это доступно.
2: Росомаха.
1: Авторская студия маникюра Нутеллы Папузян. Маникюр, педикюр, авторский дизайн.
2: Росомаха.
1: Зачем отращивать, если можно наращивать?
3: А можно мне ногти, как у Нутеллы Папузян?
1: Ну, разумеется, Росомаха ждет вас. Москва, стрёмный переулок 8, строение 11А.
4: Вход через эротический салон «Цацки-пяцки».
1: Росомаха. Удивляй когтями.
2: Не-реклама.
5: А ну, отгадай, слово из трех букв посередине «у».
6: Ну, я как-то стесняюсь.
5: Туя. А ты что подумал?
1: Вам нужна туя? А может даже много туй? Добро пожаловать в Нижнепижминский туёвый

0: много.
1: Алло, это у вас много туй?
2: Много-много туй, туй, туй, много туй. Здесь, сейчас, у нас класс. Дуй за туями на много туй.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Страшно подумать, чем такие мужики занимаются в гаражах, что президенту аж пришлось подписать указ о гаражной амнистии.

0: лайфхаки.
1: Стратегическое мышление – это когда снимаешь белую футболку перед тем, как есть борщ.
0: И песни.
2: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин, делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько

0: Банда ЧОП. Рузаевка.
1: Здорово, Москва. На сцене единственный ЧОП в нашем городе. Мы приехали из Рузаевки. Но чтобы вы понимали, что это за город, у нас там до сих пор милиция. Они недавно с полицией подрались.
2: И чё, кто победил?
1: Да кто-кто, мусора приехали, всех разогнали. У нас же это из развлечений раз в год всем городом собраться и железного человека помянуть.
2: А это же все по телеку покажут же, да?
1: Где покажут?
2: По телеку.
1: Ну да, по телеку.
2: Тогда у меня есть обращение к одной кассирше нашего города. Вика, если ты со мной после такого не замутишь, то я отвечаю, разведусь с тобой.
1: Ну что, давайте познакомимся поближе.
0: Чоп-чоп.
1: Рузаевка. Это, короче, Чек, ну, фамилия Чекужов, я его сокращенно Чек называю, ну, потому что я личность, а он Чек. Он нас, это, торговый центр охраняет. У него там одна задача, это следить за тем, чтобы дверь крутилась. Ну, потому что если не крутится, то это уже все, универмаг. Ну, чтобы вы понимали, что за человек он, да? Вот, Чек, что ты думаешь о Столыпинской реформе?
3: Не знаю, я такую водку не пробовал.
1: Ну, я говорю, Чек. А это Артур. Он у нас не мой. Единственный киргиз, который не общается по видеосвязи. Ну, как вы поняли, вот такой бандой приехали, чтобы пройти во второй сезон этого юмористического шоу талантов. Я не знаю, может, что кто в школе делал?
3: Ну, я на выпускном химичку жахнул.
1: Тебе 30 лет, хорош этим хвастаться уже, а?
0: Суперпроект НТ, это Лига Городов на Юмор-ФМ.
4: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В названии «Норильский заполярный театр драмы» уже столько драмы, сколько другим театрам и не снилось.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Музыканты играют, ну, во время игры прям поворачивают тихонечко. Гитарист, басисту говорит, что играем? Он говорит, I love you. Он говорит, I love you too, что играем? Отец говорит сыну, Яша, подойди к окну. Тот подошел, да. Вот все, что ты видишь, я уже старый, мне пора на пенсию. Все, что ты видишь, это все абсолютно, абсолютно все твое. Он говорит, сталеплавильный завод? Он говорит, нет, шторы и кактус. Один парень другому говорит, вчера торжественно приобрел полуавтоматический идентификатор-распределитель носков по парам. Что? Что-что, женился?
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Если бы моя жизнь была бы песней,
3: то это был бы русский рэп.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
2: Мама, я танцую.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Москве 2 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Как так вышло, что чайники, колонки, мультиварки и розетки уже умные, а люди еще нет?

0: FM представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Союз», город Тюмень.
1: Вашему вниманию представляется выступление в исполнении создателей таких хитов, как «Друг в беде не бросит, в Рио флаг выносит», «Помнящие Ельцина шутники», сокращенно «Пельш», «Союз», смотрим.

0: Друзья, хватит петь свои дурацкие песни. Вы вообще понимаете, где вы находитесь? Мы в уникальном регионе.
1: О!
0: На шикарной ледовой арене.
2: О!
0: В зале присутствует сам губернатор Приморского края.
3: А кто здесь губернатор?
0: Владимир Владимирович.
3: Как Владимир Владимирович губернатор? А что случилось?
0: Так, Витя. Друзья, я смотрю, вы сегодня опять не подготовились.
4: Как это не подготовились?
5: Мужичок с находки, у него две ходки. Как сидеть устал, депутатом стал.
0: Так, Айдар. Еще раз поете такую песню?
4: Заметь, не я это предложил.
0: Так, друзья, вы ради этого летели 9 тысяч километров?
4: 9 тысяч?
1: Тут даже в километрах дорого.
0: Так, Артем. Лучше спойте нам песню.
4: Объявите меня.
0: Витя.
3: Надеюсь, следующая песня понравится всем жителям Северной Кореи.
0: А как же Южная?
3: А они не опасны. Поет Артем Муратов.

0: Артем, вам вообще знакомо такое слово, как интеллект?
1: Я вообще-то вырос в семье учителей.
0: Вы договариваете, мама физрук, папа трудовик.
2: У меня вопрос. А женский алкоголизм лечится?
0: Нет, Александр.
2: Так что, я походу баба?
0: Ну-ка, уходите отсюда! Друзья, прекратите хамство в нашем выступлении.
3: Что прекратить?
4: Ты тупорыла! Хамство! Главное, человек говорит, не хамить, а она борзеет, овца.
0: Так, Витя!
5: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Фанка на «Юмор-ФМ».
1: Если бы Квентин Тарантино снял одну из серий «Ералаша», то Кипятков реально бы забыл дома голову.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Привет, Сатя. Подскажи, пожалуйста, как вести себе жене, если муж много работает, устает, и вечером приходит раздражительно, не в настроение? Как общаться с ним, чтобы и не замыкаться, не молчать весь вечер, но и чтобы ему не надоедать?
0: Сатья отвечает.
2: Все зависит от того, что он там делает на работе. Если мужчина ходит на работу, а на работу ходят исключительно зарабатывать, не работать, а зарабатывать, то домой среднестатистический мужчина приходит отдыхать. Поэтому пришел уставший, Валера, вот смотри, халатик, вот смотри, полотенчик, пожалуйста, в душик. Валера молодец. Валера пошел, помылся. Валера выходит, а там что? Там уже вкусненькое, там уже сырнички, сметаночка вот здесь. Из морозилочки что-то уже с инеем стоит. Дети закрыты в комнате, чтоб не лезли к папе. Покушал, закинул, отдохнул. Дети! О, папа, что ты нам принес? Папа принес им что-то такое, красивый красный цветок. В это время где была жена? Переодевалась в домашнее. Что-то из латекса. После того, как случился акт сексуального вандализма, и Валера молодец, но важно, чтобы еще был счастлив, а вот тогда с отдохнувшим, счастливым мужчиной можно будет что? Обсуждать, говорить. А не так, дверь открывается, Валера! Горе, горе, Павлик окакался, кошка родила, сырники подгорели. Ну, чтобы он сдох от переживаний.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором.

0: все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
1: Семенович спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Глазки закрывай. Вай, вай, вай.

Радиоканал «Юмор-ФМ». Регистрационный номер, серия L, номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: А вы задумывались, почему так много объявлений от экстрасенсов «Верну мужа» и ни одного «Верну жену»?

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Как писал Михаил Булгаков, синематограф – единственное утешение для женщины. Итак, блондинка и брюнетка смотрят фильм. Брюнетка говорит: давай поспорим на 1000 рублей, что Петя, вот сейчас Петя, бросится с моста. Петя? С моста? Да не может быть такого. Спорим, конечно. Поспорили и смотрят фильм дальше. Петя бросается с моста, блондинка достает деньги, брюнетка в ответ: ой, ну перестань, ладно, я над тобой прикололся, ну честное слово, я ведь уже смотрела этот фильм. Да я тоже смотрела, но я просто представить себе не могла, что Петя еще раз с моста бросится. Иногда достаточно только одного взгляда, а иногда недостаточно. Заболел ветеринар. Самолечение не помогает, решил обратиться к коллегам, к профессиональным терапевтам. Приходит в поликлинику, отсидел в этой очереди, заходит в кабинет, садится на стул напротив врача и сидит, смотрит на него молча. Проходит 15, 20 секунд, 30, минута. В конце концов терапевт не выдерживает терпения и говорит: молодчик, давайте уже, что болит, на что жалуетесь, рассказывайте уже. Рассказывайте, говорит ветеринар. Так каждый может. Счастливые часов не наблюдают. Час пик, диалог в московском метро. Молодчик, извините, пожалуйста, можете подсказать, сколько времени? Могу, но только очень приблизительно. Хотя бы так. Пожалуйста, сегодня среда.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
3: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Она была из тех женщин, о которых меня предупреждала мама и которых так рекомендовал папа.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Дедушка, дедушка, как ваше здоровье? Нет, мы не знакомы, дедушка, но меня интересует. Ну, вижу, вы вздыхаете. Ну, честное слово, я просто так. Как ваше здоровье, дедушка дорогой? Да нет, я не из поликлиники. Да я же говорю просто так. Да нет, ну что вы, дедушка, я не от Зины, я не знаю Зину. Я прохожий, вижу, вы переходите улицу, я шел за вами. Ну, я случайно шел за вами. Я думаю, спрошу, как здоровье, погода великолепная. Ну, не хотите отвечать? Пожалуйста, до свидания. Я говорю, я просто поинтересовался. Ну, честное слово, я вас не знаю. Клянусь, я вас вижу первый раз. Я просто так спросил, как ваше здоровье, и все. Ну, хорошо, не хотите вообще, не надо, я пошел, до свидания. Отец, идите своей дорогой. Я говорю, у меня сегодня хорошее настроение. Я спросил, как ваше здоровье. Я ничего не думал. Ни знакомые, ни работали вместе, ни учились. Как мы могли учиться вместе? Я не знаю вашу дочь, и в Саратове никогда не был. Я просто спросил, как ваше здоровье? Вы не захотели ответить. Все, вам куда? А мне налево. И чудесно. И будьте здоровы.
2: Папаша.
1: Ну, бросьте это дело. Не приставайте. Папаша, не приставайте. Я же объяснил. Ну, вы посмотрите на себя. Ну, вы еле дышите. Вы весь держитесь на этих подтяжках. Я вам говорю, я нервный, у меня просто настроение хорошо, но я звездану и все. Зачем в эти волнения к концу жизни? Я вам говорю, я за тобой шел. У меня было хорошее настроение. Я спросил, как твое здоровье, чтоб ты не дошел, ты понимаешь? Я тебя в жизни не видел и горя не знал. Слушай, переползай на другую сторону, у меня терпение кончается. Какой я тебе родственник? Ты посмотри на мой овал лица. Какой Саратов? Я из Копенгагена. У тебя там есть родственники? И катись, пока я тебе все шнурки не оборвал. Догоню, устрою тебе здоровье на все 2 дня, что тебе остались. Нет. Если бы ты был моим родственником, я бы на себе руки наложил. Слушай, у меня было хорошее настроение, я не виноват. Но я разворочу мостовую, я найду тот кирпич. Дед, отойди, дед, дай умереть спокойно. Дед, я не знаю, у меня сердце не выдержит, я тебя не знаю. Граждане, братья, отодвиньте его. Не доводите до греха, у меня сегодня радостный день, у меня день рождения. Я спросил, как его здоровье, мне было 30 лет. Я защитился, вот диплом, жена красавица, дети умницы. Я ему говорю, отойди, я здоровый человек. Меня любят на работе, у меня все впереди. Он ходит за мной с утра, любимый, старый. Разве я могу его взять за бороду и об себя 2 раза? Я же интеллигентный человек. Мальчик, помоги дорогу перейти.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве 3 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Когда у меня болит голова, я принимаю 2 таблетки аспирина и держусь подальше от детей, как и написано на

0: шутки, песни плюс. Все здесь. Надежда Ангарская.
1: Приветствую, приветствую всем, кто меня слышит.
0: Меня зовут Стас Ярушин, и вот он, тот самый плюс. Надежду представь нашего гостя.
1: Популярный актер, музыкант, звезда сериала «Универ». Встречайте, Виталий Гагунский!
2: На Юмор ФМ.
1: Стас.
0: Так, я, да?
3: А у нас во дворе нет девчонок вообще. Нет девчонок вообще. А у нас во дворе, потому что наш двор расположен в тюрьме.
1: А, так что я, получается, да? На отдых